0: и так далее. Ну, давайте по-человечески. Вот понимая, что такое Россия и что такое мы, тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Слушайте, мы с президентом России 1000 раз обсуждали эту тему. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать. Поэтому наша позиция, Андрей, чтобы ты понимал, миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом.
1: Мы этим очень дорожим, Александр Григорьевич.
0: Это иначе быть не может. Слушайте.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Ни дня без учений. Новый город на карте. В Речице начались мобилизационные учения. Явка мужчин строго обязательна.
4: Ребята, завтра, 24 июня, с 6 до 8 утра у нас в Речице будут проходить учения. Со стороны населения не требуется никакого вмешательства, но, возможно, будут слышны какие-то нехарактерные звуки для этого времени. Не пугайтесь, пожалуйста.
3: На такое видео местные блогеры обратили внимание жители Речицы. В комментариях люди возмущаются, на что только не идут местные чиновники, чтобы заманить на мобилизационные учения как можно больше мужчин. Хотя есть и мужчины, которые считают боевую подготовку полезным и важным занятием.
5: Я считаю, что каждый мужчина должен прийти на сборы, так он должен защитить свою страну, свою семью.
3: По данным военного комиссариата Речицкого района, военнообязанные должны будут освоить вооружение и технику, отработать выполнение задач, требующих оперативных решений и слаженных действий.
6: Задача данных учений – это приведение военкомитетов в боевую готовность согласно плану перевода с мира на военное время, призыв и поставку военнообязанных, которые прибывают на плане штатов военного времени военного комиссариата, получение всех видов материальных средств, а также выполнение задач по предназначению.
3: Также в военкоме объяснили, чем именно будут заниматься военнообязанные.
6: Кто-то будет дежурить на радиостанции, кто-то будет выполнять задачи по охране и обороне военного комиссариата, кто-то будет выполнять задачи по оповещению граждан, находясь на территории города Лиды Ильинского района. Обращаю внимание, что эти учения носят плановый характер.
3: По данным ведомства, скоро будет происходить оповещение обычных граждан. Они будут должны прибыть по повестке. В комиссариате уверяют, что после проверки их учетных данных граждане будут отпущены по своим местам работы либо месту своего пребывания. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Глава государства Александр Лукашенко о недавней встрече с представителями президента Украины.
0: И чтобы вы знали, я это говорю не только вам и Борису Вячеславовичу.

0: понимаю, что такое Россия и что такое мы. Тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Слушайте, мы с президентом России 1000 раз обсуждали эту тему. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать. Поэтому наша позиция, Андрей, чтобы ты понимал, миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом.
1: Мы этим очень дорожим, Александр Григорьевич.
0: Это иначе быть не может. Слушайте.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Новая реальность. В Ленобласти обещают выплаты желающим пойти работать в огневые группы по борьбе с дронами. В Ленинградской области будут платить 250 тысяч рублей за поступление на службу в мобильные огневые группы, которые защищают регион от беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, деньги получат те, кто заключит контракт через областной военкомат. Помимо разовой выплаты, бойцам МОК обещают зарплату от 200 тысяч рублей и премию в 100 тысяч рублей за каждый сбитый дрон. Также контракт предусматривает обязательное страхование жизни и здоровья на 2 миллиона рублей. В качестве добровольцев приглашаются мужчины до 62 лет. Предельный возраст зависит от воинского звания. По словам Дрозденко, их будут оформлять на службу в Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области. Борцам с беспилотниками гарантируется 100% сохранение зарплаты по месту работы. Дрозденко утверждает, что они будут нести службу только на территории региона.
3: Поэтому я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области. Прежде всего, ветеранам, участникам специальной военной операции, ребятам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах Советской Российской Армии. Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить 3-летний контракт как схема резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защиты ленинградского неба. Одновременно все резервисты будут трудоустроены на работу предприятия и организации критической инфраструктуры для защиты предприятия.
2: Для формирования экипажей мобильных огневых групп в первую очередь будут привлекать резервистов, отметил Дрозденко. Он пообещал, что они будут заключать контракт на 3 года и их не отправят на фронт. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев одобрил призыв резервистов, но обещание не отправлять их на СВО назвал опрометчивым. Сейчас на всех направлениях спецоперации ощущается дефицит солдат из-за больших потерь. В тылу тоже небезопасно. Дроны атакуют регионы каждый день и с каждым разом их все больше, а залетают они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
4: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы, соответственно, через них продолжают лететь в огромном количестве дальнобойные беспилотники Украины. Одновременно украинские инженеры улучшали свои дроны, появились новые модели, тот же самый дрон FP-1 уже много раз дорабатывался, дрон Лютый тоже изменялся, эти беспилотники начали получать автоматическую судя по всему, автоматическую систему уклонения от огня, которая тоже мешает их сбивать и повышает их эффективность, потому что они долетают до целей. И все это вместе, вся эта последовательная, долгая, уже многолетняя, можно говорить, даже работа, она как раз и приводит к такому результату. Российское ПВО никак не смогла подстроиться.
2: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук дрона где-то рядом. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно. К тому же к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
5: Российская ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника

0: реактивных состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
1: Помогут ли бороться с беспилотниками мобильные огневые группы, пока неизвестно. Военные эксперты считают, что вначале нужно создать необходимую инфраструктуру, закупить оружие и машины, а главное – обучить людей. На все это уйдет достаточно времени. Да и перспектива оказаться в любой момент в зоне СВО пугает добровольцев и резервистов, отмечают аналитики.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
2: 2.
3: До.
2: 3.
3: Тин.
2: 4.
3: Чар.
2: 5.
3: Пач.
2: 6.
3: Че.
2: 7.
3: Сат.
2: 8.
3: Ат.
2: 9.
3: Но.
2: 10.
3: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которая касается буквально каждого жителя Беларуси, о медицине, которая называется «бесплатной», но таковой давно не является. Беларусь занимает последнее место среди европейских соседей по расходам на здравоохранение, и это не оппозиционная риторика, а данные ВОЗ и Всемирного банка. Мы разобрали цифры, истории реальных людей и сравнили с тем, как дела обстоят в Польше, Литве и Германии. Оставайтесь с нами, будет неудобно, но честно. И вот, первый же факт, который просто рушит привычную картину. На одного жителя страны тратится около 2200 долларов в год.
6: Угу.
5: И тут важно сразу уточнить, эта цифра посчитана по паритету покупательной способности.
6: Стоп. Подожди, давай сразу расшифруем для ясности. Паритет покупательной способности – это, значит, что показатель уже очищен от разницы в ценах.
5: Абсолютно верно, да.
6: То есть учтено, что базовые услуги внутри страны стоят дешевле, чем, скажем, в Европе, и прямой перевод по курсу был бы просто, некорректным.
5: Да. Цифры уже скорректированы. И вот даже с этой поправкой на более низкие внутренние цены отставание получается просто колоссальным.
6: Mm.
5: В Польше и Литве этот показатель почти вдвое больше. В Германии он вообще уходит за 9000. А в среднем по Евросоюзу превышает 5000 долларов.
6: Слушай, звучит как серьезный разрыв, да? Но давай смотреть на вещи прагматично. 2500 долларов – это же не нулевой баланс.
5: Ну да.
6: Поликлиники физически открыты, скорая помощь выезжает на вызовы, лампочки, в конце концов, в коридорах горят. То есть система существует и как-то функционирует?
5: Вот. Официальная позиция как раз и гласит, что базовые обязательства выполняются. Но в этом и кроется фундаментальный подвох.
6: В чем именно?
5: Если перевести эти расходы в долю от ВВП, получается всего 4,7%. Для сравнения, среднеевропейский уровень 10,5%.
6: Угу.
5: И эти 4,7% – это ровно та граница, которая позволяет системе просто физически не рухнуть.
6: То есть это такой бюджет выживания стен. Деньги идут на оплату отопления, зданий, электричества и базовых ставок персонала, чтобы они просто приходили на работу.
5: Именно так. Стены стоят, врачи на месте. Но существует огромная пропасть между понятиями «поликлиника работает» и «человек вовремя получает лечение».
6: Понятно. Инфраструктура поддерживается.
5: Угу. Государство оплачивает необходимый минимум, просто чтобы здания не закрылись.
6: Но ведь сам процесс лечения требует постоянных вливаний, правильно? Оборудование изнашивается, ломается. Нужны реактивы для анализов, расходные материалы, импортные препараты, шовный материал. Если бюджет покрывает только выживание стен, откуда берутся ресурсы на все остальное?
5: А вот ответом на этот вопрос служит другая цифра. 33,2% всех расходов на здравоохранение в Беларуси покрываются напрямую из карманов граждан.
6: Ого!
5: То есть треть всех медицинских денег – это просто личные сбережения людей.
6: Подожди, ну разве это не естественный процесс? Люди во всем мире пользуются частными клиниками.
5: Ну?
6: Кто-то хочет сервис получше, кто-то не хочет сидеть в очереди, кому-то важна улыбка администратора. Это же можно классифицировать как просто добровольный выбор комфорта.
5: Нет. Анализ показывает совершенно иную картину. Речь вообще не идет о покупке какого-то VIP-комфорта.
6: Типа базовая версия бесплатна, но пользоваться невозможно.
5: Вот именно. Базовая версия формально бесплатна, но она намеренно существует в таком перегруженном и медленном состоянии, что человек вынужден покупать премиум-доступ, чтобы просто решить проблему.
6: То есть бесплатная услуга юридически как бы есть, но на практике очередь к узкому специалисту растягивается настолько, что болезнь успеет перейти в тяжелую стадию.
5: Да. Человек поставлен в условия, где ожидание становится опасным для здоровья, и в результате он просто идет платить.
6: Ага. Возникает парадокс двойного налогообложения.
5: Точно.
6: Сначала налоги списываются с зарплаты в бюджет на содержание вот этой бесплатной медицины, а затем человек несет наличные в кассу частного центра.
5: Да, или государственного платного отделения. Люди платят дважды.
6: Слушай, а как этот механизм скрытого соплатежа выглядит на практике? Ну, сухие проценты сложно примерить на себя.
5: Угу.
6: Во что превращаются эти 33%, когда возникает реальная медицинская проблема?
5: Они превращаются в прескурант отчаяния. Вот давай разберем конкретную ситуацию. Есть история. Игорь, 58 лет, житель Могилева. Диагноз – разрушение тазобедренного сустава.
6: Тяжелая штука. Это когда каждый шаг сопровождается острой болью.
5: Да, а со временем способность ходить пропадает полностью. То есть это случай, требующий планового хирургического вмешательства.
6: И каков алгоритм действий в рамках государственной системы? Бесплатная операция же положена?
5: Положена. Но пациента ставят в лист ожидания. И срок более 2 лет.
6: 2 года. 2 года с разрушающимся суставом. Но это означает не просто дискомфорт, это же, ну, механизм инвалидизации.
5: Вот именно.
6: Человек выпадает из экономической жизни, теряет работу, нуждается в постоянном уходе.
5: Абсолютно верно. Ждать 2 года Игорь физически не мог. Единственный выход – соглашаться на внеочередную операцию.
6: Платную?
5: Да. С использованием платного протеза белорусского производства. Сам эндопротез обошелся в 4200 рублей.
6: Кошмар.
5: А если добавить к этому обязательные анализы, подготовку и медикаменты, итоговая сумма превысила 5000.
6: Давай сопоставим цифры. 4200 рублей за протез при средней пенсии по возрасту около 700-800 рублей.
5: Да.
6: Для пенсионера это эквивалент дохода за несколько лет. Чтобы оплатить такую операцию, семье приходится, не знаю, продавать имущество или брать жесткие потребительские кредиты?
5: В социологии это называется термином «медицинская бедность». Это когда лечение банального, излечимого заболевания отбрасывает семью далеко за черту бедности.
6: Жесть.
5: И вот другой пример. Елена, 34 года, Минск. Ребенку требуется срочное МРТ головного мозга, там подозрение на серьезную неврологическую патологию.
6: Ну, срочное МРТ для ребенка – это ситуация, где счет часто идет на дни. Диагностику должны проводить немедленно.
5: Должны. Запись в государственную больницу открыта, но с пометкой «на неопределенный срок».
6: В смысле? Почему?
5: Причина банальна. Томограф сломан.
6: И почему он остается сломанным неопределенное время? Это же критически важное оборудование.
5: А здесь включается механизм бюрократического коллапса. Государственное учреждение не может просто пойти и купить деталь.
6: Ну да, тендеры.
5: Вот именно. Нужны тендеры, согласование бюджета, выделение валюты на импортную запчасть. И этот процесс может занимать месяцы.
6: Угу. И в итоге Елена везет ребенка в частный медицинский центр.
5: Естественно.
6: А там аппарат работает бесперебойно.
5: Потому что частный капитал обслуживает технику за реальные деньги без полугодовых тендеров. Процедура обошлась в 332 рубля. За эти деньги исследования сделали день в день.
6: Слушай, ну для семьи со средним доходом внезапные 300 с лишним рублей. Это серьезный удар по бюджету.
5: Да.
6: Это часто выбор между диагнозом для ребенка и оплатой коммуналки. Получается, государственная техника ломается из-за дефицита, а частный сектор забирает платежеспособный спрос. А что еще включает этот скрытый прейскурант?
5: Ой, диапазон очень широк. Плановое МРТ позвоночника стоит от 170 до 350 рублей.
6: Роды.
5: Подожди, платные роды?
6: Да, индивидуальное ведение родов обойдется в сумму от 1,5 до 3 с лишним тысяч рублей. Даже банальный курс импортного антибиотика сейчас в аптеке тянет на 35-60 рублей.
5: Да. Вырисовывается картина, где бесплатной остается только первичная консультация терапевта и базовая экстренная помощь.
6: Угу. Все, что требует сложной диагностики, становится платной услугой. Но, слушай, есть важный нюанс. Елена из Минска. У нее был выбор зайти в частную клинику. А что происходит в регионах?
5: А вот там начинается совершенно иная географическая реальность. Статистика фиксирует жесткое неравенство. 86,5% всего рынка коммерческих и высокотехнологичных услуг сконцентрировано в Минске.
6: Но если смотреть объективно, концентрация лучших технологий в столице – это мировая практика. Везде так.
5: Дело вообще не в передовых технологиях. Речь идет об исчезновении базовой медицины на местах. Это такой откат к уровню фельдшерских пунктов.
6: То есть?
5: В регионах, таких как Климовичи или Лунинец, кадровый дефицит врачей достигает 40%.
6: 40% пустых ставок. Как вообще может функционировать районная больница при такой нехватке?
5: Она просто сворачивает функционал. Целые отделения закрываются на замок.
6: А логично, если увольняется анестезиолог, оставшиеся просто не могут оперировать, отделение парализуется?
5: Точно. В результате беременную женщину из района вынуждены везти за десятки или сотни километров, а пациенты с катарактой в областных центрах сталкиваются с чудовищными сроками.
6: Операция по замене хрусталика, она же длится минут 15.
5: Да, но очередь превращается в лист ожидания длиной в год. Человек теряет год жизни, находясь просто в полуслепом состоянии.
6: Слушай, возникает резонный вопрос, а куда делись врачи? И почему чиновники регулярно рапортуют, что очереди сокращаются?
5: Чтобы это понять, нужно отследить хронологию деградации. Начиная с 2020 года, система аккумулировала ковидный долг. Плановые операции массово откладывались.
6: Угу.
5: А затем, в 2022 году, начался массовый отток специалистов из-за репрессий.
6: Но университеты же ежегодно выпускают тысячи новых врачей. Разве приток не компенсирует потери?
5: Готовка квалифицированного хирурга занимает около 10 лет. Заменить опытного специалиста выпускником невозможно. Кадровый коллапс не решается печатанием дипломов.
6: Допустим. Но как быть с финансами? Ведь заявлено, что на 2026 год выделено 3,29 миллиарда рублей. Рост бюджета почти на 18,5%. Разве это не решение?
5: Этот рост – классическая статистическая иллюзия. По бумагам бюджет увеличился, но в реальности он ничего не меняет.
6: В смысле? Как рост почти на пятую часть может ничего не менять? Где подвох?
5: Подвох в том, что все эти проценты съедаются инфляцией и усложнением логистики.
6: Из-за санкций?
5: Именно. Импортное оборудование и современные реагенты больше не поступают напрямую. Закупки идут через третьи страны. То, что стоило 100 евро, теперь стоит 300.
6: А, то есть эти 18% не идут на развитие или повышение зарплат? Они просто компенсируют возросшие убытки на логистику.
5: Да, это индексация расходов на выживание. А теперь вернемся к отчетам о сокращении очередей.
6: Да-да. И если бюджет реально не вырос, а хирургов стало меньше, как технически может сократиться очередь? Это же математически невозможно.
5: Это не математика. Это административная магия. Очереди лечатся через жесткие показатели эффективности, KPI для главных врачей.
6: Главврач получает приказ показать короткую очередь под угрозой увольнения. И что он делает?
5: Он приказывает заведующим фильтровать списки. Если нет бесплатных протезов или бригады, пациента просто вычеркивают под любым формальным предлогом.
6: Формальным предлогом? Каким? Человека с больным суставом объявляют здоровым?
5: Нет, используют бюрократические зацепки. Ну, например, пациент не ответил на звонок из регистратуры. Все, вычеркнут.
6: Серьезно?
5: Да. Или принес анализы, где один показатель слегка отклонен от нормы. Его объявляют недообследованным и снимают с очереди до полного выздоровления от сопутствующих патологий.
6: Ничего себе. Получается, очередь превратилась в жесткий фильтр на настойчивость и платежеспособность.
5: Угу.
6: Система искусственно вытесняет сложных пациентов. И человек либо мирится с инвалидностью, либо идет покупать протез за свои деньги.
5: Да, платный сектор пополняется теми, кого бесплатная система технично выдавила из списков. И это подается в отчетах как успешная ликвидация очередей.
6: Слушай, если суммировать, денег не хватает даже на базовое удержание больниц. Техника простаивает, а бюджет сгорает в инфляции.
5: Да.
6: При этом налоги в стране собираются стабильно. Куда перенаправляются государственные ресурсы?
5: Анализ показывает абсолютно четкую картину приоритетов. Происходит масштабное перераспределение средств.
6: Куда?
5: Финансирование силового блока МВД, КГБ, тюремная система остается стабильным и защищенным. Деньги идут на выживание власти.
6: То есть структуры, отвечающие за безопасность и контроль, не испытывают проблем?
5: Абсолютно. Бюджет четко демонстрирует. Фокус смещен на поддержание силового ресурса. А медицина финансируется строго по остаточному принципу.
6: Знаешь, система похожа на дом, где течет крыша, но хозяин вместо ремонта тратит все деньги на высокий забор и охранную сигнализацию.
5: Отличное сравнение, да? И такая расстановка приоритетов имеет четкие исторические аналоги.
6: Ситуация напоминает страны Латинской Америки в 1980-х или поздней СССР.
5: Точно. И когда доля расходов на медицину падает ниже 5% ВВП, запускаются необратимые процессы разрушения.
6: Ну да, механизм известен. Сначала отток кадров, потом дефицит медикаментов, а итогом становится неминуемый рост смертности.
5: Именно. При этом качественная помощь не исчезает полностью. Она просто переходит в разряд привилегий для богатых.
6: А все остальные балансируют на грани той самой медицинской бедности, о которой шла речь. То есть конституционная гарантия бесплатного лечения окончательно превратилась в юридическую фикцию.
5: Вот такая картина вырисовывается, когда смотришь на белорусскую медицину не через официальные пресс-релизы, а через реальные цифры и живые истории. Государство берет налоги и не обеспечивает то, за что берет. Люди платят дважды. Сначала как налогоплательщики, потом как пациенты. До встречи в следующем выпуске «Между строк». Там, где мы читаем то, что написано мелким шрифтом.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Начальник отдела нотариата, ЗАГСов и лицензиатов в сфере юридических услуг Главного управления юстиции Мингорисполкома Юлия Михалап о самых свадебных днях этого года в Минске.
8: По общему правилу забронировать день, время регистрации брака можно за год до назначенной даты. На сайте Мингорисполкома у нас есть календарь, куда заходят молодожены и могут забронировать себе, выбрать время. Бронирование начинается октябрь-ноябрь на следующий год. И вот на 26-й год наши самые популярные даты 06-06, 26-06, 14-02. Первый же день открытия бронирования были расписаны практически полностью. 8.08 тоже это ежегодно любимая дата, конечно, если она попадает на пятницу или субботу, потому что торжество, как правило, все хотят отмечать в выходной день. На 6.06 вот мы провели 221 церемонию в городе Минске, прошло 221 церемония брака. И запланировано на 26-е 283. Мы побьем рекорд 6-го. Надеюсь, что все будут живы-здоровы, все будет прекрасно, и все 283 пары станут мужем и женой.
4: Важный сигнал.
9: Безлимит умер. В Минсвязи рассказали, вернется ли безлимитный интернет. Как заявил первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач, мобильные тарифы с безлимитным интернетом сейчас не отменены. В соответствии с постановлением Минсвязи номер 38 от 22 декабря прошлого года на безлимитных тарифных планах есть 30 гигабайт неограниченной скорости. Далее ограничивается только скорость, но не объем трафика, отметил Ткач. По его словам, основной причиной ограничений выступает дисбаланс нагрузки на сеть, особенно в вечернее время, когда люди активно начинают смотреть социальные сети.
10: Больше всего обращений, как правило, идет на качество сотовой связи, потому что люди все больше и больше активнее используют эту технологию. Очевидно, мы тоже принимаем меры по развитию сетей сотовой связи, но, к сожалению, уж вышло так, что потребности населения растут гораздо быстрее, чем мы успеваем развивать сети.
9: Сети сотовой связи изначально не проектировали для просмотра 4К-контента сразу на трех устройствах. Поэтому такие ограничения – это элемент некоего сдерживания, отметил Ткач. Он также добавил, что в дальнейшем при увеличении емкости сети это постановление планируется менять. Лимит потребления будет увеличен. Напомню, ограничение скорости интернета на тарифных планах с безлимитным трафиком в Беларуси появилось с февраля. Это начало бить по кошелькам белорусов. Чтобы сохранить привычный объем трафика, семьям приходится доплачивать в среднем около 20 рублей в месяц. При этом пользователи отмечают, что интернет тормозит, а сигнал стал слабее в разы. Проблему признали и в Комитете госконтроля. Как заявил глава ведомства Василий Герасимов, мобильные операторы не обеспечивают сейчас надлежащее качество услуг связи.
11: Поступают обоснованные нарекания на необоснованное подключение платных сервисов. Много жалоб на недоступность сотовой связи в сельской местности, для жителей которой зачастую это единственный способ получить своевременную помощь от специализированных служб.
9: С интернетом в Беларуси действительно проблема, и не только в сельской местности. Скорость доступа к всемирной сети самая медленная в Европе. У всех соседних стран показатели выше минимум в полтора раза. Беларусы регулярно жалуются на то, что связь не работает.
12: Куда ни зайду, в любое помещение, в любое здание. Все, интернета нету. Зашел в ТикТок, зашел в практик магазин. Все, зашел. Все, интернета нету. Хотя у меня безлимитище, там шмитище, денежки не маленькие. Но нет интернета. Подскажите, это у меня что-то с телефоном не так. Либо меня где-то глушат у нас тут в Бобруйске.
9: Министр связи Кирилл Залецкий объяснил, что проблема в резком росте нагрузки на сеть. По его словам, базовые станции остаются на местах, но абоненты, которые находятся ближе к ним, стали активнее использовать интернет. В итоге тем, кто подключается из более отдаленных зон, не хватает мощности. Залецкий сравнил ситуацию с горячей водой в многоэтажке. Мол, вечером на верхние этажи она просто не доходит. Аналогично и со связью. Решить проблему может разве что строительство дополнительных базовых станций и более плотное покрытие территории, отметил министр. В свою очередь, IT-специалисты говорят, что дело не столько в нагрузке на операторов, сколько в отсутствии профессионалов. Мол, в стране не хватает кадров, которые могли бы обслуживать сети связи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Вице-премьер правительства Александр Терехов о том, что Воронежская область – важнейший торгово-экономический партнер Беларуси.
13: Наша делегация готова обстоятельно обсудить актуальные возможности и перспективы нашего дальнейшего сотрудничества. Мы уделяем большое внимание работе с регионами Российской Федерации, в целом белорусско-российские отношения и нацелен на активное вовлечение регионов в двусторонний диалог. Воронежская область – важнейший торгово-экономический партнер. В прошлом году товарооборот достиг более 600 миллионов долларов. Главным, конечно, треком – это стройка. Это те вопросы, которые мы ведем, занимаемся. Коллеги как раз-таки здесь вот и представлены, Министерство архитектуры. Уже реализованные проекты позволяют нам сделать вывод о том, что мы умеем сотрудничать и готовы продолжить работу в данном направлении. Безусловно, важной работой в нашем направлении является и поставка пассажирской техники в рамках работы с Министерством промышленности. Безусловно, мы готовы участвовать в работе по обновлению дорожного хозяйства, в строительстве мостовых сооружений. Безусловно, наработаны у нас определенные компетенции. В этом году только мы вот у себя в стране ремонтируем как минимум 5 мостов. Поэтому у нас очень хорошие компетенции по этой работе. Мы готовы помочь, предложить свои услуги.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
14: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
15: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
16: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
15: Это комфорт, за который стоит платить.
16: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
15: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
16: Но регистратура – это еще не вся медицина.
15: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
16: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
15: Какое неравенство? 40 рублей.
16: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа... чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
15: Я не говорю, что это копейки, ну…
16: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
15: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
16: Нормальный график работы врача.
15: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
16: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
15: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
16: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
15: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
16: И что он делает эти 30 минут?
15: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
16: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
15: Бред. Врач лечит пациента.
16: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
15: И это плохо.
16: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
15: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
16: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
15: Ага, я про это и говорю.
16: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
15: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
16: Лечит, если случай понятный.
15: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
16: Почему же?
15: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
16: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
15: Что за конспирология?
16: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
15: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
16: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
15: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
16: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
15: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
16: А почему тогда?
15: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
16: Но это логично для бюджета.
15: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
16: Это преувеличение.
15: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
16: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
15: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
16: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
15: Ну давай.
16: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
15: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
16: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
15: Да, я знаю, что это такое.
16: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
15: Я с этим и не спорю.
16: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
15: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
16: Тебя перенаправят, если случай срочный.
15: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
16: Поликлиники ведут хроников.
15: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
16: Ну, электронные карты внедряются.
15: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
16: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
15: Опять я виновата.
16: Те, кто голосует рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
15: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
16: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
15: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
16: Зато бесплатно.
15: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
16: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяют только государственным печатям.
15: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
16: Давай.
15: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 года вперед.
16: Там нет столько частников.
15: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
16: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
15: Какая монополия, если это частный бизнес?
16: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
15: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
6: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев, редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
15: Или в состоянии выгорания.
6: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
15: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
6: Ну да.
16: Ищет, к чему придраться.
15: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
16: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
15: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпо, это у вас гастрит от стресса».
16: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
15: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
16: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
15: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
16: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
15: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
16: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
15: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
16: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
15: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
16: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
15: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
16: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
15: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
16: На этом и закончим. Всем пока.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о поручении, которое дал пограничникам Гомельской и Брестской областей.
17: Я совсем недавно поручил, чтобы пограничники вместе с Гомельской областью, Брестской, отработали варианты посещения украинцев давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территории, собирали грибы, ягоды по 5-6 тысяч долларов. До войны еще. Они зарабатывали денег для того, чтобы прожить. Мы открывали им дорогу. Так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно, на болотах, везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, украинские власти, если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся. Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
14: важный сигнал.
18: Ни дня без учений. Новый город на карте. В Речице начались мобилизационные учения. Явка мужчин строго обязательна.
19: Ребята, завтра, 24 июня, с 6 до 8 утра у нас в Речице будут проходить учения. Со стороны населения не требуется никакого вмешательства, но, возможно, будут слышны какие-то нехарактерные звуки для этого времени. Не пугайтесь, пожалуйста.
18: На такое видео местные блогеры обратили внимание жители Речицы. В комментариях люди возмущаются, на что только не идут местные чиновники, чтобы заманить на мобилизационные учения как можно больше мужчин. Хотя есть и мужчины, которые считают боевую подготовку полезным и важным занятием.
20: Я считаю, что каждый мужчина должен прийти на сборы, так он должен защитить свою страну, свою семью.
18: По данным военного комиссариата Речицкого района, военнообязанные должны будут освоить вооружение и технику, отработать выполнение задач, требующих оперативных решений и слаженных действий.
21: Задача данных учений – это приведение военкомитетов в боевую готовность согласно плану перевода с мирного военного времени, призыв и поставку военнообязанных, которые прибывают на плане штатов военного времени военного комиссариата, получение всех видов материальных средств, а также выполнение задач по предназначению.
18: Также в военкоме объяснили, чем именно будут заниматься военнообязанные.
21: Кто-то будет дежурить на радиостанции, кто-то будет выполнять задачи по охране и обороне военного комиссариата, кто-то будет выполнять задачи по оповещению граждан, находясь на территории города Лиды Ильинского района. Обращаю внимание, что эти учения носят плановый характер.
18: По данным ведомства, скоро будет происходить оповещение обычных граждан. Они будут должны прибыть по повестке. В комиссариате уверяют, что после проверки их учетных данных граждане будут отпущены по своим местам работы либо месту своего пребывания. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о поручении, которое дал пограничникам Гомельской и Брестской областей.
17: Я совсем недавно поручил, чтобы пограничники вместе с Гомельской областью, Брестской, отработали варианты посещения украинцев давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территории, собирали грибы, ягоды по 5-6 тысяч долларов. До войны еще. Они зарабатывали денег. Ну, для того, чтобы прожить. Мы открывали им дорогу. Так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно на болотах везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, украинские власти, если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся. Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Дональд Трамп как минимум. Жители Бреста шокированы пафосом визита патриарха Кирилла.
22: «У блаженном успении вечный покой подашь, Господи, всем земляными поминаемым».
18: 21 июня, накануне 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны, патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Брест и провел литургию в Воскресенском соборе, а также совершил заупокойную литию в память о защитниках Брестской крепости и всех павших в Великой Отечественной войне.
23: «В этих местах и сотворим вечную память, неформальную, а с полным пониманием всего того, что эти люди совершили во благо Церкви и Отечества нашего. Аминь».
18: Но брещане в основном обсуждали не службу, а то, с каким пафосом патриарх Кирилл приехал в город. Дорогой кортеж, перекрытые дороги и охрана, как у президента.
0: Если Бог – наша защита, то чего же Кирилла охраняют как президента? Причем как Трампа, не меньше.
1: Сразу видно Божий человек. Скромный, без роскошеств и излишеств.
2: Историю с часами Брегье многие до сих пор помнят. Как их потом еще фотошопом замазывали. Вот вам и показная скромность.
18: Вспомнили белорусы и то, как патриарх Кирилл называл стремление людей жить лучше чистым злом.
3: Мы знаем, что самые страшные кровавые перевороты всегда происходили по причине устремления людей к лучшей жизни. Только через разрушение сложившегося уклада жизни другой уж никак нету никакой возможности, чтобы люди жили лучше. У нас должен развиться иммунитет к любым призывам добиться человеческого счастья.
18: А о богатстве патриарх говорит следующее.
3: Богатство – то, что помогает жить, но что не может быть смыслом жизни. Вот осознание того, что богатство, обладание материальными ценностями не может быть смыслом жизни, является вызовом для очень многих людей сегодня, которые, обретая богатство, теряют чувство меры, теряют критическое отношение к своим собственным желаниям и потребностям и попадают в этот плен. А греховно то, как человек богатство использует, потому что собственные сверхпотребности заслоняют жизненный взор, мешают видеть Божью правду и смысл жизни.
18: Как пишут журналисты, глава РПЦ, призывающий прихожан к аскетичному образу жизни, носит часы за 30 тысяч евро, летает на бизнес-джете стоимостью 43 миллиона долларов и ездит в Москве на Mercedes-Benz G-класса с мигалкой. В 2020 году журналисты обнаружили, что патриарх владеет недвижимостью в Москве и Подмосковье на сумму более 3 миллионов долларов, а его общее состояние оценивается в 8 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
9: В Могилеве нелепая случайность привела к гибели женщины. 57-летняя местная жительница решила прикурить сигарету от конфорки, включенной газовой плиты. В какой-то момент на женщине вспыхнула одежда. Пострадавшую экстренно госпитализировали с обширными ожогами тела. Медики больше 2 недель боролись за ее жизнь, но, к сожалению, спасти женщину не удалось. Спустя 2,5 недели она скончалась в больнице. В Минском районе автобус МАЗ проехал на красный и столкнулся с 2 автомобилями. Как сообщает УГАИ УВД Минобласполкома, 42-летний водитель автобуса двигался со стороны дороги Н-9031 колодищи Заславль в направлении Минской улицы Мирошниченко. Он проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Ивека под управлением 28-летнего водителя, а затем с БМВ. После этого автобус въехал в светофор и ограждение. Обошлось без пострадавших. На момент происшествия пассажиров в салоне автобуса не было. По факту ДТП проводится проверка. В Ашмянском районе вызывают военнообязанных для сверки данных в рамках мобилизационного учения. Как сообщили в Минобороны, всего планируется вызвать около 2000 жителей района. Сверку данных будут проводить по 2 июля. В министерстве отметили, что сверка проходит в пункте предварительного сбора военнообязанных. Специалисты военкомата актуализируют данные и при необходимости обновляют информацию о военнообязанном в учетных документах. Ранее Минобороны анонсировало, что мобилизационное учение на Гродненщине продлится с 17 по 26 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Из первых уст.
24: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко о вероятности завоза лихорадки Эбола в страны ЕАЭС с чемпионата мира по футболу.
25: Ничего не будет.
5: Две причины есть. Первая причина, что Демократическая Республика Конго, когда готовилась к футбольному матчу, она свою команду как минимум за месяц вывезла в Соединенные Штаты Америки. То же самое и с Узбекистаном было. Потому что они должны адаптироваться в той климатической зоне, в которой они есть. Когда у нас был Советский Союз, мы возили свою команду на Олимпиаду в Токио, мы их держали во Владивостоке, и потом они ехали дальше. Это вот во-первых. То есть они выдержали уже больше.

0: жали там на трибунах, он точно не сработает.
1: Важный сигнал.
2: Ультиматум закрыт. Зеленский заявил, что ретрансляторы для дронов прекратили работу в Белоруссии.
3: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав главко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі.
2: Об этом Владимир Зеленский заявил накануне на брифинге для журналистов. При этом он отметил, что подтвержденной информации о демонтаже систем пока нет.
3: Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
2: Напомню, 19 июня президент Украины дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы, которые, по его словам, помогают российским дронам наводить удары по городам Украины.
4: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
2: То, что в последние трое суток пролеты российских беспилотников вдоль белорусско-украинской границы не фиксируются, подтверждают и мониторинговые каналы.
5: Последний случай был зафиксирован утром 21 июня. В последующие дни российские дроны атаковали Черниговскую область Украины, но направлялись по маршрутам, не затрагивающим границу. Но картина пока не полная, и делать выводы еще рано.
2: Напомню, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко срочно пригласили в Кремль, в том числе для обсуждения ультиматума Зеленского. Американская газета The Wall Street Journal пишет, что Владимир Путин планирует усилить давление на белорусского президента и потребует предоставить территорию Беларуси для открытия нового фронта против Украины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич встретился с заместителем председателя правительства Нижегородской области Игорем Зотовым.
7: Очень приятно, что эта встреча проходит в канун важного события, которое мы всегда очень ждем и готовимся. Это проведение форума регионов Беларуси и России. Ну и в этот день, в эти дни, очень, я говорю, символично, наверное, и правильно, есть возможность как раз свериться о наших взаимных отношениях, как складываются связи, как развиваются эти отношения, ну и возможность определить новые подходы, определить точки роста и, самое главное, определиться с нашими субъектами, хозяйственными предприятиями, которые работают достаточно активно и выстраивают отношения на будущее. Тем более, что эти многие проекты у нас завязаны на долгосрочном сотрудничестве. Ну и главное, что эти отношения у нас выстраиваются на уровне и руководителей, правительства и губернатора. Эти отношения выстраиваются на уровне глав государств, являются примером отношений, братских отношений. И важно, что они основаны на глубоком уважении, глубоком доверии друг к другу. Ну и объединяют наши исторические отношения друг с другом и братские отношения. Они строятся на многолетней дружбе и выстраивании в рамках стратегических проектов, которые должны реализовываться и реализуются, и должны реализовываться в дальнейшем.
1: Радиосигнал.

0: Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
2: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
1: Ну да, звучит как мечта.
2: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
1: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
2: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
1: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами, а с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
2: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
1: 100%.
2: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
1: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
2: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
1: Ого!
2: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
3: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, и за троих уволившихся коллег.
2: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
3: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
2: Так.
3: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
2: Ну, логично, да.
3: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
2: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
3: Да, общество это сильно осуждало.
2: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
1: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
2: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
1: Это точно.
2: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
3: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
2: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
3: Какой?
2: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
3: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
2: Но это вполне справедливо.
3: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
2: Угу.
3: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
2: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
3: Ага, типичный стереотип.
2: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
3: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
2: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
3: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
2: Допустим.
3: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
2: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
3: То есть маржа предприятия сжимается?
2: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
4: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
2: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
4: А насколько все серьезно в цифрах?
2: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
4: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
2: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
4: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
2: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
4: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
2: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
4: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
2: 14 человек на место?
4: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
2: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
4: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
2: То есть школы, больницы.
4: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга, предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
2: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
4: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
2: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
4: Да, это логично.
2: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
4: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
2: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
4: Замкнутый круг.
2: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
4: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
2: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
4: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
2: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
4: И как? Работает?
2: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
4: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
2: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
4: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
2: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
4: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
2: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
4: Да уж.
2: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
4: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
2: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
3: тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
2: Никак.
3: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
2: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
3: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
2: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
3: То есть перекуры становятся длиннее?
2: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
3: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
2: Да-да.
3: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
2: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
3: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
2: Отличная аналогия.
3: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
2: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
3: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
2: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Такого в истории России еще не было. Авиакомпании открыто заявили о дефиците. Сечин предложил президенту пакет мер для стабилизации ситуации с топливом. Авиакомпания «Азимут» заявила о серьезном кризисе на российском рынке авиационного топлива и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой инициировать обращение в Минэнерго для срочного вмешательства, пишет телеграм-канал про гражданскую авиацию «Авиаторщина» со ссылкой на заявление компании. По мнению перевозчика, ситуация требует оперативных мер со стороны властей. Как сообщили в «Азимуте», в начале июня ключевой поставщик топлива уведомил о необходимости сократить поставки примерно на 3%. От ранее согласованных объемов, начиная со второй декады месяца, отмечает авиаторщина.
6: Причиной названы форс-мажорные обстоятельства на многих НПЗ, которые привели к снижению предложения авиатоплива на рынке. При этом, как утверждает компания, альтернативные поставщики также не способны покрыть существующий дефицит.
5: В «Азимуте» подчеркивают, что нехватка топлива сопровождается резким ростом цен. По оценке перевозчика, с начала июня стоимость авиатоплива в российских аэропортах увеличилась в среднем более чем на 17%, а в отдельных регионах рост оказался существенно выше. Например, в Махачкале цена керосина, по данным авиакомпании, поднялась на 64%, достигнув 157 тысяч рублей за тонну без учета НДС. Одновременно на мировом рынке цены на авиационное топливо, напротив, снижаются уже третий месяц подряд, отметили в «Азимуте».
7: При текущих условиях реализация запланированной полетной программы становится экономически нецелесообразной, как на международных маршрутах, так и в еще большей степени на внутренних рейсах.
5: Глава Роснефти Игорь Сечин направил Владимиру Путину предложение, направленное на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо, отправленное Сечиным в конце мая. В нем, по данным газеты, глава Роснефти указал на необходимость корректировки правил биржевой торговли в условиях повреждения нефтеперерабатывающих заводов. Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку изучить инициативы и представить доклад. Как пишет «Коммерсант», Сечин, в частности, предложил временно пересмотреть действующие нормативы биржевых продаж бензина и дизельного топлива. В качестве альтернативы он обозначил идею предоставить приоритет прямым потребителям, исключив из торгов посредников, на которых, по его оценке, приходится до 80% закупок. Из-за дефицита бензина страдают не только авиакомпании, но и простые потребители. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
8: Езжу по городу, проехал, вот 11-я заправка, смотрите, бензина нет, вот 12-я заправка, все, нету бензина вообще.
5: Самая сложная ситуация с бензином в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. За наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Эксперты прогнозируют, что до конца года скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
10: Дас.
0: 20.
10: Бис.
0: 30.
10: Тис.
0: 40.
10: Чалис.
0: 50.
10: Пачас.
0: 60.
10: Сат.
0: 70.
10: Саттар.
0: 80.
10: Асси.
0: 90.
10: Навве.
0: 100.
10: Эксо.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Украина наращивает силы на границе. Главком ВСУ снова заявил об угрозе наступления с территории Беларуси. По словам Александра Сырского, не достигнув успеха на основных направлениях, Россия пытается расширить активные действия на севере Украины. В этих условиях необходимо не пополнять уже существующие бригады, а создавать новые, считает главком ВСУ. Он отметил, что линия фронта существенно увеличилась в глубину.
13: Если увеличить численность бригады, от этого не увеличится протяженность линии фронта, на которой она может применяться. Поэтому, когда фронт растет в ширину и в глубину, арифметика неумолима. Нужны новые воинские части.
12: Ранее главком ВСУ заявил об усилении обороны на границе с Беларусью и создании новых подразделений беспилотников на этом участке. При этом президент Украины Зеленский приказал разведке и армии работать на опережение по объектам, которые, как он говорит, Россия использует для масштабирования войны.
14: Я приказал нашей разведке и армии действовать на опережение в отношении тех объектов, которые россияне используют для расширения масштабов войны. Украина никогда не хотела войны. Все это знают с первого дня войны. Мы хотим мира. Мы хотим справедливости для Украины. Мы хотим гарантированной безопасности. Необходимо, чтобы Россия пошла на мир. Инструменты для этого есть.
12: По словам экспертов, вполне возможно, Александра Лукашенко уговаривают более активно вступить в специальную военную операцию на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину, говорит военный эксперт Егор Андреев.
15: Беларусь, похоже, получила задачу от России держать в напряжении украинскую армию перед попыткой штурмовых действий российских войск на востоке и юге Украины.
12: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. Александр Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
16: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
12: Эксперты отмечают, что поддержка специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, и так обходится Беларуси слишком дорого, ведь ее душат санкции и международная изоляция. А более активное участие в СВО может втянуть страну в военные действия. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко этого не допустит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
17: Оскар за фантастику. Белстат опубликовал свежую цифру средней зарплаты в Беларуси. Люди таких денег не видят. Средняя зарплата по стране, по данным Белстата, уже превысила 3000 рублей. В мае она выросла на 50 рублей 60 копеек и составила 3003 рубля 50 копеек. Это сумма до вычета подоходного налога и взноса в Фонд социальной защиты населения. Самая высокая средняя зарплата ожидаема в Минске – 3891 рубль. Далее в списке лидеров разместились Минская, Гродненская и Могилевская области. Самыми прибыльными отраслями стали воздушный пассажирский транспорт, IT-сфера, а также вспомогательная деятельность в финансах и страховании. А самые низкие заработки предлагают парикмахерские и салоны красоты, музеи, библиотеки и архивы, а также творческая деятельность и развлечения. Сами белорусы говорят, что их зарплаты оставляют желать лучшего.
18: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
19: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
20: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
21: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
22: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
17: Люди говорят, мало того, что зарплаты не хватает, так ее еще и задерживают. Официально государство задолжало своим сотрудникам 6 миллионов рублей. Однако эксперты констатируют, реальные цифры гораздо выше. После вступления в силу санкций Запада многие предприятия потеряли рынки сбыта. При этом дружественная Россия не спешит покупать белорусские товары. В итоге зарплаты задерживают, а некоторых увольняют. При этом цены продолжают расти. Белорусы признаются, что для комфортной жизни доходы должны быть выше.
23: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
24: Ну, не меньше 4.
25: Мне 3 хватает.
26: А если дети появятся, сколько?
25: Я думаю, побольше надо.
23: Ну, хотя бы от 4000.
27: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
28: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
29: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1003-4. Вот чтобы мне комфортно жить. Вот мне. Вот чтобы мне жить комфортно. Чтобы я смогла съездить куда-то. Чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
17: Чтобы зарабатывать больше, белорусы стремятся выехать в европейские страны. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом Александр Лукашенко жалобы и претензии людей не разделяет.
30: И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит, власти. Но не простит одного, если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
17: Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время экономисты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. При этом в Беларуси на фоне массового оттока трудоспособного населения возник огромный дефицит кадров. Если так будет продолжаться, работать скоро будет совсем некому, предупреждают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
11: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
31: Глава государства Александр Лукашенко о недавней встрече с представителями президента Украины.
30: И чтобы вы знали, я это говорю не только вам и Борису Вячеславовичу. Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Им прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президенты, они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески. Вот понимая, что такое Россия и что такое мы, тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Слушайте, мы с президентом России 1000 раз обсуждали эту тему. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать. Поэтому наша позиция, Андрей, чтобы ты понимал, миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом.
0: Мы этим очень дорожим, Александр Григорьевич.
30: Это иначе быть не может. Слушайте.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Один за всех и все за одного. Песков заявил, что Россия будет стоять рядом с Белоруссией в отражении угроз. Намекает на СВО? У пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова спросили, какой будет реакция России в случае атак на Беларусь.
1: Союзное государство. И Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией. В развитии в совместном экономическом и в отражении всевозможных угроз. Будь то прямые угрозы, квази-угрозы, перспективные угрозы или настоящие.
12: Напомню, 19 июня президент Украины Зеленский выдвинул Беларуси ультиматум, потребовав в течение недели демонтировать ретрансляторы для наведения российских дронов. В противном случае, как заявлял Зеленский, это сделает украинская армия. Требование Владимира Зеленского к Александру Лукашенко убрать помогающие навигации российских дронов ретрансляторы от украинской границы ранее прокомментировал и глава российского МИДа Сергей Лавров. Он тоже заявил, что Москва будет защищать Беларусь в случае попыток Украины атаковать ее.
2: Это очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.
12: При этом Зеленский утверждает, что втянуть Беларусь в войну пытается именно Россия, а не Украина. Ранее он заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины либо операцию против страны НАТО.
14: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Белоруссией.
12: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. При этом Александр Лукашенко уже не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
30: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
12: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Что касается ретрансляторов, то накануне вечером Зеленский заявил, что они перестали работать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
31: Вице-премьер правительства Александр Терехов о том, что Воронежская область – важнейший торгово-экономический партнер Беларуси.
3: Наша делегация готова обстоятельно обсудить актуальные возможности и перспективы нашего дальнейшего сотрудничества. Мы уделяем большое внимание работе с регионами Российской Федерации, в целом белорусско-российские отношения, и нацелены на активное вовлечение регионов в двусторонний диалог. Воронежская область – важнейший торгово-экономический партнер. В прошлом году товарооборот достиг более 600 миллионов долларов. Главным, конечно, треком – это стройка. Это те вопросы, которые мы ведем, занимаемся. Коллеги как раз-таки здесь вот и представили, Министерство архитектуры. Уже реализованные проекты позволяют нам сделать вывод о том, что мы умеем сотрудничать и готовы продолжить работу в данном направлении. Безусловно, важной работой в нашем направлении является и поставка пассажирской техники в рамках работы с Министерством промышленности. Безусловно, мы готовы участвовать в работе по обновлению дорожного хозяйства, в строительстве мостовых сооружений. Безусловно, наработаны у нас определенные компетенции. В этом году только мы вот у себя в стране ремонтируем как минимум 5 мостов. Поэтому у нас очень хорошие компетенции по этой работе. Мы готовы помочь, предложить свои услуги.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Кримський ад. Без електроснабження осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
5: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
4: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталось примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
6: Есть сотовый?
7: Нет сотового.
6: Как нету сотового?
7: Нету сотового.
6: А почему объявление висит, что есть?
7: Это у них так.
6: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
7: Нет, 95-й тоже нет.
6: В смысле, мы в «Газпроме»?
7: 95-й нет.
6: Никакого бензина нету?
4: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
8: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
4: Но жители полуострова реагируют иначе.
9: Ни за нал, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
10: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
4: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
13: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. 7-я смена. Дети приехали 21
15: 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
16: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
4: В итоге Крым из драмницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Безлимит умер? В Минсвязи рассказали, вернется ли безлимитный интернет. Как заявил первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач, мобильные тарифы с безлимитным интернетом сейчас не отменены. В соответствии с постановлением Минсвязи номер 38 от 22 декабря прошлого года на безлимитных тарифных планах есть 30 гигабайт неограниченной скорости. Далее ограничивается только скорость, но не объем трафика, отметил Ткач. По его словам, основной причиной ограничений выступает дисбаланс нагрузки на сеть, особенно в вечернее время, когда люди активно начинают смотреть социальные сети.
18: Больше всего обращений, как правило, идет на качество сотовой связи, потому что люди все больше и больше активнее используют эту технологию. Очевидно, мы тоже принимаем меры по развитию сетей сотовой связи, но, к сожалению, уж вышло так, что потребности населения растут гораздо быстрее, чем мы успеваем развивать сети.
12: Сети сотовой связи изначально не проектировали для просмотра 4К-контента сразу на трех устройствах. Поэтому такие ограничения – это элемент некоего сдерживания, отметил Ткач. Он также добавил, что в дальнейшем при увеличении емкости сети это постановление планируется менять. Лимит потребления будет увеличен. Напомню, ограничение скорости интернета на тарифных планах с безлимитным трафиком в Беларуси появилось с февраля. Это начало бить по кошелькам белорусов. Чтобы сохранить привычный объем трафика, семьям приходится доплачивать в среднем около 20 рублей в месяц. При этом пользователи отмечают, что интернет тормозит, а сигнал стал слабее в разы. Проблему признали и в Комитете госконтроля. Как заявил глава ведомства Василий Герасимов, мобильные операторы не обеспечивают сейчас надлежащее качество услуг связи.
19: Поступают обоснованные нарекания на необоснованное подключение платных сервисов. Много жалоб на недоступность сотовой связи в сельской местности, для жителей которой зачастую это единственный способ получить своевременную помощь от специализированных служб.
12: С интернетом в Беларуси действительно проблема, и не только в сельской местности. Скорость доступа к всемирной сети самая медленная в Европе. У всех соседних стран показатели выше минимум в 1.5 раза. Белорусы регулярно жалуются на то, что связь не работает.
20: Куда ни зайду, в любое помещение, в любое здание, все, интернета нету. Зашел в ТикТок, зашел в Практик магазин, все, зашел, все, интернета нету. Хотя у меня безлимитище, там шмитище, денежки не маленькие, но нет интернета. Подскажите, это у меня что-то с телефоном не так, либо меня где-то глушат у нас тут в Бобруйске.
12: Министр связи Кирилл Залесский объяснил, что проблема в резком росте нагрузки на сеть. По его словам, базовые станции остаются на местах, но абоненты, которые находятся ближе к ним, стали активнее использовать интернет. В итоге тем, кто подключается из более отдаленных зон, не хватает мощности. Залесский сравнил ситуацию с горячей водой в многоэтажке. Мол, вечером на верхние этажи она просто не доходит. Аналогично и со связью. Решить проблему может разве что строительство дополнительных базовых станций и более плотное покрытие территории, отметил министр. В свою очередь, IT-специалисты говорят, что дело не столько в нагрузке на операторов, сколько в отсутствии профессионалов. Мол, в стране не хватает кадров, которые могли бы обслуживать сети связи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Вместо пульта от БПЛА мясной штурм. На фронте в ДНР погиб студент из Бурятии, который одним из первых подписал контракт с Минобороны. 19-летний Илья Ульянов из Закаменска подписал контракт еще в первые дни кампании Минобороны по вербовке студентов. Тогда он учился на последнем курсе агропромышленного техникума. Илью определили на должность оператора БПЛА. Агитаторы уверяли, что это безопасная служба в тылу. Поэтому парень не согласился. В реальности же студента отправили на передовую, говорит его подруга Ольга.
0: Илья погиб на фронте. Ему было 20 лет. Нет никакой безопасной службы, нет никакой безопасной зоны. Мы Илью похоронили.
4: Это второй известный случай гибели завербованного в дроноводы студента из Бурятии. В мае погиб 23-летний Валерий Аверин, которого 3 месяца обучали управлять беспилотниками, а потом, по словам матери, цитирую, бросили в самую мясорубку в качестве штурмовика. Активная агитация студентов подписывать контракт с Минобороны продолжается уже полгода. Недавно волонтер Анастасия Титова из Читы рассказала, что ее тоже звали выступить перед студентами и убедить их вступить в беспилотные войска. Она отказалась.
1: Ребята, вы что, офонарели? Уговаривать малявок 18-летних идти на войну? Может быть, мы прекратим затыкивать дыры вот этими лялечками? Никаких БПЛАшников там из этих пацанов не будут делать. Это сразу штурма.
4: По ее словам, на фронте очень много погибших сейчас. Это именно молодые ребята. О них официально никто не говорит, чтобы не отпугнуть потенциальных контрактников.
1: Эти 10 дней очень страшные. Сначала Ванечка 2005 года, потом Баир 4 дня назад 2005 года. Макс, позывной малыш, 18 лет позавчера. Ничего от него не осталось, даже хоронить нечего. А вы мне уговариваете, чтобы я ходила по техникумам, рассказывала, чтобы они подписывали контракты? Не просите меня об этом.
4: Титова говорит, что данные о погибших на фронте молодых людях скрывать становится все сложнее. За теми студентами, кто подписал контракт беспилотные войска, следят с особым вниманием. Ведь им обещают особые условия. Контракт на 1 год, восстановление в ВУЗе по возвращению, а главное – службу в тылу. Адвокаты напоминают, нет никакого контракта на год, они все бессрочны. А военнослужащие говорят, безопасного места сейчас нет нигде.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
17: Сиаха.
11: Синий.
17: Нила.
11: Коричневый.
17: Бура.
11: Зеленый.
17: Сабз.
11: Оранжевый.
17: Наранджи.
11: Фиолетовый.
17: Джамуни.
11: Красный.
17: Сурх.
11: Белый.
17: Сафед.
11: Желтый.
17: Пила.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
21: Ультиматум закрыт. Зеленский заявил, что ретрансляторы для дронов прекратили работу в Белоруссии.
22: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі.
21: Об этом Владимир Зеленский заявил накануне на брифинге для журналистов. При этом он отметил, что подтвержденной информации о демонтаже систем пока нет.
22: Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
21: Напомню, 19 июня президент Украины дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы, которые, по его словам, помогают российским дронам наводить удары по городам Украины.
2: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
21: То, что в последние трое суток пролеты российских беспилотников вдоль белорусско-украинской границы не фиксируются, подтверждают и мониторинговые каналы.
3: Последний случай был зафиксирован утром 21 июня. В последующие дни российские дроны атаковали Черниговскую область Украины, но направлялись по маршрутам, не затрагивающим границу. Но картина пока не полная, и делать выводы еще рано.
21: Напомню, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко срочно пригласили в Кремль, в том числе для обсуждения ультиматума Зеленского. Американская газета The Wall Street Journal пишет, что Владимир Путин планирует усилить давление на белорусского президента и потребует предоставить территорию Беларуси для открытия нового фронта против Украины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666.

0: если 15 миллиардов Московская область, все остальное, вся Россия, совсем немного относительно огромной России остается. Поэтому вы, наверное, понимаете, что...
1: Да, мы этим дорожим очень.
0: Но знаю, что вам нелегко, и вот этот товарооборот 15 миллиардов – это ничто по сравнению с тем валовым продуктом, который вы даете для России. Поэтому готовы делать все для того, чтобы, ну, хоть как-то, если мы в чем-то можем, 15 миллиардов – это немало товарооборот, наверное, что-то можем, скажите, что будем обязательно работать вместе и делать все. Я очень переживаю за вас всегда. Когда встречаюсь с президентом Путиным, мы много говорим о Московской области. И я еще раз говорю, что, зная вас в деталях уже, еще больше проникаюсь уважением к тому труду, который вы вкладываете в развитие Московского региона вместе со своими коллегами. Поэтому я вас очень прошу, передайте самые добрые пожелания всем тем, кто рядом с вами долгое время стоит.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Пуля за отказ от контракта на СВО. В Курской области при загадочных обстоятельствах погиб срочник, не захотевший ехать на фронт. Речь о 20-летнем Максиме Миронове. Незадолго до смерти парень жаловался матери, что командир силой выбивает из него контракт с Минобороны. За отказ воевать Максима сослали на саму границу и отобрали телефон, а через пару недель вернули родителям в закрытом цинковом гробу с пулей в голове. Теперь армейское руководство пытается любой ценой замять это дело, говорит юрист Сергей Кривенко.
4: Это классическая, к сожалению, трагедия для нынешней российской армии. Срочников прессуют колоссально, требуя подписать контракт. Когда парень проявляет твердость и отказывается, его отправляют в самые опасные зоны – под Курск или Белгород, фактически ставя в условия выживания. Если и там он не ломается, в ход идут избиения и угрозы. То, что следствие моментально пытается выдать сквозное ранение за неосторожное обращение, говорит лишь об одном – офицеры покрывают преступления, чтобы не портить статистику набора.
3: Военные следователи уже сообщили семье, что в Курской области своих убить не могли, поэтому дело спишут на несчастный случай. Однако родственники Максима в официальную версию не верят. Они вскрыли запаянный гроб и ужаснулись. О деталях страшного опознания рассказала тетя погибшего срочника.
5: Нам категорически запрещали открывать гроб, но мы не послушали. То, что мы увидели, это кошмар. У Максима сквозное огнестрельное ранение. Лица практически нет, затылок зашит. При этом на теле вообще нет никаких других повреждений. Ни ссадин от падения, ни ожогов от пороха, который бывает при случайном выстреле в упор. Его вещи нам отдавать отказываются. Мы уверены, что Максима просто убили за то, что он не захотел идти на войну, а теперь они прячут концы в воду.
3: На фоне острого дефицита в личном составе срочников используют на передовой как живой щит, полностью лишая связи с внешним миром. О том, под каким давлением находятся призывники, в закрытом чате рассказал солдат с позывным «Север».
6: Да у нас срочников за людей не считают. Их прессуют командиры с утра до ночи. План по контрактникам горит, начальство требует цифры. Сначала обещают золотые горы, а если пацан идет в отказ, начинается прессинг. Угрожают сгноить в окопах, отбирают мобилы, сажают на губу. Офицеры прямо говорят: «Вы отсюда живыми не уедете, пока бумагу не подпишете». Пацаны ломаются, а те, кто держится, часто попадают в такие вот случайные перестрелки. Все понимают, но жаловаться некому, прокуратура с ними заодно.
3: Максима Миронова похоронили в родной Свердловской области. Семья погибшего пытается добиться независимой экспертизы. Однако личные вещи и документы парня до сих пор заблокированы военными следователями.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
0: Приятно видеть вас в Беларуси. И в этом не только наши добрые братские отношения, но и основа всего – экономика. Московская область у нас первое место занимает. Это там больше 15 миллиардов товарооборот. Но я как-то на это не обращал внимания. И когда ближе познакомился с этим, я тогда подумал – если 15 миллиардов Московская область, все остальное, вся Россия, совсем немного относительно огромная.

0: И Россия остается. Поэтому вы, наверное, понимаете, что...
1: Да, мы этим дорожим очень.
0: Но знаю, что вам нелегко. И вот этот товарооборот 15 миллиардов – это ничто по сравнению с тем валовым продуктом, который вы даете для России. Поэтому готовы делать все для того, чтобы... Ну, хоть как-то, если мы в чем-то можем... 15 миллиардов – это немало товарооборот. Наверное, что-то можем... Скажите, что будем обязательно работать вместе и делать все. Я очень переживаю за вас всегда, когда встречаюсь с президентом Путиным. Мы много говорим о Московской области. И я еще раз говорю, что, зная вас в деталях уже, еще больше проникаюсь уважением к тому труду, который вы вкладываете в развитие Московского региона вместе со своими коллегами. Поэтому я вас очень прошу, передайте самое доброе пожелание всем тем, кто рядом с вами
1: Спасибо.
0: Долгое время стоит.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
2: 2.
3: До.
2: 3.
3: Тин.
2: 4.
3: Чар.
2: 5.
3: Пач.
2: 6.
3: Че.
2: 7.
3: Сат.
2: 8.
3: Ат.
2: 9.
3: Но.
2: 10.
3: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
5: Всем привет! В эфире «Между строк» подкаст, где мы разбираем то, о чем официальные медиа предпочитают молчать. Сегодня у меня для вас история, которая началась с обычной сотовой вышки. Ну, казалось бы, вышка и вышка. Стоит себе в поле где-нибудь в Гомельской области, раздает интернет, ловит сигнал. Но 19 июня 2026 года президент Украины Зеленский сказал кое-что, что превратило эти вышки в военные цели. Он дал Лукашенко ровно 168 часов, одну неделю, чтобы убрать с них российское военное оборудование. Иначе, сказал он, это сделают вооруженные силы Украины. Сегодня мы разберем все по полочкам. Что это за оборудование, как оно работает, почему Минск об этом молчит, и самое главное, что это значит для людей, которые живут рядом с этими вышками. Для обычных белорусов из приграничных деревень, которых никто ни о чем не спрашивал, устраивайтесь поудобней, поехали.
6: Слушай, 168 часов – это же, ну, невероятно жесткие рамки, скажем так.
5: Абсолютно.
6: И чтобы вообще понять, почему этот ультиматум прозвучал именно сейчас, вот прямо в этот момент, нужно отмотать время буквально на день назад. На 18 июня.
5: Да, потому что именно 18 июня произошел инцидент, который, ну, он стал таким своеобразным катализатором.
6: Угу.
5: Украинский беспилотник атаковал автобус с белорусской детской футбольной командой. Причем это произошло в Брянской области Российской Федерации.
6: И реакция Минска была просто моментальной, да.
5: Да, власти сразу же, без особых разбирательств, обвинили в этом ударе Киев. Но вот тут начинается самое интересное. Если отбросить эмоции и просто посмотреть на логистику...
6: Возникает огромный вопрос.
5: Вот именно. Как вообще украинский дрон смог залететь так далеко? Брянская область – это же глубокий тыл, по сути.
6: Да. И не просто залететь, а так точно навестись на мобильную цель, обойти все системы ПВО. Дроны так обычно не работают на таких дистанциях.
5: Точно. И вот этот вопрос, он вскрыл просто колоссальную скрытую сеть. Оказалось, что вдоль всей границы, прямо в 12 районах Гомельской и Брестской областей...
6: Это, наверное, где-то Ельский район, Норовлянский.
5: Да-да, Ельский, Норовлянский, Лоевский. Там стоит 42 гражданские вышки связи.
6: Обычные вышки?
5: Самые обычные. Мачты операторов МТС, А1, Лайф. И вот на этих совершенно гражданских объектах установлено военное оборудование другой страны.
6: Слушай, оно звучит как-то сомнительно, если честно.
5: Почему?
6: Ну как можно просто взять и превратить вышку мобильного оператора в военный объект? Военная инфраструктура — это же всегда заборы с колючей проволокой, бункеры, какие-то спецфундаменты, а тут вышка в поле.
5: А в этом и есть весь цинизм ситуации и, ну, гениальность логистики, если можно так сказать. Зачем строить, если инфраструктура уже есть? Сотовая мачта — это идеальная готовая конструкция. Смотри, во-первых, там уже есть стабильное промышленное электричество.
6: Логично.
5: А во-вторых, и это главное, высота. Эти мачты достигают от 70 до 120 метров.
6: Ага, то есть вся фишка именно в высоте.
5: Да, это чистая физика радиоволн. Вот можно представить аналогию с мегафоном.
6: Так.
5: Если человек стоит на земле, в лесу, и кричит в мегафон, его крик упрется в деревья, в холмы и заглохнет через пару километров.
6: Угу, потому что кривизна земли и препятствия.
5: Именно. Радиоволны дециметрового диапазона ведут себя так же. Сигнал просто затухает. Но если тот же мегафон поднять на 100 метров вверх,
6: то появляется прямая видимость над лесами.
5: Да. И вот эти коробочки на вышках — это ретрансляторы. Они принимают слабый сигнал управления дроном, усиливают его там на высоте, где нет преград, и передают дальше.
6: Угу. Подожди. Но если это просто усиление сигнала, ну, военные всегда что-то усиливают, ретранслируют, почему именно из-за этих вышек такой ажиотаж и ультиматумы?
5: Потому что этот ретранслятор меняет саму суть оружия. Давай посмотрим на цифры.
6: Давай.
5: Без этой вышки дальность управления, например, дроном «Шахет», максимум 150 километров.
6: Так.
5: А с вышкой в Белоруссии уже 450 километров.
6: Ух ты! В 3 раза.
5: Да. Но дальность — это только половина беды.
6: А вторая половина?
5: Задержка сигнала. С ретранслятором она составляет всего 0,8 секунды.
6: 0,8 секунды звучит как, ну, пинг в домашнем интернете.
5: Вот. И почему этот пинг так все меняет?
6: Я понял, к чему ты клонишь. Смотри, без ретранслятора, когда дрон улетает за эти 150 километров, он ведь теряет связь с оператором.
5: Ага.
6: Он становится абсолютно слепым, летит по координатам GPS, как по рельсам. Это просто статичная, летящая по прямой мишень.
5: И ПВО такие мишени щелкает, как орешки.
6: До 92% таких слепых целей сбивается. Радары легко просчитывают их траекторию.
5: То есть это как играть в гонки на компьютере, но с выключенным монитором. Просто жмешь газ и надеешься, что не врежешься.
6: Идеальное сравнение. А вот теперь добавляем этот ретранслятор на мачте.
5: И задержку в 0,8 секунды.
6: И все. Слепая железяка превращается в высокоточное смертоносное оружие. Оператор видит видеопоток в реальном времени. Если он замечает, что впереди заработал радар ПВО, он просто снижает высоту дрона.
5: Или уводит его за холм.
6: Да, ведет по руслу реки, прячет за рельефом, может даже цель поменять прямо на ходу. То есть эта гражданская вышка связи буквально становится частью нервной системы дрона-убийцы.
5: И тут возникает очень закономерный вопрос.
6: Какой?
5: Если эта штука делает оружие настолько опасным, как профильные министерства вообще допустили установку военного оборудования на гражданские объекты в стране?
6: Слушай, анализ ситуации вскрывает тут просто потрясающий правовой парадокс.
5: Расскажи.
6: Суверенитет здесь существует исключительно на бумаге. Вот есть профильные ведомства Министерства связи, да?
5: Ну да, они же распределяют частоты.
6: По идее, они обязаны знать о каждой радиочастоте. Но они даже не в курсе о существовании этих коробочек. Радиочастоты независимого государства контролируются чужой армией, и профильное министерство об этом даже не знает.
5: Ничего себе. Ну, технически как это провернули втайне? Вышки же обслуживаются, там есть инженеры.
6: А схема оказалась до смешного простой. Прикрылись механизмами директив союзного государства.
5: То есть?
6: Военные инженеры приезжали на объекты под видом планового техобслуживания.
5: А, то есть для местного техника это выглядело как, ну, приехали ребята чинить 4G.
6: Вот именно. Открыли шкаф, повесили блок, подключили к питанию вышки, закрыли и уехали.
5: Как просто.
6: И это, кстати, далеко не единственный пример такой. Ну, тихой оккупации экономики.
5: О да, если говорить об экономике, сразу вспоминается Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Это же фрагмент того же пазла. Предприятие ежемесячно поставляет около 40 тысяч тонн дизеля. И этот дизель идет напрямую для заправки российской бронетехники.
6: 40 тысяч тонн каждый месяц? Это огромный объем. Это прямое встраивание в военную машину.
5: И вот на фоне всего этого время-то тикает. Ультиматум поставлен 168 часов.
7: Угу.
5: И Минск в ответ на это только, ну, сыплет какими-то оскорблениями и отмалчивается по существу.
6: А оборудование висит.
5: Да, оборудование висит. И что произойдет, когда время истечет?
6: Начнется, скажем так, жестокая математика асимметричной войны.
5: Звучит пугающе.
6: Давай оценим арсенал, который может полететь по этим 42 вышкам.
5: Там есть из чего выбирать. В распоряжении Украины есть тяжелые дроны, например, «Лютый» или «Бобер».
6: У них же дальность под 1000 километров.
5: Да, 1000 километров. А боевая часть — 45 килограммов взрывчатки.
6: 45 килограммов? Подожди, это очень много. Для сравнения, противотанковая мина, которая рвет гусеницу тяжелого танка, это ну 5, ну 10 килограммов.
5: А здесь 45.
6: Для металлической мачты это... Ну, от нее ничего не останется.
5: Гарантированное уничтожение. Конструкция просто сложится, как карточный домик.
6: Но это для тех вышек, которые стоят глубоко. А ведь многие находятся в пределах 30 километров от границы.
5: И для них есть другая тактика.
6: Да. Скоростные FPV-дроны с искусственным интеллектом.
5: Вот эта технология с ИИ, она делает классическую защиту почти бесполезной.
6: Почему?
5: Обычно, как сбивают дроны, глушат системами радиоэлектронной борьбы. РЭП.
6: Картинка пропадает, и все?
5: Да. Оператор теряет связь, дрон падает. Но как работает ИИ?
6: А как только оператор наводит камеру на вышку и берет ее в контур...
5: Он может просто бросить пульт.
6: Искусственный интеллект сам распознает цель визуально. Даже если РЭП заглушит абсолютно все радиоволны в радиусе 10 километров, дрон просто полетит по картинке и все равно ударит в вышку.
5: Да.
6: Но, слушай, есть же еще более простая тактика. Менее зрелищная.
5: Зачем бить саму вышку?
6: Вот именно, зачем тратить взрывчатку на толстый металл, если можно перерезать провода?
5: Удары по трансформаторным подстанциям.
6: Да. Они часто стоят вообще вдали от деревень, где-то в поле.
5: Но у вышек же есть аккумуляторы.
6: Есть. Но их хватает часа на 4. Максимум. И как только батарея садится, этот грозный военный ретранслятор наверху превращается просто в бесполезный кусок пластика.
5: Логично. Хотя, знаешь, сторонники официальной линии могут возразить, мол, вся эта инфраструктура надежно прикрыта системами ПВО.
6: Это, наверное, самый слабый аргумент, если хоть немного понимать экономику войны.
5: Расскажи.
6: Смотри, основной зенитный комплекс, который прикрывает такие объекты в Белоруссии, это ТОР-М2К.
5: Так.
6: И сколько стоит одна ракета?
5: Примерно 60 тысяч долларов.
6: Ого. А украинский дрон, который летит сносить эту вышку?
5: Максимум 20 тысяч долларов. То есть тратить ракеты за 60 тысяч на перехват роя дронов за 20 тысяч – это…
6: Это путь к банкротству всей системы ПВО. Бюджет на защиту кончится раньше, чем у атакующих закончатся дроны. И, кстати, на самом высоком уровне уже публично признавали, что локальное ПВО справляется хуже российской.
5: Да, это было. Но давай посмотрим на это с другой стороны, с юридической.
6: Давай.
5: Удары по территории государства, которое формально в войне не участвует.
6: Статус нейтралитета и все такое.
5: Да. Как на это вообще посмотрит международное право и Запад?
6: Если коротко, они фактически дали зеленый свет.
5: Да, потому что есть 51-я статья Устава ООН. Она прямо разрешает атаковать объекты, от которых исходит военная угроза.
6: Правда, из Москвы сразу пригрозили, что любой удар будет считаться нападением на союзное государство, и ответ будет жестким.
5: Но на Западе это просто проигнорировали.
6: Потому что есть исторические прецеденты.
5: И именно. Возьмем войну во Вьетнаме. Знаменитая тропа Хошимина.
6: Да-да-да.
5: По ней шло снабжение, и она проходила через Лаос и Камбоджу.
6: А они формально были абсолютно нейтральными странами.
5: Но территория-то использовалась для военной логистики. И поэтому авиация США наносила массированные удары по этим нейтральным землям.
6: Логика тут жестокая, но очень прозрачная.
5: Или вот современные примеры – удары Израиля по инфраструктуре в Сирии и Ливане.
6: Суть в том, что если власти страны не контролируют свою территорию, или, что еще хуже, осознанно дают использовать свою инфраструктуру чужой армии…
5: Они теряют этот щит нейтралитета.
6: Абсолютно. Гражданский объект с военным передатчиком – это уже легитимная военная цель. Точка.
5: Знаешь, вся эта геополитика, ООН, прецеденты – это все звучит очень масштабно.
6: Но!
5: Но в итоге эта история спускается с небес на землю, буквально во дворы обычных людей.
6: Да? Вот это самое страшное.
5: Потому что прямо сейчас под угрозой находится более 80 приграничных деревень.
6: Вышки же не стоят в чистом поле, где-то там в вакууме.
5: Чтобы был хороший сигнал в деревне, мачту ставят прямо в деревне. И очень часто эти громадины по 120 метров стоят буквально в 200 метрах от деревянных жилых домов.
6: И если туда прилетит 45 килограммов взрывчатки,
5: последствия будут катастрофическими. И это даже не разлет осколков или взрывная волна.
6: А что?
5: Пожары. Огромное количество раскаленного металла, горящее топливо – все это рухнет на деревянные крыши.
6: А если лето сухо?
5: Моментальное возгорание целых улиц.
6: Люди просто остаются один на один с катастрофой.
7: И это самый мрачный, самый тяжелый моральный аспект. Местные жители. Их ведь никто ни о чем не спрашивал.
6: Да.
7: Они, сами того не зная, выполняют роль живого щита.
6: В то время как те, кто реально пользуются этими ретрансляторами.
7: Российские операторы дронов.
6: Они сидят в бетонных бункерах глубоко в Брянской или Курской областях, в абсолютной безопасности.
7: Для них разрушение вышки в Беларуси означает только то, что на мониторе пропала картинка.
6: Они просто пойдут, заварят себе кофе, пока техники ищут резервную частоту.
7: А расплачиваться будут обычные люди в деревнях. И, кстати, расплачиваться в том числе и деньгами.
6: Ну да, восстановление мачты – это сотни тысяч долларов из бюджета.
7: Из налогов тех самых людей.
6: Получается просто дикая картина. Инфраструктура сдана под чужие военные нужды, пользу получает кто-то за сотни километров.
7: А все риски и убытки ложатся на местных жителей. Вот такая история про сотовую вышку, которая оказалась совсем не просто вышкой. Я хочу, чтобы вы вынесли из сегодняшнего выпуска одну простую мысль. Не про политику, а про то, что когда большие дяди договариваются между собой, платят за это всегда обычные люди.
8: И знаете, над чем стоит подумать? Если завтра на этих же гражданских вышках установить систему распознавания лиц или средства тотальной прослушки, узнает ли об этом хоть кто-то в стране, пока не станет слишком поздно?
7: Отличный вопрос, чтобы поразмыслить на досуге. Спасибо, что слушали. Анализируйте факты и берегите себя.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
10: Радиосигнал 666 АМ.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Дональд Трамп как минимум. Жители Бреста шокированы пафосом визита патриарха Кирилла.
13: У блаженном успении вечный покой подожду, Господи, всем земляными поминаемым.
12: 21 июня, накануне 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны, патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Брест и провел литургию в Воскресенском соборе, а также совершил заупокойную литию в память о защитниках Брестской крепости и всех павших в Великой Отечественной войне.
14: В этих местах и сотворим вечную память, неформальная, а с полным пониманием всего того, что эти люди совершили во благо Церкви и Отечества нашего. Аминь.
12: Но брещане в основном обсуждали не службу, а то, с каким пафосом патриарх Кирилл приехал в город. Дорогой кортеж, перекрытые дороги и охрана, как у президента.
15: Если Бог – наша защита, то чего же Кирилла охраняют как президента? Причем как Трампа, не меньше.
16: Сразу видно – Божий человек. Скромный, без роскошеств и излишеств.
17: Историю с часами Брюге многие до сих пор помнят. Как их потом еще фотошопом замазывали. Вот вам и показная скромность.
12: Вспомнили белорусы и то, как патриарх Кирилл называл стремление людей жить лучше чистым злом.
18: Мы знаем, что самые страшные кровавые перевороты всегда происходили по причине устремления людей к лучшей жизни. Только через разрушение сложившегося уклада жизни другой уж никак нету никакой возможности, чтобы люди жили лучше. У нас должен развиться иммунитет к любым призывам добиться человеческого счастья.
12: А о богатстве патриарх говорит следующее.
18: Богатство – то, что помогает жить, но что не может быть смыслом жизни. Вот осознание того, что богатство, обладание материальными ценностями не может быть смыслом жизни, является вызовом для очень многих людей сегодня, которые, обретая богатство, теряют чувство меры, теряют критическое отношение к своим собственным желаниям и потребностям и попадают в этот плен. А греховно то, как человек богатство использует, потому что собственные сверхпотребности заслоняют жизненный взор, мешают видеть Божью правду и смысл жизни.
12: Как пишут журналисты, глава РПЦ, призывающий прихожан к аскетичному образу жизни, носит часы за 30 тысяч евро, летает на бизнес-джете стоимостью 43 миллиона долларов и ездит в Москве на Mercedes-Benz G-класса с мигалкой. В 2020 году журналисты обнаружили, что патриарх владеет недвижимостью в Москве и Подмосковье на сумму более 3 миллионов долларов, а его общее состояние оценивается в 8 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
11: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
12: Дороги, как в Европе, только наоборот. В Витебске в прямом смысле слова под асфальт провалился грузовик коммунальной службы. Пострадала поливочная машина «Зеленстроя». Она буквально провалилась под асфальт, сообщил директор «Гордурмост» Николай Жигунов.
19: Коммунальный грузовик пришлось доставать из плена с помощью 4-тонного погрузчика. Причиной инцидента стал провал канализационного колодца водоканала. Он не выдержал груз, наполненный водой цистерны для полива. Когда машина наехала на бордюр, центр тяжести сместился на одно колесо. И асфальт под техникой просто ушел вниз.
12: Сейчас на месте работает ремонтная бригада Витебск-водоканала. Специалисты восстанавливают поврежденный колодец. Местные жители напоминают, что для Витебска это уже не первый тревожный провал за последнее время. В начале июня на улице Шрадера рядом с жилым домом номер 8 произошел подмыв грунта. Обрушение было серьезным. Площадь провала составила примерно 20 метров. Люди не на шутку испугались.
20: Глянули в окно, котлован, воронка засасывает туда все, деревья пошли в эту воронку. Со, с таким звуком страшным, от фундамента 1.5 метра, мы заволновались.
12: Жителям дома предложили временное отселение, а на месте работали спасатели, комиссия по чрезвычайным ситуациям и подрядчики. Позже выяснилось, что о проблемах на этом участке предупреждали заранее. Еще в марте житель Витебска опубликовал видео, где рассказывал о реконструкции канализационного коллектора в районе ручья Гапеева и говорил о возможных ошибках в оценке грунтов. Он предупреждал о риске просадки, угрозе коммуникациям и ближайшим домам, что и случилось спустя 3 месяца. Обычно подобные инциденты – это результат старых сетей, некачественного ремонта, ошибок при земляных работах и постоянного откладывания проблем на потом, объясняет эксперт в сфере ЖКХ Сергей Антонов.
21: Если под асфальт проваливается машина, а рядом с жилым домом уходит грунт, это уже не история про один дождь или один колодец. Это сигнал, что под землей накопились проблемы. Самое опасное, что сверху все может выглядеть нормально. Дорога, двор, тротуар. А внутри уже пустота. Если под ней горячая вода или кипяток, это точно может закончиться для кого-то трагедией.
12: По словам эксперта, витебские провалы выглядят как метафора всей коммунальной системы Беларуси. Мол, наверху отчеты, ремонты и слова о полном контроле, а под асфальтом гнилые сети, подмытый грунт и риски для людей. Вопрос в том, почему чиновники и коммунальщики начинают действовать только тогда, когда земля буквально уходит из-под ног. Но помните, если у вас есть жалобы на ямы на дорогах, качество продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
22: Кладбище забито солдатами. Житель Республики Тыва показал местный морг с горой трупов военных и кладбище размером с город.
23: А морг, короче, за 2 года в морге, да, там же есть большая ты. Территория, и за 2 года все места просто тупо заняты.
22: Масштабы потерь в армии на фронте пытаются скрыть любыми способами, но правда все равно прорывается наружу. Жены бойцов 70-го мотострелкового полка массово штурмуют военную прокуратуру. Они требуют наказать командира, полковника Кирилла Волковского, который запретил эвакуировать убитых и раненых с поля боя. О том, как солдат бросили гнить под солнцем, рассказывает Анна, супруга пропавшего без вести Никиты Второнина.
0: Прошу военную прокуратуру провести проверку в отношении командира полка Волконского Кирилла Геннадьевича в связи с неоказанием эвакуации раненых и погибших, а также предоставить мне информацию о моем муже. Сейчас ситуация в Малой Токмачке сложная, и многие родственники, как и я, ищут своих родных. Прошу не только военную прокуратуру, а также все вышестоящие инстанции обратить внимание и провести объективную проверку.
22: Статус пропавшей без вести, по сути, стал для Минобороны самым удобным инструментом. Пока боец официально не признан погибшим, государству не нужно платить его семье гробовые миллионы, говорит юрист Сергей Кривенко.
1: Это позволяет скрывать катастрофические цифры ежедневных потерь от общества. Командирам на местах буквально спускают негласные приказы – тела с поля боя не эвакуировать. Позиции завалены трупами, раненые просто истекают кровью в окопах, а для тыла этих людей как будто никогда и не существовало. Это циничный способ сэкономить бюджетные деньги на выплатах семьям.
22: При этом скрывать реальность все труднее. Тыловые морги от Тывы до Урала забиты телами, а кладбища разрастаются до размеров городов, рассказывает военный аналитик Ян Матвеев.
2: То, что происходит под Малой Токмачкой, это итог тактики мясных штурмов. Людей бросают в лобовые атаки на укрепления без поддержки. Потери огромные, и если начать выносить всех убитых, то тыловая система моргов просто рухнет в одночасье. Вот командование и выбирает самый простой для себя путь – замалчивание. Но прятать тысячи смертей в 2026 году уже невозможно.
22: По словам экспертов, пока военные прокуроры пытаются замять скандал вокруг полковника Волковского, родственники сотен других солдат объединяются, чтобы штурмовать кабинеты чиновников.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин о том, что самые выгодные вложения – это инвестиции в образование молодежи.
24: В нынешнем году более 45 тысяч выпускников пополнят ряды молодых людей с высшим образованием. Это интеллектуальный фундамент нашей страны. Именно вы являетесь двигателем технологического прогресса, а значит, экономики в целом. Без образованной молодежи государства нет будущего. И эта фраза отнюдь не клише. Именно вы, молодое поколение, завтра подхватите эстафету управления страной и будете принимать жизненно важные решения. На вас ляжет ответственность за судьбу государства и благополучие народа. Говорят, лучший способ предсказать будущее – создать его. Поэтому инвестиции в образование молодежи самые выгодные. Это вклад в долгосрочную безопасность и суверенитет страны.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
25: Украина наращивает силы на границе. Главком ВСУ снова заявил об угрозе наступления с территории Беларуси. По словам Александра Сырского, не достигнув успеха на основных направлениях, Россия пытается расширить активные действия на севере Украины. В этих условиях необходимо не пополнять уже существующие бригады, а создавать новые, считает главком ВСУ. Он отметил, что линия фронта существенно увеличилась в глубину.
26: Если увеличить численность бригады, от этого не увеличится протяженность линии фронта, на которой она может применяться. Поэтому, когда фронт растет в ширину и в глубину, арифметика неумолима. Нужны новые воинские части.
25: Ранее главком ВСУ заявил об усилении обороны на границе с Беларусью и создании новых подразделений беспилотников на этом участке. При этом президент Украины Зеленский приказал разведке и армии работать на опережение по объектам, которые, как он говорит, Россия использует для масштабирования войны.
27: Я приказал нашей разведке и армии действовать на опережение в отношении тех объектов, которые россияне используют для расширения масштабов войны. Украина никогда не хотела войны. Все это знают с первого дня войны. Мы хотим мира. Мы хотим справедливости для Украины. Мы хотим гарантированной безопасности. Необходимо, чтобы Россия пошла на мир. Инструменты для этого есть.
25: По словам экспертов, вполне возможно, Александра Лукашенко уговаривают более активно вступить в специальную военную операцию на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину, говорит военный эксперт Егор Андреев.
4: Беларусь, похоже, получила задачу от России держать в напряжении украинскую армию перед попыткой штурмовых действий российских войск на востоке и юге Украины.
25: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. Александр Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
5: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
25: Эксперты отмечают, что поддержка специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, и так обходится Беларуси слишком дорого, ведь ее душат санкции и международная изоляция. А более активное участие в СВО может втянуть страну в военные действия. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко этого не допустит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
6: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
7: Эк.
6: 2.
7: До.
6: 3.
7: Тин.
6: 4.
7: Чар.
6: 5.
7: Пач.
6: 6.
7: Че.
6: 7.
7: Сад.
6: 8.
7: Ат.
6: 9.
7: Но.
6: 10.
7: Дас.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
3: Начальник управления защиты информации Нацбанка Инна Легчилова о предотвращении регулятором хищения денежных средств у граждан.
8: Счет антифрод-систем было приостановлено за январь-апрель 72,4 миллиона. Это в 4 раза больше, чем сама сумма ущерба, которая была нанесена. А учитывая, что эта сумма ущерба исключительно социальная инженерия, все считают, что банковское сообщество отрабатывает на все, что возможно. 17% нам удается, это кроме 74,2 миллионов, приостановить в цепочке. То есть, когда деньги были уже списаны. Опять же, проблема остается именно в социальной инженерии. Это инвестирование, покупка товара. Об этих схемах мошенничества, как правило, становится известно и самому человеку, уже когда прошел период времени, и деньги покинули Республику Беларусь. Поэтому очень важно быть людям самим более внимательным и бережным к деньгам, к поведению, переспросить, уточнить, инвестировать в уже заранее известные проекты. Ну и, конечно, вот этот ВИЧ – это участие в спецоперациях и декларирование.
11: Новости регионов. На радиосигнал.
25: Трагедия в Могилеве. На Святом озере утонул 15-летний подросток. Он отдыхал на водоеме в компании друзей и вместе с ними пошел купаться. В какой-то момент ребята потеряли его из виду и сразу же бросились за помощью к спасателям. К сожалению, спасти ребенка не удалось. Спасатели обнаружили тело мальчика в 30 метрах от берега на 3-метровой глубине. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Спасатели призывают родителей быть бдительными и напомнить детям, что вода не прощает ошибок, а купание без присмотра взрослых или в необорудованных местах смертельно опасно. Православный храм часовня святителя Спиридона Тримифунтского Чудотворца загорелся в Орше. Спасателям поступила информация о пожаре по проезду Гаранина. Кровля здания была полностью охвачена огнем. Пожар ликвидировали работники МЧС. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на месте инцидента работало 13 единиц техники. Обошлось без пострадавших. Обстоятельства случившегося еще устанавливают. На Славянском базаре в Витебске милиция задействует дроны с громкоговорителями для информационной работы с гражданами. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков. На рабочем совещании он распорядился при необходимости увеличить количество КПП, сделав акцент на особенностях информационной работы с гражданами, в том числе посредством дронов с громкоговорителями. Кубраков призвал силовиков не расслабляться и быть готовыми к любому развитию событий. Глава МВД потребовал от силовиков вежливо и внимательно относиться к гражданам, но принципиально ставить на место людей, которые приезжают похулиганить и установить свои правила. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Важный сигнал.
25: Один за всех и все за одного. Песков заявил, что Россия будет стоять рядом с Беларусью в отражении угроз. Намекает на СВО? У пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова спросили, какой будет реакция России в случае атак на Беларусь.
9: Союзное государство. И Россия всегда будет стоять рядом с Беларусью. В развитии в совместном экономическом и в отражении всевозможных угроз. Будь то прямые угрозы, квази-угрозы, перспективные угрозы или настоящие.
25: Напомню, 19 июня президент Украины Зеленский выдвинул Беларуси ультиматум, потребовав в течение недели демонтировать ретрансляторы для наведения российских дронов. В противном случае, как заявлял Зеленский, это сделает украинская армия. Требования Владимира Зеленского к Александру Лукашенко убрать помогающие навигации российских дронов ретрансляторы от украинской границы ранее прокомментировал и глава российского МИДа Сергей Лавров. Он тоже заявил, что Москва будет защищать Беларусь в случае попыток Украины атаковать ее.
10: Это очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.
25: При этом Зеленский утверждает, что втянуть Беларусь в войну пытается именно Россия, а не Украина. Ранее он заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
27: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
25: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. При этом Александр Лукашенко уже не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
13: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
25: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Что касается ретрансляторов, то накануне вечером Зеленский заявил, что они перестали работать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
14: Новая реальность. В Ленобласти обещают выплаты желающим пойти работать в огневые группы по борьбе с дронами.
12: В Ленинградской области будут платить 250 тысяч рублей за поступление на службу в мобильные огневые группы, которые защищают регион от беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, деньги получат те, кто заключит контракт через областной военкомат. Помимо разовой выплаты, бойцам МОК обещают зарплату от 200 тысяч рублей и премию в 100 тысяч рублей за каждый сбитый дрон. Также контракт предусматривает обязательное страхование жизни и здоровья на 2 миллиона рублей. В качестве добровольцев приглашаются мужчины до 62 лет. Предельный возраст зависит от воинского звания. По словам Дрозденко, их будут оформлять на службу в Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области. Борцам с беспилотниками гарантируется 100% сохранение зарплаты по месту работы. Дрозденко утверждает, что они будут нести службу только на территории региона.
15: Поэтому я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области. Прежде всего, ветеранам, участникам специальной военной операции, ребятам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах Советской Российской армии. Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить 3-летний контракт как схема резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защиты ленинградского неба. Одновременно все резервисты будут трудоустроены на работу предприятия и организации критической инфраструктуры для защиты предприятия.
12: Для формирования экипажей мобильных огневых групп в первую очередь будут привлекать резервистов, отметил Дрозденко. Он пообещал, что они будут заключать контракт на 3 года и их не отправят на фронт. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев одобрил призыв резервистов, но обещание не отправлять их на СВО назвал опрометчивым. Сейчас на всех направлениях спецоперации ощущается дефицит солдат из-за больших потерь. В тылу тоже небезопасно. Дроны атакуют регионы каждый день и с каждым разом их все больше, а залетают они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
16: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы, соответственно, через них продолжают лететь в огромном количестве дальнобойные беспилотники Украины. Одновременно украинские инженеры улучшали свои дроны, появились новые модели, тот же самый дрон FP-1 уже много раз дорабатывался, дрон Лютый тоже изменялся, эти беспилотники начали получать автоматическую суть. Судя по всему, да, мы не знаем точно, но судя по всему, автоматическую систему уклонения от огня, которая тоже мешает их сбивать и повышает их эффективность, потому что они долетают до целей. И все это вместе, вся эта последовательная, долгая, уже многолетняя, можно говорить, даже работа, она как раз и приводит к такому результату. Российская ПВО никак не смогла подстроиться.
12: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук дрона где-то рядом. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно. К тому же к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
17: Российская ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
12: Помогут ли бороться с беспилотниками мобильные огневые группы, пока неизвестно. Военные эксперты считают, что вначале нужно создать необходимую инфраструктуру, закупить оружие и машины, а главное – обучить людей. На все это уйдет достаточно времени. Да и перспектива оказаться в любой момент в зоне СВО пугает добровольцев и резервистов, отмечают аналитики.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Глава государства Александр Лукашенко о недавней встрече с представителями президента Украины.
18: И чтобы вы знали, я это говорю не только вам и Борису Вячеславовичу. Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Им прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президенты, они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески. Вот понимая, что такое Россия и что такое мы, тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Слушайте, мы с президентом России тысячу раз обсуждали эту тему. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать. Поэтому наша позиция, Андрей, чтобы ты понимал, миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом.
0: Мы этим очень дорожим, Александр Григорьевич.
18: Это иначе быть не может. Слушайте.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Ни дня без учений. Новый город на карте. В Речице начались мобилизационные учения. Явка мужчин строго обязательна.
2: Ребята, завтра, 24 июня, с 6 до 8 утра у нас в Речице будут проходить учения. Со стороны населения не требуется никакого вмешательства, но, возможно, будут слышны какие-то нехарактерные звуки для этого времени. Не пугайтесь, пожалуйста.
1: На такое видео местные блогеры обратили внимание жители Речицы. В комментариях люди возмущаются, на что только не идут местные чиновники, чтобы заманить на мобилизационные учения как можно больше мужчин. Хотя есть и мужчины, которые считают боевую подготовку полезным и важным занятием.
19: Я считаю, что каждый мужчина должен прийти на сборы, так как он должен защитить свою страну, свою семью.
1: По данным военного комиссариата Речицкого района, военнообязанные должны будут освоить вооружение и технику, отработать выполнение задач, требующих оперативных решений и слаженных действий.
20: Задача данных учений – это приведение военкомитета в боевую готовность согласно плану перевода с мирного военного времени, призыв и поставку военнообязанных, которые прибывают на плане до штатов военного времени военного комиссариата, получение всех видов материальных средств, а также выполнение задач по предназначению.
1: Также в военкоме объяснили, чем именно будут заниматься военнообязанные.
20: Кто-то будет дежурить на радиостанции, кто-то будет выполнять задачи по охране и обороне военного комиссариата, кто-то будет выполнять задачи по оповещению граждан, находясь на территории города Лиды Лидского района. Обращаю внимание, что эти учения носят плановый характер.
1: По данным ведомства, скоро будет происходить оповещение обычных граждан. Они будут должны прибыть по повестке. В комиссариате уверяют, что после проверки их учетных данных граждане будут отпущены по своим местам работы либо месту своего пребывания. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава государства Александр Лукашенко о недавней встрече с представителями президента Украины.
18: И чтобы вы знали, я это говорю не только вам и Борису Вячеславовичу. Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президент, и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески. Вот понимая, что такое Россия и что такое мы.

0: Будем с Россией рядом.
1: Мы этим очень дорожим, Александр Григорьевич.
0: Это иначе быть не может. Слушайте.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Новая реальность. В Ленобласти обещают выплаты желающим пойти работать в огневые группы по борьбе с дронами. В Ленинградской области будут платить 250 тысяч рублей за поступление на службу в мобильные огневые группы, которые защищают регион от беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, деньги получат те, кто заключит контракт через областной военкомат. Помимо разовой выплаты, бойцам МОК обещают зарплату от 200 тысяч рублей и премию в 100 тысяч рублей за каждый сбитый дрон. Также контракт предусматривает обязательное страхование жизни и здоровья на 2 миллиона рублей. В качестве добровольцев приглашают мужчины до 62 лет. Предельный возраст зависит от воинского звания. По словам Дрозденко, их будут оформлять на службу в Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области. Борцам с беспилотниками гарантируется 100% сохранение зарплаты по месту работы. Дрозденко утверждает, что они будут нести службу только на территории региона.
3: Поэтому я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области. Прежде всего, ветеранам, участникам специальной военной операции, ребятам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах Советской Российской Армии. Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить трехлетний контракт как схема резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защиты ленинградского неба. Одновременно все резервисты будут трудоустроены на работу предприятия и организации критической инфраструктуры для защиты предприятия.
2: Для формирования экипажей мобильных огневых групп в первую очередь будут привлекать резервистов, отметил Дрозденко. Он пообещал, что они будут заключать контракт на 3 года и их не отправят на фронт. Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев одобрил призыв резервистов, но обещание не отправлять их на СВО назвал опрометчивым. Сейчас на всех направлениях спецоперации ощущается дефицит солдат из-за больших потерь. В тылу тоже небезопасно. Дроны атакуют регионы каждый день и с каждым разом их все больше, а залетают они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
4: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы, соответственно, через них продолжают лететь в огромном количестве дальнобойные беспилотники Украины. Одновременно украинские инженеры улучшали свои дроны, появились новые модели, тот же самый дрон FP-1 уже много раз дорабатывался, дрон Лютый тоже изменялся. Эти беспилотники начали получать автоматическую автоматическую систему уклонения от огня, которая тоже мешает их сбивать и повышает их эффективность, потому что они долетают до целей. И все это вместе, вся эта последовательная, долгая, уже многолетняя, можно говорить, даже работа, она как раз и приводит к такому результату. Российское ПВО никак не смогла подстроиться.
2: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук дрона где-то рядом. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно. К тому же к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
5: Российская ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
2: Помогут ли бороться с беспилотниками мобильные огневые группы, пока неизвестно. Военные эксперты считают, что вначале нужно создать необходимую инфраструктуру, закупить оружие и машины, а главное – обучить людей. На все это уйдет достаточно времени. Да и перспектива оказаться в любой момент в зоне СВО пугает добровольцев и резервистов, отмечают аналитики.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский.

0: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
1: Эк.
0: 2.
1: До.
0: 3.
1: Тин.
0: 4.
1: Чар.
0: 5.
1: Пач.
0: 6.
1: Че.
0: 7.
1: Сат.
0: 8.
1: Ат.
0: 9.
1: Но.
0: 10.
1: Дас.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которая касается буквально каждого жителя Беларуси, о медицине, которая называется «бесплатной», но таковой давно не является. Беларусь занимает последнее место среди европейских соседей по расходам на здравоохранение, и это не оппозиционная риторика, а данные ВОЗ и Всемирного банка. Мы разобрали цифры, истории реальных людей и сравнили с тем, как дела обстоят в Польше, Литве и Германии. Оставайтесь с нами, будет неудобно, но честно. И вот, первый же факт, который просто рушит привычную картину. На одного жителя страны тратится около 2200 долларов в год.
4: Угу.
3: И тут важно сразу уточнить, эта цифра посчитана по паритету покупательной способности.
4: Стоп. Подожди, давай сразу расшифруем для ясности. Паритет покупательной способности – это, значит, что показатель уже очищен от разницы в ценах.
3: Абсолютно верно, да.
4: То есть учтено, что базовые услуги внутри страны стоят дешевле, чем, скажем, в Европе, и прямой перевод по курсу был бы просто, некорректным.
3: Да, цифры уже скорректированы. И вот даже с этой поправкой на более низкие внутренние цены отставание получается просто колоссальным.
4: Mm.
3: В Польше и Литве этот показатель почти вдвое больше. В Германии он вообще уходит за 9 тысяч. А в среднем по Евросоюзу превышает 5 тысяч долларов.
4: Слушай, звучит как серьезный разрыв, да? Но давай смотреть на вещи прагматично. 2500 долларов – это же не нулевой баланс.
3: Ну да.
4: Поликлиники физически открыты, скорая помощь выезжает на вызовы, лампочки, в конце концов, в коридорах горят. То есть система существует и как-то функционирует?
3: Вот. Официальная позиция как раз и гласит, что базовые обязательства выполняются. Но в этом и кроется фундаментальный подвох.
4: В чем именно?
3: Если перевести эти расходы в долю от ВВП, получается всего 4,7%. Для сравнения, среднеевропейский уровень 10,5%.
4: Угу.
3: И эти 4,7% – это ровно та граница, которая позволяет системе просто физически не рухнуть.
4: То есть это такой бюджет выживания стен. Деньги идут на оплату отопления, зданий, электричества и базовых ставок персонала, чтобы они просто приходили на работу.
3: Именно так. Стены стоят, врачи на месте. Но существует огромная пропасть между понятиями «поликлиника работает» и «человек вовремя получает лечение».
4: Понятно. Инфраструктура поддерживается.
3: Угу. Государство оплачивает необходимый минимум, просто чтобы здания не закрылись.
4: Но ведь сам процесс лечения требует постоянных вливаний, правильно? Оборудование изнашивается, ломается, нужны реактивы для анализов, расходные материалы, импортные препараты, шовный материал. Если бюджет покрывает только выживание стен, откуда берутся ресурсы на все остальное?
3: А вот ответом на этот вопрос служит другая цифра. 33,2% всех расходов на здравоохранение в Беларуси покрываются напрямую из карманов граждан.
4: Ого!
3: То есть треть всех медицинских денег – это просто личные сбережения людей.
4: Подожди, разве это не естественный процесс? Люди во всем мире пользуются частными клиниками. Кто-то хочет сервис получше, кто-то не хочет сидеть в очереди, кому-то важна улыбка администратора. Это же можно классифицировать как просто добровольный выбор комфорта.
3: Нет. Анализ показывает совершенно иную картину. Речь вообще не идет о покупке какого-то VIP-комфорта.
4: Типа базовая версия бесплатна, но пользоваться невозможно.
3: Вот именно, базовая версия формально бесплатна, но она намеренно существует в таком перегруженном и медленном состоянии, что человек вынужден покупать премиум-доступ, чтобы просто решить проблему.
4: То есть бесплатная услуга юридически как бы есть, но на практике очередь к узкому специалисту растягивается настолько, что болезнь успеет перейти в тяжелую стадию.
3: Да. Человек поставлен в условия, где ожидание становится опасным для здоровья, и в результате он просто идет платить.
4: Ага. Возникает парадокс двойного налогообложения.
3: Точно.
4: Сначала налоги списываются с зарплаты в бюджет на содержание вот этой бесплатной медицины, а затем человек несет наличные в кассу частного центра.
3: Да, или государственного платного отделения. Люди платят дважды.
4: Слушай, а как этот механизм скрытого соплатежа выглядит на практике? Ну, сухие проценты сложно примерить на себя.
3: Угу.
4: Во что превращаются эти 33%, когда возникает реальная медицинская проблема?
3: Они превращаются в прескурант отчаяния. Вот давай разберем конкретную ситуацию. Есть история. Игорь, 58 лет, житель Могилева. Диагноз – разрушение тазобедренного сустава.
4: Тяжелая штука. Это когда каждый шаг сопровождается острой болью.
3: Да, а со временем способность ходить пропадает полностью. То есть это случай, требующий планового хирургического вмешательства.
4: И каков алгоритм действий в рамках государственной системы? Бесплатная операция же положена?
3: Положена. Но пациента ставят в лист ожидания. И срок более 2 лет.
4: 2 года. 2 года с разрушающимся суставом. Но это означает не просто дискомфорт, это же, механизм инвалидизации.
3: Вот именно.
4: Человек выпадает из экономической жизни, теряет работу, нуждается в постоянном уходе.
3: Абсолютно верно. Ждать 2 года Игорь физически не мог. Единственный выход – соглашаться на внеочередную операцию.
4: Платную?
3: Да. С использованием платного протеза белорусского производства. Сам эндопротез обошелся в 4200 рублей.
4: Кошмар.
3: А если добавить к этому обязательные анализы, подготовку и медикаменты, итоговая сумма превысила 5000.
4: Давай сопоставим цифры. 4200 рублей за протез при средней пенсии по возрасту около 700-800 рублей.
3: Да.
4: Для пенсионера это эквивалент дохода за несколько лет. Чтобы оплатить такую операцию, семье приходится, продавать имущество или брать жесткие потребительские кредиты?
3: В социологии это называется термином «медицинская бедность». Это когда лечение банального, излечимого заболевания отбрасывает семью далеко за черту бедности.
4: Жесть.
3: И вот другой пример. Елена, 34 года, Минск. Ребенку требуется срочное МРТ головного мозга, там подозрение на серьезную неврологическую патологию.
4: Ну, срочное МРТ для ребенка – это ситуация, где счет часто идет на дни. Диагностику должны проводить немедленно.
3: Должны. Запись в государственную больницу открыта, но с пометкой «на неопределенный срок».
4: В смысле? Почему?
3: Причина банальна. Томограф сломан.
4: И почему он остается сломанным неопределенное время? Это же критически важное оборудование.
3: А здесь включается механизм бюрократического коллапса. Государственное учреждение не может просто пойти и купить деталь.
4: Ну да, тендеры.
3: Вот именно. Нужны тендеры, согласование бюджета, выделение валюты на импортную запчасть. И этот процесс может занимать месяцы.
4: Угу. И в итоге Елена везет ребенка в частный медицинский центр.
3: Естественно.
4: А там аппарат работает бесперебойно.
3: Потому что частный капитал обслуживает технику за реальные деньги без полугодовых тендеров. Процедура обошлась в 332 рубля. За эти деньги исследования сделали день в день.
4: Слушай, для семьи со средним доходом внезапные 300 с лишним рублей. Это серьезный удар по бюджету.
3: Да.
4: Это часто выбор между диагнозом для ребенка и оплатой коммуналки. Получается, государственная техника ломается из-за дефицита, а частный сектор забирает платежеспособный спрос. А что еще включает этот скрытый прескурант?
3: Ой, диапазон очень широк. Плановое МРТ позвоночника стоит от 170 до 350 рублей.
4: Роды.
3: Подожди, платные роды?
4: Да, индивидуальное ведение родов обойдется в сумму от 1500 до 3000 рублей. Даже банальный курс импортного антибиотика сейчас в аптеке тянет на 35-60 рублей.
3: Да. Вырисовывается картина, где бесплатной остается только первичная консультация терапевта и базовая экстренная помощь.
4: Угу. Все, что требует сложной диагностики, становится платной услугой. Но, слушай, есть важный нюанс. Елена из Минска. У нее был выбор зайти в частную клинику. А что происходит в регионах?
3: А вот там начинается совершенно иная географическая реальность. Статистика фиксирует жесткое неравенство. 86,5% всего рынка коммерческих и высокотехнологичных услуг сконцентрировано в Минске.
4: Ну, если смотреть объективно, концентрация лучших технологий в столице – это мировая практика. Везде так.
3: Дело вообще не в передовых технологиях. Речь идет об исчезновении базовой медицины на местах. Это такой откат к уровню фельдшерских пунктов.
4: То есть?
3: В регионах, таких как Климовичи или Лунинец, кадровый дефицит врачей достигает 40%.
4: 40% пустых ставок. Как вообще может функционировать районная больница при такой нехватке?
3: Она просто сворачивает функционал. Целые отделения закрываются на замок.
4: А логично, если увольняется анестезиолог, оставшиеся просто не могут оперировать, отделение парализуется?
3: Точно. В результате беременную женщину из района вынуждены везти за десятки или сотни километров. А пациенты с катарактой в областных центрах сталкиваются с чудовищными сроками.
4: Операция по замене хрусталика, она же длится минут 15.
3: Да, но очередь превращается в лист ожидания длиной в год. Человек теряет год жизни, находясь просто в полуслепом состоянии.
4: Слушай, возникает резонный вопрос, а куда делись врачи? И почему чиновники регулярно рапортуют, что очереди сокращаются?
3: Чтобы это понять, нужно отследить хронологию деградации. Начиная с 2020 года, система аккумулировала ковидный долг. Плановые операции массово откладывались.
4: Угу.
3: А затем, в 2022 году, начался массовый отток специалистов из-за репрессий.
4: Но университеты же ежегодно выпускают тысячи новых врачей. Разве приток не компенсирует потери?
3: Готовка квалифицированного хирурга занимает около 10 лет. Заменить опытного специалиста выпускником невозможно. Кадровый коллапс не решается печатанием дипломов.
4: Допустим. Но как быть с финансами? Ведь заявлено, что на 2026 год выделено 3,29 миллиарда рублей. Рост бюджета почти на 18,5%. Разве это не решение?
3: Этот рост – классическая статистическая иллюзия. По бумагам бюджет увеличился, но в реальности он ничего не меняет.
4: В смысле? Как рост почти на пятую часть может ничего не менять? Где подвох?
3: Подвох в том, что все эти проценты съедаются инфляцией и усложнением логистики.
4: Из-за санкций?
3: Именно. Импортное оборудование и современные реагенты больше не поступают напрямую. Закупки идут через третьи страны. То, что стоило 100 евро, теперь стоит 300.
4: А, то есть эти 18% не идут на развитие или повышение зарплат? Они просто компенсируют возросшие убытки на логистику.
3: Да, это индексация расходов на выживание. А теперь вернемся к отчетам о сокращении очередей.
4: Да-да. И если бюджет реально не вырос, а хирургов стало меньше, как технически может сократиться очередь? Это же математически невозможно.
3: Это не математика. Это административная магия. Очереди лечатся через жесткие показатели эффективности, KPI для главных врачей.
4: Главврач получает приказ показать короткую очередь под угрозой увольнения. И что он делает?
3: Он приказывает заведующим фильтровать списки. Если нет бесплатных протезов или бригады, пациента просто вычеркивают под любым формальным предлогом.
4: Формальным предлогом? Каким? Человека с больным суставом объявляют здоровым?
3: Нет, используют бюрократические зацепки. Ну, например, пациент не ответил на звонок из регистратуры. Все, вычеркнут.
4: Серьезно?
3: Да. Или принес анализы, где один показатель слегка отклонен от нормы. Его объявляют недообследованным и снимают с очереди до полного выздоровления от сопутствующих патологий.
4: Ничего себе. Получается, очередь превратилась в жесткий фильтр на настойчивость и платежеспособность.
3: Угу.
4: Система искусственно вытесняет сложных пациентов. И человек либо мирится с инвалидностью, либо идет покупать протез за свои деньги.
3: Да, платный сектор пополняется теми, кого бесплатная система технично выдавила из списков. И это подается в отчетах как успешная ликвидация очередей.
4: Слушай, если суммировать, денег не хватает даже на базовое удержание больниц. Техника простаивает, а бюджет сгорает в инфляции.
3: Да.
4: При этом налоги в стране собираются стабильно. Куда перенаправляются государственные ресурсы?
3: Анализ показывает абсолютно четкую картину приоритетов. происходит масштабное перераспределение средств.
4: Куда?
3: Финансирование силового блока МВД, КГБ, тюремная система остается стабильным и защищенным. Деньги идут на выживание власти.
4: То есть структуры, отвечающие за безопасность и контроль, не испытывают проблем?
3: Абсолютно. Бюджет четко демонстрирует. Фокус смещен на поддержание силового ресурса. А медицина финансируется строго по остаточному принципу.
4: Знаешь, система похожа на дом, где течет крыша, но хозяин вместо ремонта тратит все деньги на высокий забор и охранную сигнализацию.
3: Отличное сравнение, да? И такая расстановка приоритетов имеет четкие исторические аналоги.
4: Ситуация напоминает страны Латинской Америки в 1980-х или поздней СССР.
3: Точно. И когда доля расходов на медицину падает ниже 5% ВВП, запускаются необратимые процессы разрушения.
4: Ну да, механизм известен. Сначала отток кадров, потом дефицит медикаментов, а итогом становится неминуемый рост смертности.
3: Именно. При этом качественная помощь не исчезает полностью. Она просто переходит в разряд привилегий для богатых.
4: А все остальные балансируют на грани той самой медицинской бедности, о которой шла речь. То есть конституционная гарантия бесплатного лечения окончательно превратилась в юридическую фикцию.
3: Вот такая картина вырисовывается, когда смотришь на белорусскую медицину не через официальные пресс-релизы, а через реальные цифры и живые истории. Государство берет налоги и не обеспечивает то, за что берет. Люди платят дважды. Сначала как налогоплательщики, потом как пациенты. До встречи в следующем выпуске «Между строк». Там, где мы читаем то, что написано мелким шрифтом.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Начальник отдела нотариата, ЗАГСов и лицензиатов в сфере юридических услуг Главного управления юстиции Мингорисполкома Юлия Михалап о самых свадебных днях этого года в Минске.
6: По общему правилу забронировать день, время регистрации брака можно за год до назначенной даты. На сайте Мингорисполкома у нас есть календарь, куда заходят молодожены и могут забронировать себе, выбрать время. Бронирование начинается октябрь-ноябрь на следующий год. И вот на 26-й год наши самые популярные даты 06-06, 26-06, 14-02. Первый же день открытия бронирования были расписаны практически полностью. И 8.08 тоже это ежегодно любимая дата, конечно, если она попадает на пятницу или субботу, потому что торжество, как правило, все хотят отмечать в выходной день. На 6.06 вот мы провели 221 церемонию в городе Минске, прошло 221 церемония брака. И запланировано на 26-е 283. Мы побьем рекорд 6-го. Надеюсь, что все будут живы-здоровы, все будет прекрасно, и все 283 пары станут мужем и женой.
2: Важный сигнал.
7: Безлимит умер. В Минсвязи рассказали, вернется ли безлимитный интернет. Как заявил первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач, мобильные тарифы с безлимитным интернетом сейчас не отменены. В соответствии с постановлением Минсвязи номер 38 от 22 декабря прошлого года на безлимитных тарифных планах есть 30 гигабайт неограниченной скорости. Далее ограничивается только скорость, но не объем трафика, отметил Ткач. По его словам, основной причиной ограничений выступает дисбаланс нагрузки на сеть, особенно в вечернее время, когда люди активно начинают смотреть социальные сети.
8: Больше всего обращений, как правило, идет на качество сотовой связи, потому что люди все больше и больше активнее используют эту технологию. Очевидно, мы тоже принимаем меры по развитию сетей сотовой связи, но, к сожалению, уж вышло так, что потребности населения растут гораздо быстрее, чем мы успеваем развивать сети.
7: Сети сотовой связи изначально не проектировали для просмотра 4К-контента сразу на трех устройствах. Поэтому такие ограничения — это элемент некоего сдерживания, отметил Ткач. Он также добавил, что в дальнейшем при увеличении емкости сети это постановление планируется менять. Лимит потребления будет увеличен. Напомню, ограничение скорости интернета на тарифных планах с безлимитным трафиком в Беларуси появилось с февраля. Это начало бить по кошелькам белорусов. Чтобы сохранить привычный объем трафика, семьям приходится доплачивать в среднем около 20 рублей в месяц. При этом пользователи отмечают, что интернет тормозит, а сигнал стал слабее в разы. Проблему признали и в Комитете госконтроля. Как заявил глава ведомства Василий Герасимов, мобильные операторы не обеспечивают сейчас надлежащее качество услуг связи.
9: Поступают обоснованные нарекания на необоснованное подключение платных сервисов. Много жалоб на недоступность сотовой связи в сельской местности, для жителей которой зачастую это единственный способ получить своевременную помощь от специализированных служб.
7: С интернетом в Беларуси действительно проблема, и не только в сельской местности. Скорость доступа к всемирной сети самая медленная в Европе. У всех соседних стран показатели выше минимум в полтора раза. Беларусы регулярно жалуются на то, что связь не работает.
10: Куда ни зайду, в любое помещение, в любое здание, все, интернета нету. Зашел в ТикТок, зашел в Практик магазин, все, зашел, все, интернета нету. Хотя у меня безлимитище, там шмитище, денежки не маленькие, но нет интернета. Подскажите, это у меня что-то с телефоном не так, либо меня где-то глушат у нас тут в Бобруйске.
7: Министр связи Кирилл Залесский объяснил, что проблема в резком росте нагрузки на сеть. По его словам, базовые станции остаются на местах, но абоненты, которые находятся ближе к ним, стали активнее использовать интернет. В итоге тем, кто подключается из более отдаленных зон, не хватает мощности. Залесский сравнил ситуацию с горячей водой в многоэтажке. Мол, вечером на верхние этажи она просто не доходит. Аналогично и со связью. Решить проблему может разве что строительство дополнительных базовых станций и более плотное покрытие территории, отметил министр. В свою очередь, IT-специалисты говорят, что дело не столько в нагрузке на операторов, сколько в отсутствии профессионалов. Мол, в стране не хватает кадров, которые могли бы обслуживать сети связи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Александр Терехов о том, что Воронежская область – важнейший торгово-экономический партнер Беларуси.
11: Наша делегация готова обстоятельно обсудить актуальные возможности и перспективы нашего дальнейшего сотрудничества. Мы уделяем большое внимание работе с регионами Российской Федерации, в целом белорусско-российские отношения и нацелены на активное вовлечение регионов в двусторонний диалог. Воронежская область – важнейший торгово-экономический партнер. В прошлом году товарооборот достиг более 600 миллионов долларов. Главным, конечно, треком – это стройка. Это те вопросы, которые мы ведем, занимаемся. Коллеги как раз-таки здесь вот и представлены, Министерство архитектуры. Уже реализованные проекты позволяют нам сделать вывод о том, что мы умеем сотрудничать и готовы продолжить работу в данном направлении. Безусловно, важной работой в нашем направлении является и поставка пассажирской техники в рамках работы с Министерством промышленности. Безусловно, мы готовы участвовать в работе по обновлению дорожного хозяйства, в строительстве мостовых сооружений. Безусловно, наработаны у нас определенные компетенции. В этом году только мы вот у себя в стране ремонтируем как минимум 5 мостов. Поэтому у нас очень хорошие компетенции по этой работе. Мы готовы помочь, предложить свои услуги.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
0: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
12: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного, ну, талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
13: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
12: Это комфорт, за который стоит платить.
13: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
12: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
13: Ну, регистратура – это еще не вся медицина.
12: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
13: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
12: Какое неравенство? 40 рублей.
13: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
12: Я не говорю, что это копейки, ну…
13: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
12: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
13: Нормальный график работы врача.
12: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
13: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
12: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
13: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
12: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
13: И что он делает эти 30 минут?
12: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
13: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
12: Бред. Врач лечит пациента.
13: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
12: И это плохо.
13: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
12: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
13: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
12: Ага, я про это и говорю.
13: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
12: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
13: Лечит, если случай понятный.
12: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
13: Почему же?
12: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
13: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
12: Что за конспирология?
13: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
12: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
13: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
12: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
13: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
12: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
13: А почему тогда?
12: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
13: Но это логично для бюджета.
12: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
13: Это преувеличение.
12: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
13: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
12: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
13: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
12: Ну давай.
13: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
12: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
13: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
12: Да, я знаю, что это такое.
13: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
12: Я с этим и не спорю.
13: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
12: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
13: Тебя перенаправят, если случай срочный.
12: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
13: Поликлиники ведут хроников.
12: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
13: Ну, электронные карты внедряются.
12: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
13: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
12: Опять я виновата.
13: Те, кто голосуют рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
12: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
13: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
12: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
13: Зато бесплатно.
12: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
13: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
12: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
13: Давай!
12: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 года вперед.
13: Там нет столько частников.
12: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
13: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
12: Какая монополия, если это частный бизнес?
13: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
12: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
4: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев, редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
12: Или в состоянии выгорания.
4: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
12: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
4: Ну да.
13: ищет, к чему придраться.
12: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
13: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
12: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
13: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
12: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
13: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
12: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
13: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
12: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
13: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
12: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
13: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
12: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
13: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
12: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
13: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
12: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
13: На этом и закончим. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о поручении, которое дал пограничникам Гомельской и Брестской областей.
14: Я совсем недавно поручил, чтобы пограничники вместе с Гомельской областью, Брестской, отработали варианты посещения украинцев давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территории, собирали грибы, ягоды по 5-6 тысяч долларов. До войны еще. Они зарабатывали денег для того, чтобы прожить. Мы открывали им дорогу, так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно, на болотах, везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, украинские власти, если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся. Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
2: важный сигнал.
15: Дни дня без учений. Новый город на карте. В Речице начались мобилизационные учения. Явка мужчин строго обязательна.
16: Ребята, завтра, 24 июня, с 6 до 8 утра у нас в Речице будут проходить учения. Со стороны населения не требуется никакого вмешательства, но, возможно, будут слышны какие-то нехарактерные звуки для этого времени. Не пугайтесь, пожалуйста.
15: На такое видео местные блогеры обратили внимание жители Речицы. В комментариях люди возмущаются, на что только не идут местные чиновники, чтобы заманить на мобилизационные учения как можно больше мужчин. Хотя есть и мужчины, которые считают боевую подготовку полезным и важным занятием.
17: Я считаю, что каждый мужчина должен прийти на сборы, так он должен защитить свою страну, свою семью.
15: По данным военного комиссариата Речицкого района, военнообязанные должны будут освоить вооружение и технику, отработать выполнение задач, требующих оперативных решений и слаженных действий.
18: Задача данных учений – это приведение военкомитетов в боевую готовность согласно плану перевода с мира на военное время, призыв и поставку военнообязанных, которые прибывают на плане до штатов военного времени военного комиссариата, получение всех видов материальных средств, а также выполнение задач по предназначению.
15: Также в военкоме объяснили, чем именно будут заниматься военнообязанные.
18: Кто-то будет дежурить на радиостанции, кто-то будет выполнять задачи по охране и обороне военного комиссариата, кто-то будет выполнять задачи по оповещению граждан, находящихся на территории города Лиды Элийского района. Обращаю внимание, что эти учения носят плановый характер.
15: По данным ведомства, скоро будет происходить оповещение обычных граждан. Они будут должны прибыть по повестке. В комиссариате уверяют, что после проверки их учетных данных граждане будут отпущены по своим местам работы либо месту своего пребывания. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о поручении, которое дал пограничникам Гомельской и Брестской областей.
14: Я совсем недавно поручил, чтобы пограничники вместе с Гомельской областью, Брестской, отработали варианты посещения украинцев давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территории, собирали грибы, ягоды по 5-6 тысяч долларов. До войны еще они зарабатывали денег. Ну, для того, чтобы прожить. Мы открывали им дорогу. Так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно на болотах везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что...
2: Новости регионов. На радиосигнал.
7: В Могилеве нелепая случайность привела к гибели женщины. 57-летняя местная жительница решила прикурить сигарету от конфорки, включенной газовой плиты. В какой-то момент на женщине вспыхнула одежда. Пострадавшую экстренно госпитализировали с обширными ожогами тела. Медики больше 2 недель боролись за ее жизнь, но, к сожалению, спасти женщину не удалось. Спустя 2,5 недели она скончалась в больнице. В Минском районе автобус МАЗ проехал на красный и столкнулся с 2 автомобилями. Как сообщает УГАИ УВД Минобласполкома, 42-летний водитель автобуса двигался со стороны дороги Н-9031 Колодищи-Заславль в направлении Минской улицы Мирошниченко. Он проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Ивека под управлением 28-летнего водителя, а затем с БМВ. После этого автобус въехал в светофор и ограждение. Обошлось без пострадавших. На момент происшествия пассажиров в салоне автобуса не было. По факту ДТП проводится проверка. В Ашмянском районе вызывают военнообязанных для сверки данных в рамках мобилизационного учения. Как сообщили в Минобороны, всего планируется вызвать около 2000 жителей района. Сверку данных будут проводить по 2 июля. В министерстве отметили, что сверка проходит в пункте предварительного сбора военнообязанных. Специалисты военкомата актуализируют данные и при необходимости обновляют информацию о военнообязанном в учетных документах. Ранее Минобороны анонсировало, что мобилизационное учение на Гродненщине продлится с 17 по 26 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
5: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко о вероятности завоза лихорадки Эбола в страны ЕАЭС с чемпионата мира по футболу.
19: Ничего не будет. Две причины есть. Первая причина, что Демократическая Республика Конго, когда готовилась к футбольному матчу, она свою команду как минимум за месяц вывезла в Соединенные Штаты Америки. То же самое и с Узбекистаном было. Потому что они должны адаптироваться в той климатической зоне, в которой они есть. Когда у нас был Советский Союз, мы возили свою команду на Олимпиаду в Токио, мы их держали во Владивостоке, и потом они ехали дальше. Это вот во-первых. То есть они выдержали уже больше, чем карантин положенный для этого. Вот что касается болельщиков. Американцы... Я посмотрел действия Соединенных Штатов Америки после того, как первые случаи Эбола начались. Они всех прилетающих в Соединенные Штаты Америки из этого региона ставили на особый учет. Там могли прилететь, ну, я не знаю, много ли болельщиков из Конго прилетело. Это не очень богатая страна. И, значит, люди не очень богато живут. Ну, кто-то, может, и прилетел, это не тысячи, не... Вот. Поэтому этот фактор тоже не сработает, чтобы они друг друга заражали там на трибунах. Он точно не сработает.
2: Важный сигнал.
15: Ультиматум закрыт. Зеленский заявил, что ретрансляторы для дронов прекратили работу в Белоруссии.
20: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі.
15: Об этом Владимир Зеленский заявил накануне на брифинге для журналистов. При этом он отметил, что подтвержденной информации о демонтаже систем пока нет.
20: Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
15: Напомню, 19 июня президент Украины дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы, которые, по его словам, помогают российским дронам наводить удары по городам Украины.
20: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
15: То, что в последние трое суток пролеты российских беспилотников вдоль белорусско-украинской границы не фиксируются, подтверждают и мониторинговые каналы.
21: Последний случай был зафиксирован утром 21 июня. В последующие дни российские дроны атаковали Черниговскую область Украины, но направлялись по маршрутам, не затрагивающим границу. Но картина пока не полная, и делать выводы еще рано.
15: Напомню, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко срочно пригласили в Кремль, в том числе для обсуждения ультиматума Зеленского. Американская газета The Wall Street Journal пишет, что Владимир Путин планирует усилить давление на белорусского президента и потребует предоставить территорию Беларуси для открытия нового фронта против Украины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич встретился с заместителем председателя правительства Нижегородской области Игорем Зотовым.
1: Очень приятно, что эта встреча проходит в канун важного события, которое мы всегда очень ждем и готовимся. Это проведение форума регионов Беларуси и России. Ну и в этот день, в эти дни, очень, я говорю, символично, наверное, и правильно, есть возможность как раз свериться о наших взаимных отношениях, как складываются связи, как развиваются эти отношения. Ну и возможность определить новые подходы, определить точки роста и, самое главное, определиться с нашими субъектами, хозяйственными предприятиями, которые работают достаточно активно и выстраивают отношения на будущее. Тем более, что эти многие проекты у нас завязаны на долгосрочном сотрудничестве. Ну и главное, что эти отношения у нас выстраиваются на уровне и руководителей, правительства и губернатора, эти отношения.

0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
2: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
1: Ну да, звучит как мечта.
2: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
1: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
2: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
1: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
2: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
1: 100%.
2: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
1: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
2: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
1: Ого!
2: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
3: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
2: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
3: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
2: Так.
3: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
2: Ну, логично, да.
3: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
2: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
3: Да, общество это сильно осуждало.
2: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
3: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
2: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
3: Это точно.
2: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
3: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
2: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
3: Какой?
2: Если люди массово уходят,

0: выходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
1: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
0: Но это вполне справедливо.
1: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
0: Угу.
1: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
0: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
1: Ага, типичный стереотип.
0: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
1: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
0: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
1: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
0: Допустим.
1: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
0: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
1: То есть маржа предприятия сжимается?
0: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
2: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
0: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом, финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
2: А насколько все серьезно в цифрах?
0: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
2: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
0: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
2: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
0: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
2: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
0: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
2: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на 1 вакантное место.
0: 14 человек на место?
2: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
0: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
2: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
0: То есть школы, больницы?
2: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга, предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
0: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
2: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
0: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
2: Да, это логично.
0: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
2: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
0: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
2: Замкнутый круг.
0: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
2: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
0: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
2: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
0: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
2: И как? Работает?
0: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
2: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
0: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
2: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
0: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
2: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
0: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
2: Да уж.
0: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
2: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
0: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
2: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
0: Никак.
2: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
0: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
2: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
0: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
2: То есть перекуры становятся длиннее?
0: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
2: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
0: Да-да.
2: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
0: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
2: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как, как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
0: Отличная аналогия.
2: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
0: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
2: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
0: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Такого в истории России еще не было. Авиакомпании открыто заявили о дефиците. Сечин предложил президенту пакет мер для стабилизации ситуации с топливом. Авиакомпания «Азимут» заявила о серьезном кризисе на российском рынке авиационного топлива и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой инициировать обращение в Минэнерго для срочного вмешательства, пишет телеграм-канал про гражданскую авиацию «Авиаторщина» со ссылкой на заявление компании. По мнению перевозчика, ситуация требует оперативных мер со стороны властей. Как сообщили в «Азимуте», в начале июня ключевой поставщик топлива уведомил о необходимости сократить поставки примерно на треть от ранее согласованных объемов, начиная со второй декады месяца, отмечает авиаторщина.
5: Причиной названы форс-мажорные обстоятельства на многих НПЗ, которые привели к снижению предложения авиатоплива на рынке. При этом, как утверждает компания, альтернативные поставщики также не способны покрыть существующий дефицит.
4: В «Азимуте» подчеркивают, что нехватка топлива сопровождается резким ростом цен. По оценке перевозчика, с начала июня стоимость авиатоплива в российских аэропортах увеличилась в среднем более чем на 17%, а в отдельных регионах рост оказался существенно выше. Например, в Махачкале цена керосина, по данным авиакомпании, поднялась на 64%, достигнув 157 тысяч рублей за тонну без учета НДС. Одновременно на мировом рынке цены на авиационное топливо, напротив, снижаются уже третий месяц подряд, отметили в «Азимуте».
6: При текущих условиях реализация запланированной полетной программы становится экономически нецелесообразной, как на международных маршрутах, так и в еще большей степени на внутренних рейсах.
4: Глава Роснефти Игорь Сечин направил Владимиру Путину предложение, направленное на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо, отправленное Сечиным в конце мая. В нем, по данным газеты, глава Роснефти указал на необходимость корректировки правил биржевой торговли в условиях повреждения нефтеперерабатывающих заводов. Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку изучить инициативы и представить доклад. Как пишет «Коммерсант», Сечин, в частности, предложил временно пересмотреть действующие нормативы биржевых продаж бензина и дизельного топлива. В качестве альтернативы он обозначил идею предоставить приоритет прямым потребителям, исключив из торгов посредников, на которых, по его оценке, приходится до 80% закупок. Из-за дефицита бензина страдают не только авиакомпании, но и простые потребители. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
7: Езжу по городу, проехал, вот 11-я заправка, смотрите, бензина нет, вот 12-я заправка, все, нету бензина вообще.
4: Самая сложная ситуация с бензином в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Эксперты прогнозируют, что до конца года скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
9: Радиосигнал 666 АМ.
10: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
11: Дас.
10: 20.
11: Бис.
10: 30.
11: Тис.
10: 40.
11: Чалис.
10: 50.
11: Пачас.
10: 60.
11: Сат.
10: 70.
11: Саттар.
10: 80.
11: Асси.
10: 90.
11: Навве.
10: 100.
11: Эксо.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Украина наращивает силы на границе. Главком ВСУ снова заявил об угрозе наступления с территории Беларуси. По словам Александра Сырского, не достигнув успеха на основных направлениях, Россия пытается расширить активные действия на севере Украины. В этих условиях необходимо не пополнять уже существующие бригады, а создавать новые, считает главком ВСУ. Он отметил, что линия фронта существенно увеличилась в глубину.
13: Если увеличить численность бригады, от этого не увеличится протяженность линии фронта, на которой она может применяться. Поэтому, когда фронт растет в ширину и в глубину, арифметика неумолима. Нужны новые воинские части.
12: Ранее главком ВСУ заявил об усилении обороны на границе с Беларусью и создании новых подразделений беспилотников на этом участке. При этом президент Украины Зеленский приказал разведке и армии работать на опережение по объектам, которые, как он говорит, Россия использует для масштабирования войны.
14: Я приказал нашей разведке и армии действовать на опережение в отношении тех объектов, которые россияне используют для расширения масштабов войны. Украина никогда не хотела войны. Все это знают с первого дня войны. Мы хотим мира. Мы хотим справедливости для Украины. Мы хотим гарантированной безопасности. Необходимо, чтобы Россия пошла на мир. Инструменты для этого есть.
12: По словам экспертов, вполне возможно, Александра Лукашенко уговаривают более активно вступить в специальную военную операцию на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину, говорит военный эксперт Егор Андреев.
15: Беларусь, похоже, получила задачу от России держать в напряжении украинскую армию перед попыткой штурмовых действий российских войск на востоке и юге Украины.
12: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. Александр Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
16: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
12: Эксперты отмечают, что поддержка специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, и так обходится Беларуси слишком дорого, ведь ее душат санкции и международная изоляция. А более активное участие в СВО может втянуть страну в военные действия. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко этого не допустит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
17: Оскар за фантастику. Белстат опубликовал свежую цифру средней зарплаты в Беларуси. Люди таких денег не видят. Средняя зарплата по стране, по данным Белстата, уже превысила 3000 рублей. В мае она выросла на 50 рублей 60 копеек и составила 3003 рубля 50 копеек. Это сумма до вычета подоходного налога и взноса в фонд социальной защиты населения. Самая высокая средняя зарплата ожидаема в Минске – 3891 рубль. Далее в списке лидеров разместились Минская, Гродненская и Могилевская области. Самыми прибыльными отраслями стали воздушный пассажирский транспорт, IT-сфера, а также вспомогательная деятельность в финансах и страховании. А самые низкие заработки предлагают парикмахерские и салоны красоты, музеи, библиотеки и архивы, а также творческая деятельность и развлечения. Сами белорусы говорят, что их зарплаты оставляют желать лучшего.
18: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
19: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
20: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
21: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
22: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
17: Люди говорят, мало того, что зарплаты не хватает, так ее еще и задерживают. Официально государство задолжало своим сотрудникам 6 миллионов рублей. Однако эксперты констатируют, реальные цифры гораздо выше. После вступления в силу санкций Запада многие предприятия потеряли рынки сбыта. При этом дружественная Россия не спешит покупать белорусские товары. В итоге зарплаты задерживают, а некоторых увольняют. При этом цены продолжают расти. Белорусы признаются, что для комфортной жизни доходы должны быть выше.
23: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
24: Ну, не меньше 4.
25: Мне 3 хватает.
26: А если дети появятся? Сколько?
25: Я думаю, побольше надо.
23: Ну, хотя бы от 4000.
27: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
28: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
29: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 3-4. Вот чтобы мне комфортно жить, чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, отдых.
17: Чтобы зарабатывать больше, белорусы стремятся выехать в европейские страны. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом Александр Лукашенко жалобы и претензии людей не разделяет.
30: И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит, власти. Но не простит одного, если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
17: Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время экономисты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. При этом в Беларуси на фоне массового оттока трудоспособного населения возник огромный дефицит кадров. Если так будет продолжаться, работать скоро будет совсем некому, предупреждают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
31: Глава государства Александр Лукашенко о недавней встрече с представителями президента Украины.
30: И чтобы вы знали, я это говорю не только вам и Борису Вячеславовичу. Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президенты, они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески. Вот понимая, что такое Россия и что такое мы. Тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Слушайте, мы с президентом России 1000 раз обсуждали эту тему. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать. Поэтому наша позиция, Андрей, чтобы ты понимал, миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом.
0: Мы этим очень дорожим, Александр Григорьевич.
30: Это иначе быть не может. Слушайте.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Один за всех и все за одного. Песков заявил, что Россия будет стоять рядом с Беларусью в отражении угроз. Намекает на СВО? У пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова спросили, какой будет реакция России в случае атак на Беларусь.
1: Союзное государство, и Россия всегда будет стоять рядом с Беларусью и в благоденствии экономическом, в процветании экономическом, в развитии в совместном экономическом и в отражении всевозможных угроз. Будь то прямые угрозы, квази-угрозы, перспективные угрозы или настоящие.
12: Напомню, 19 июня президент Украины Зеленский выдвинул Беларуси ультиматум, потребовав в течение недели демонтировать ретрансляторы для наведения российских дронов. В противном случае, как заявлял Зеленский, это сделает украинская армия. Требование Владимира Зеленского к Александру Лукашенко убрать помогающие навигации российских дронов ретрансляторы от украинской границы ранее прокомментировал и глава российского МИДа Сергей Лавров. Он тоже заявил, что Москва будет защищать Беларусь в случае попыток Украины атаковать ее.
2: Это очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.
12: При этом Зеленский утверждает, что втянуть Беларусь в войну пытается именно Россия, а не Украина. Ранее он заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины либо операцию против страны НАТО.
14: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
12: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. При этом Александр Лукашенко уже не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
30: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
12: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Что касается ретрансляторов, то накануне вечером Зеленский заявил, что они перестали работать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
31: Вице-премьер правительства Александр Терехов о том, что Воронежская область – важнейший торгово-экономический партнер Беларуси.
4: Наша делегация готова обстоятельно обсудить актуальные возможности и перспективы нашего дальнейшего сотрудничества. Мы уделяем большое внимание работе с регионами Российской Федерации, в целом белорусско-российские отношения и нацелен на активное вовлечение регионов в двусторонний диалог. Воронежская область – важнейший торгово-экономический партнер. В прошлом году товарооборот достиг более 600 миллионов долларов. Главным, конечно, треком – это стройка. Это те вопросы, которые мы ведем, занимаемся. Коллеги как раз-таки здесь вот и представлены, Министерство архитектуры. Уже реализованные проекты позволяют нам сделать вывод о том, что мы умеем сотрудничать и готовы продолжить работу в данном направлении. Безусловно, важной работой в нашем направлении является и поставка пассажирской техники в рамках работы с Министерством промышленности. Безусловно, мы готовы участвовать в работе по обновлению дорожного хозяйства, в строительстве мостовых сооружений. Безусловно, наработаны у нас определенные компетенции. В этом году только мы вот у себя в стране ремонтируем как минимум 5 мостов. Поэтому у нас очень хорошие компетенции по этой работе. Мы готовы помочь, предложить свои услуги.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Кримський ад. Без електроснабження осталась половина полуострова. Системи ПВО розбиті, бензина нет і не буде. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
6: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
5: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталось примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
7: Есть соты?
8: Нет сотов.
7: Как нету сотов?
8: Нету сотов.
7: А почему объявление висит, что есть?
8: Это у них так.
7: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
8: Нет, 95-й тоже нет.
7: В смысле, мы в Газпроме?
8: 95-й нет.
7: Никакого бензина нету?
5: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
9: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
5: Но жители полуострова реагируют иначе.
10: Ни за нал, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
11: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
5: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
13: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. 7-я смена. Дети приехали 21-го. 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
15: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
5: В итоге Крым из драмницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Безлимит умер? В Минсвязи рассказали, вернется ли безлимитный интернет. Как заявил первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач, мобильные тарифы с безлимитным интернетом сейчас не отменены. В соответствии с постановлением Минсвязи номер 38 от 22 декабря прошлого года на безлимитных тарифных планах есть 30 гигабайт неограниченной скорости. Далее ограничивается только скорость, но не объем трафика, отметил Ткач. По его словам, основной причиной ограничений выступает дисбаланс нагрузки на сеть, особенно в вечернее время, когда люди активно начинают смотреть социальные сети.
16: Больше всего обращений, как правило, идет на качество сотовой связи, потому что люди все больше и больше активнее используют эту технологию. Очевидно, мы тоже принимаем меры по развитию сетей сотовой связи, но, к сожалению, уж вышло так, что потребности населения растут гораздо быстрее, чем мы успеваем развивать сети.
12: Сети сотовой связи изначально не проектировали для просмотра 4К-контента сразу на трех устройствах. Поэтому такие ограничения – это элемент некоего сдерживания, отметил Ткач. Он также добавил, что в дальнейшем при увеличении емкости сети это постановление планируется менять. Лимит потребления будет увеличен. Напомню, ограничение скорости интернета на тарифных планах с безлимитным трафиком в Беларуси появилось с февраля. Это начало бить по кошелькам белорусов. Чтобы сохранить привычный объем трафика, им приходится доплачивать в среднем около 20 рублей в месяц. При этом пользователи отмечают, что интернет тормозит, а сигнал стал слабее в разы. Проблему признали и в Комитете госконтроля. Как заявил глава ведомства Василий Герасимов, мобильные операторы не обеспечивают сейчас надлежащее качество услуг связи.
18: Поступают обоснованные нарекания на необоснованное подключение платных сервисов. Много жалоб на недоступность сотовой связи в сельской местности, для жителей которой зачастую это единственный способ получить своевременную помощь от специализированных служб.
12: С интернетом в Беларуси действительно проблема, и не только в сельской местности. Скорость доступа к всемирной сети самая медленная в Европе. У всех соседних стран показатели выше минимум в 1.5 раза. Беларусы регулярно жалуются на то, что связь не работает.
19: Куда ни зайду, в любое помещение, в любое здание, все, интернета нету. Зашел в ТикТок, зашел в Практик магазин, все, зашел, все, интернета нету. Хотя у меня безлимитище, там шмитище, денежки не маленькие, но нет интернета. Подскажите, это у меня что-то с телефоном не так, либо меня где-то глушат у нас тут в Бобруйске.
12: Министр связи Кирилл Залесский объяснил, что проблема в резком росте нагрузки на сеть. По его словам, базовые станции остаются на местах, но абоненты, которые находятся ближе к ним, стали активнее использовать интернет. В итоге тем, кто подключается из более отдаленных зон, не хватает мощности. Залесский сравнил ситуацию с горячей водой в многоэтажке. Мол, вечером на верхние этажи она просто не доходит. Аналогично и со связью. Решить проблему может разве что строительство дополнительных базовых станций и более плотное покрытие территории, отметил министр. В свою очередь, IT-специалисты говорят, что дело не столько в нагрузке на операторов, сколько в отсутствии профессионалов. Мол, в стране не хватает кадров, которые могли бы обслуживать сети связи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Вместо пульта от БПЛА мясной штурм. На фронте в ДНР погиб студент из Бурятии, который одним из первых подписал контракт с Минобороны. 19-летний Илья Ульянов из Закаменска подписал контракт еще в первые дни кампании Минобороны по вербовке студентов. Тогда он учился на последнем курсе агропромышленного техникума. Илью определили на должность оператора БПЛА. Агитаторы уверяли, что это безопасная служба в тылу. Поэтому парень не согласился. В реальности же студента отправили на передовую, говорит его подруга Ольга.
0: Илья погиб на фронте. Ему было 20 лет. Нет никакой безопасной службы, нет никакой безопасной зоны. Мы Илью похоронили.
5: Это второй известный случай гибели завербованного в дроноводы студента из Бурятии. В мае погиб 23-летний Валерий Аверин, которого 3 месяца обучали управлять беспилотниками, а потом, по словам матери, цитирую, бросили в самую мясорубку в качестве штурмовика. Активная агитация студентов подписывать контракт с Минобороны продолжается уже полгода. Недавно волонтер Анастасия Титова из Читы рассказала, что ее тоже звали выступить перед студентами и убедить их вступить в беспилотные войска. Она отказалась.
17: Ребята, вы что, офонарели? Уговаривать малявок 18-летних идти на войну? Может быть, мы прекратим затыкивать дыры вот этими лялечками? Никаких БПЛАшников там из этих пацанов не будут делать. Это сразу штурма.
5: По ее словам, на фронте очень много погибших сейчас. Это именно молодые ребята. О них официально никто не говорит, чтобы не отпугнуть потенциальных контрактников.
17: Эти 10 дней очень страшные. Сначала Ванечка 2005 года, потом Баир 4 дня назад 2005 года. Макс, позывной «Малыш», 18 лет позавчера. Ничего от него не осталось, даже хоронить нечего. А вы мне уговариваете, чтобы я ходила по техникумам и рассказывала, чтобы они подписывали контракты? Не просите меня об этом.
5: Титова говорит, что данные о погибших на фронте молодых людях скрывать становится все сложнее. За теми студентами, кто подписал контракт беспилотные войска, следят с особым вниманием. Ведь им обещают особые условия. Контракт на 1 год, восстановление в ВУЗе по возвращению, а главное – службу в тылу. Адвокаты напоминают, нет никакого контракта на год, они все бессрочны. А военнослужащие говорят, безопасного места сейчас нет нигде.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
20: Сиаха.
3: Синий.
20: Нила.
3: Коричневый.
20: Бура.
3: Зеленый.
20: Сабз.
3: Оранжевый.
20: Наранджи.
3: Фиолетовый.
20: Джамуни.
3: Красный.
20: Сурх.
3: Белый.
20: Сафед.
3: Желтый.
20: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
21: Ультиматум закрыт. Зеленский заявил, что ретрансляторы для дронов прекратили работу в Белоруссии.
22: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав главком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі.
21: Об этом Владимир Зеленский заявил накануне на брифинге для журналистов. При этом он отметил, что подтвержденной информации о демонтаже систем пока нет.
22: Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
21: Напомню, 19 июня президент Украины дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы, которые, по его словам, помогают российским дронам наводить удары по городам Украины.
1: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. І якщо він це не зробить, зробимо ми.
21: То, что в последние трое суток пролеты российских беспилотников вдоль белорусско-украинской границы не фиксируются, подтверждают и мониторинговые каналы.
2: Последний случай был зафиксирован утром 21 июня. В последующие дни российские дроны атаковали Черниговскую область Украины, но направлялись по маршрутам, не затрагивающим границу. Но картина пока не полная, и делать выводы еще рано.
21: Напомню, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко срочно пригласили в Кремль, в том числе для обсуждения ультиматума Зеленского. Американская газета The Wall Street Journal пишет, что Владимир Путин планирует усилить давление на белорусского президента и потребует предоставить территорию Беларуси для открытия нового фронта против Украины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
23: Приятно видеть вас в Беларуси. И в этом не только наши добрые братские отношения, но и основа всего – экономика. Московская область у нас первое место занимает. Это там больше 15 миллиардов товарооборот. Но я как-то на это не обращал внимания. И когда ближе познакомился с этим, я тогда подумал – если 15 миллиардов, а Московская область, все остальное, вся Россия, совсем немного относительно огромной России остается. Поэтому вы, наверное, понимаете, что...
24: Да, мы этим дорожим очень.
23: Но знаю, что вам нелегко, и вот этот товарооборот 15 миллиардов, это ничто по сравнению с тем валовым продуктом, который вы даете для России. Поэтому готовы делать все для того, чтобы, ну, хоть как-то, если мы в чем-то можем, 15 миллиардов – это немало, товарооборот, наверное, что-то можем, скажите, что будем обязательно работать вместе и делать все. Я очень переживаю за вас всегда. Когда встречаюсь с президентом Путиным, мы много говорим о Московской области. И я еще раз говорю, что, зная вас в деталях уже, еще больше проникаюсь уважением к тому труду, который вы вкладываете в развитие Московского региона вместе со своими коллегами. Поэтому я вас очень прошу, передайте самое доброе пожелание всем тем, кто рядом с вами
24: спасибо.
23: Долгое время стоит.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Пуля за отказ от контракта на СВО. В Курской области при загадочных обстоятельствах погиб срочник, не захотевший ехать на фронт. Речь о 20-летнем Максиме Миронове. Незадолго до смерти парень жаловался матери, что командир с силой выбивает из него контракт с Минобороны. За отказ воевать Максима сослали на саму границу и отобрали телефон, а через пару недель вернули родителям в закрытом цинковом гробу с пулей в голове. Теперь армейское руководство пытается любой ценой замять это дело, говорит юрист Сергей Кривенко.
25: Это классическая, к сожалению, трагедия для нынешней российской армии. Срочников прессуют колоссально, требуя подписать контракт. Когда парень проявляет твердость и отказывается, его отправляют в самые опасные зоны – под Курск или Белгород, фактически ставя в условия выживания. Если и там он не ломается, в ход идут избиения и угрозы. То, что следствие моментально пытается выдать сквозное ранение за неосторожное обращение, говорит лишь об одном – офицеры покрывают преступления, чтобы не портить статистику набора.
5: Военные исследователи уже сообщили семье, что в Курской области своих убить не могли, поэтому дело спишут на несчастный случай. Однако родственники Максима в официальную версию не верят. Они вскрыли запаянный гроб и ужаснулись. О деталях страшного опознания рассказала тетя погибшего срочника.
4: Нам категорически запрещали открывать гроб, но мы не послушали. То, что мы увидели, это кошмар. У Максима сквозное огнестрельное ранение. Лица практически нет, затылок зашит. При этом на теле вообще нет никаких других повреждений. Ни ссадин от падения, ни ожогов от пороха, который бывает при случайном выстреле в упор. Его вещи нам отдавать отказываются. Мы уверены, что Максима просто убили за то, что он не захотел идти на войну, а теперь они прячут концы в воду.
5: На фоне острого дефицита в личном составе срочников используют на передовой как живой щит, полностью лишая связи с внешним миром. О том, под каким давлением находятся призывники, в закрытом чате рассказал солдат с позывным «Север».
6: Да у нас срочников за людей не считают. Их прессуют командиры с утра до ночи. План по контрактникам горит, начальство требует цифры. Сначала обещают золотые горы, а если пацан идет в отказ, начинается прессинг. Угрожают сгноить в окопах, отбирают мобилы, сажают на губу. Офицеры прямо говорят: «Вы отсюда живыми не уедете, пока бумагу не подпишете». Пацаны ломаются, а те, кто держится, часто попадают в такие вот случайные перестрелки. Все понимают, но жаловаться некому, прокуратура с ними заодно.
5: Максима Миронова похоронили в родной Свердловской области. Семья погибшего пытается добиться независимой экспертизы. Однако личные вещи и документы парня до сих пор заблокированы военными следователями.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором

0: Что вам нелегко, и вот этот товарооборот 15 миллиардов – это ничто по сравнению с тем валовым продуктом, который вы даете для России. Поэтому готовы делать все для того, чтобы, ну, хоть как-то, если мы в чем-то можем, 15 миллиардов – это немало товарооборот, наверное, что-то можем, скажите, что будем обязательно работать вместе и делать все. Я очень переживаю за вас всегда. Когда встречаюсь с президентом Путиным, мы много говорим о Московской области. И я еще раз говорю, что, зная вас в деталях уже, еще больше проникаюсь уважением к тому труду, который вы вкладываете в развитие Московского региона вместе со своими коллегами. Поэтому я вас очень прошу, передайте самые добрые пожелания всем тем, кто рядом с вами долгое время стоит.
1: Вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
2: Эк.
1: 2.
2: До.
1: 3.
2: Тин.
1: 4.
2: Чар.
1: 5.
2: Пач.
1: 6.
2: Че.
1: 7.
2: Сат.
1: 8.
2: Ат.
1: 9.
2: Но.
1: 10.
2: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
4: Всем привет! В эфире «Между строк» подкаст, где мы разбираем то, о чем официальные медиа предпочитают молчать. Сегодня у меня для вас история, которая началась с обычной сотовой вышки. Ну, казалось бы, вышка и вышка. Стоит себе в поле где-нибудь в Гомельской области, раздает интернет, ловит сигнал. Но 19 июня 2026 года президент Украины Зеленский сказал кое-что, что превратило эти вышки в военные цели. Он дал Лукашенко ровно 168 часов, одну неделю, чтобы уграть с них российское военное оборудование. Иначе, сказал он, это сделают вооруженные силы Украины. Сегодня мы разберем все по полочкам. Что это за оборудование, как оно работает, почему Минск об этом молчит, и самое главное, что это значит для людей, которые живут рядом с этими вышками. Для обычных белорусов из приграничных деревень, которых никто ни о чем не спрашивал, устраивайтесь поудобнее, поехали.
5: Слушай, 168 часов – это же, ну, невероятно жесткие рамки, скажем так.
4: Абсолютно.
5: И чтобы вообще понять, почему этот ультиматум прозвучал именно сейчас, вот прямо в этот момент, нужно отмотать время буквально на день назад. На 18 июня.
4: Да, потому что именно 18 июня произошел инцидент, который, ну, он стал таким своеобразным катализатором.
5: Угу.
4: Украинский беспилотник атаковал автобус с белорусской детской футбольной командой. Причем это произошло в Брянской области Российской Федерации.
5: И реакция Минска была просто моментальной, да.
4: Да, власти сразу же, без особых разбирательств, обвинили в этом ударе Киев. Но вот тут начинается самое интересное. Если отбросить эмоции и просто посмотреть на логистику...
5: Возникает огромный вопрос.
4: Вот именно. Как вообще украинский дрон смог залететь так далеко? Брянская область – это же глубокий тыл, по сути.
5: Да. И не просто залететь, а так точно навестись на мобильную цель, обойти все системы ПВО. Дроны так обычно не работают на таких дистанциях.
4: Точно. И вот этот вопрос, он вскрыл просто колоссальную скрытую сеть. Оказалось, что вдоль всей границы, прямо в 12 районах Гомельской и Брестской областей...
5: Это, наверное, где-то Ельский район, Наравлянский.
4: Да-да, Ельский, Наравлянский, Лоевский. Там стоит 42 гражданские вышки связи.
5: Обычные вышки?
4: Самые обычные. Мачты операторов МТС, А1, Лайф. И вот на этих совершенно гражданских объектах установлено военное оборудование другой страны.
5: Слушай, оно звучит как-то сомнительно, если честно.
4: Почему?
5: Ну как можно просто взять и превратить вышку мобильного оператора в военный объект? Военная инфраструктура – это же всегда заборы с колючей проволокой, бункеры, какие-то спецфундаменты, а тут вышка в поле.
4: А в этом и есть весь цинизм ситуации и...

0: ну, гениальность логистики, если можно так сказать. Зачем строить, если инфраструктура уже есть? Сотовая мачта – это идеальная готовая конструкция. Смотри, во-первых, там уже есть стабильное промышленное электричество.
1: Логично.
0: А во-вторых, и это главное, высота. Эти мачты достигают от 70 до 120 метров.
1: Ага, то есть вся фишка именно в высоте.
0: Да, это чистая физика радиоволн. Вот можно представить аналогию с мегафоном.
1: Так.
0: Если человек стоит на земле, в лесу, и кричит в мегафон, его крик упрется в деревья, в холмы и заглохнет через пару километров.
1: Угу, потому что кривизна земли и препятствия.
0: Именно. Радиоволны дециметрового диапазона ведут себя так же. Сигнал просто затухает. Но если тот же мегафон поднять на 100 метров вверх,
1: то появляется прямая видимость над лесами.
0: Да. И вот эти коробочки на вышках – это ретрансляторы. Они принимают слабый сигнал управления дроном, усиливают его там на высоте, где нет преград, и передают дальше.
1: Угу. Подожди. Но если это просто усиление сигнала, ну, военные всегда что-то усиливают, ретранслируют, почему именно из-за этих вышек такой ажиотаж и ультиматумы?
0: Потому что этот ретранслятор меняет саму суть оружия. Давай посмотрим на цифры.
1: Давай.
0: Без этой вышки дальность управления, например, дроном «Шахет» максимум 150 километров.
1: Так.
0: А с вышкой в Белоруссии уже 450 километров.
1: Ух ты! В три раза.
0: Да. Но дальность – это только половина беды.
1: А вторая половина?
0: Задержка сигнала. С ретранслятором она составляет всего 0,8 секунды.
1: 0,8 секунды звучит как, ну, пинг в домашнем интернете.
0: Вот. И почему этот пинг так все меняет?
1: Я понял, к чему ты клонишь. Смотри, без ретранслятора, когда дрон улетает за эти 150 километров, он ведь теряет связь с оператором.
0: Ага.
1: Он становится абсолютно слепым, летит по координатам GPS, как по рельсам. Это просто статичная, летящая по прямой мишень.
0: И ПВО такие мишени щелкает, как орешки.
1: До 92% таких слепых целей сбивается. Радары легко просчитывают их траекторию.
0: То есть это как играть в гонки на компьютере, но с выключенным монитором. Просто жмешь газ и надеешься, что не врежешься.
1: Идеальное сравнение. А вот теперь добавляем этот ретранслятор на мачте.
0: И задержку в 0,8 секунды.
1: И все. Слепая железяка превращается в высокоточное смертоносное оружие. Оператор видит видеопоток в реальном времени. Если он замечает, что впереди заработал радар ПВО, он просто снижает высоту дрона.
0: Или уводит его за холм.
1: Да, ведет по руслу реки, прячет за рельефом, может даже цель поменять прямо на ходу. То есть эта гражданская вышка связи буквально становится частью нервной системы дрона-убийцы.
0: И тут возникает очень закономерный вопрос.
1: Какой?
0: Если эта штука делает оружие настолько опасным, как профильные министерства вообще допустили установку военного оборудования на гражданские объекты в стране?
1: Слушай, анализ ситуации вскрывает тут просто потрясающий правовой парадокс.
0: Расскажи.
1: Суверенитет здесь существует исключительно на бумаге. Вот есть профильные ведомства Министерства связи, да?
0: Ну да, они же распределяют частоты.
1: По идее, они обязаны знать о каждой радиочастоте. Но они даже не в курсе о существовании этих коробочек. Радиочастоты независимого государства контролируются чужой армией, и профильное министерство об этом даже не знает.
0: Ничего себе. Ну, технически как это провернули втайне? Вышки же обслуживаются, там есть инженеры.
1: А схема оказалась до смешного простой. Прикрылись механизмами директив союзного государства.
0: То есть?
1: Военные инженеры приезжали на объекты под видом планового техобслуживания.
0: А, то есть для местного техника это выглядело как, ну, приехали ребята чинить 4G.
1: Вот именно. Открыли шкаф, повесили блок, подключили к питанию вышки, закрыли и уехали.
0: Как просто.
1: И это, кстати, далеко не единственный пример такой. Ну, тихой оккупации экономики.
0: О да, если говорить об экономике, сразу вспоминается Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Это же фрагмент того же пазла. Предприятие ежемесячно поставляет около 40 тысяч тонн дизеля. И этот дизель идет напрямую для заправки российской бронетехники.
1: 40 тысяч тонн каждый месяц? Это огромный объем. Это прямое встраивание в военную машину.
0: И вот на фоне всего этого время-то тикает. Ультиматум поставлен 168 часов.
1: Угу.
0: И Минск в ответ на это только, ну, сыплет какими-то оскорблениями и отмалчивается по существу.
1: А оборудование висит.
0: Да, оборудование висит. И что произойдет, когда время истечет?
1: начнется, скажем так, жестокая математика асимметричной войны.
0: Звучит пугающе.
1: Давай оценим арсенал, который может полететь по этим 42 вышкам.
0: Там есть из чего выбирать. В распоряжении Украины есть тяжелые дроны, например, «Лютый» или «Бобер».
1: У них же дальность под 1000 километров.
0: Да, 1000 километров. А боевая часть — 45 килограммов взрывчатки.
1: 45 килограммов? Подожди, это очень много. Для сравнения, противотанковая мина, которая рвет гусеницу тяжелого танка, это 5-10 килограммов.
0: А здесь 45.
1: Для металлической мачты это... Ну, от нее ничего не останется.
0: Гарантированное уничтожение. Конструкция просто сложится, как карточный домик.
1: Но это для тех вышек, которые стоят глубоко. А ведь многие находятся в пределах 30 километров от границы.
0: И для них есть другая тактика.
1: Да. Скоростные FPV-дроны с искусственным интеллектом.
0: Вот эта технология с ИИ, она делает классическую защиту почти бесполезной.
1: Почему?
0: Обычно, как сбивают дроны, глушат системами радиоэлектронной борьбы. РЭП.
1: Картинка пропадает, и все?
0: Да. Оператор теряет связь, дрон падает. Но как работает ИИ?
1: А как только оператор наводит камеру на вышку и берет ее в контур...
0: Он может просто бросить пульт.
1: Искусственный интеллект сам распознает цель визуально. Даже если РЭП заглушит абсолютно все радиоволны в радиусе 10 километров, дрон просто полетит по картинке и все равно ударит в вышку.
0: Да.
1: Но, слушай, есть же еще более простая тактика. Менее зрелищная.
0: Зачем бить саму вышку?
1: Вот именно, зачем тратить взрывчатку на толстый металл, если можно перерезать провода?
0: Удары по трансформаторным подстанциям.
1: Да. Они часто стоят вообще вдали от деревень, где-то в поле.
0: Но у вышек же есть аккумуляторы.
1: Есть. Но их хватает часа на 4. Максимум. И как только батарея садится, этот грозный военный ретранслятор наверху превращается просто в бесполезный кусок пластика.
0: Логично. Хотя, знаешь, сторонники официальной линии могут возразить, мол, вся эта инфраструктура надежно прикрыта системами ПВО.
1: Это, наверное, самый слабый аргумент, если хоть немного понимать экономику войны.
0: Расскажи.
1: Смотри, основной зенитный комплекс, который прикрывает такие объекты в Белоруссии, это ТОР-М2К.
0: Так.
1: И сколько стоит одна ракета?
0: Примерно 60 тысяч долларов.
1: Ого. А украинский дрон, который летит сносить эту вышку?
0: Максимум 20 тысяч долларов. То есть тратить ракеты за 60 тысяч на перехват роя дронов за 20 тысяч – это…
1: Это путь к банкротству всей системы ПВО. Бюджет на защиту кончится раньше, чем у атакующих закончатся дроны. И, кстати, на самом высоком уровне уже публично признавали, что локальное ПВО справляется хуже российской.
0: Да, это было. Но давай посмотрим на это с другой стороны, с юридической.
1: Давай.
0: Удары по территории государства, которое формально в войне не участвует.
1: Статус нейтралитета и все такое.
0: Да. Как на это вообще посмотрит международное право и Запад?
1: Если коротко, они фактически дали зеленый свет.
0: Да, потому что есть 51-я статья Устава ООН. Она прямо разрешает атаковать объекты, от которых исходит военная угроза.
1: Правда, из Москвы сразу пригрозили, что любой удар будет считаться нападением на союзное государство, и ответ будет жестким.
0: Но на Западе это просто проигнорировали.
1: Потому что есть исторические прецеденты.
0: И именно. Возьмем войну во Вьетнаме. Знаменитая тропа Хошимина.
1: Да-да-да.
0: По ней шло снабжение, и она проходила через Лаос и Камбоджу.
1: А они формально были абсолютно нейтральными странами.
0: Но территория-то использовалась для военной логистики. И поэтому авиация США наносила массированные удары по этим нейтральным землям.
1: Логика тут жестокая, но очень прозрачная.
0: Или вот современные примеры – удары Израиля по инфраструктуре в Сирии и Ливане.
1: Суть в том, что если власти страны не контролируют свою территорию, или, что еще хуже, осознанно дают использовать свою инфраструктуру чужой армии…
0: Они теряют этот щит нейтралитета.
1: Абсолютно. Гражданский объект с военным передатчиком – это уже легитимная военная цель. Точка.
0: Знаешь, вся эта геополитика, ООН, прецеденты – это все звучит очень масштабно.
1: Но!
0: Но в итоге эта история спускается с небес на землю, буквально во дворы обычных людей.
1: Да? Вот это самое страшное.
0: Потому что прямо сейчас под угрозой находится более 80 приграничных деревень.
1: Вышки же не стоят в чистом поле, где-то там в вакууме.
0: Чтобы был хороший сигнал в деревне, мачту ставят прямо в деревне. И очень часто эти громадины по 120 метров стоят буквально в 200 метрах от деревянных жилых домов.
1: И если туда прилетит 45 килограммов взрывчатки...
0: Последствия будут катастрофическими. И это даже не разлет осколков или взрывная волна.
1: А что?
0: Пожары. Огромное количество раскаленного металла, горящее топливо – все это рухнет на деревянные крыши.
1: А если лето сухо?
0: Моментальное возгорание целых улиц.
1: Люди просто остаются один на один с катастрофой.
2: И это самый мрачный, самый тяжелый моральный аспект. Местные жители. Их ведь никто ни о чем не спрашивал.
1: Да.
2: Они, сами того не зная, выполняют роль живого щита.
1: В то время как те, кто реально пользуются этими ретрансляторами.
2: Российские операторы дронов.
1: Они сидят в бетонных бункерах глубоко в Брянской или Курской областях, в абсолютной безопасности.
2: Для них разрушение вышки в Беларуси означает только то, что на мониторе пропала картинка.
1: Они просто пойдут, заварят себе кофе, пока техники ищут резервную частоту.
2: А расплачиваться будут обычные люди в деревнях. И, кстати, расплачиваться в том числе и деньгами.
1: Ну да, восстановление мачты – это сотни тысяч долларов из бюджета.
2: Из налогов тех самых людей.
1: Получается просто дикая картина. Инфраструктура сдана под чужие военные нужды, пользу получает кто-то за сотни километров.
2: А все риски и убытки ложатся на местных жителей. Вот такая история про сотовую вышку, которая оказалась совсем не просто вышкой. Я хочу, чтобы вы вынесли из сегодняшнего выпуска одну простую мысль. Не про политику, а про то, что когда большие дяди договариваются между собой, платят за это всегда обычные люди.
3: И знаете, над чем стоит подумать? Если завтра на этих же гражданских вышках установить систему распознавания лиц или средства тотальной прослушки, узнает ли об этом хоть кто-то в стране, пока не станет слишком поздно?
2: Отличный вопрос, чтобы поразмыслить на досуге. Спасибо, что слушали. Анализируйте факты и берегите себя.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
6: Радиосигнал 666 АМ.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Дональд Трамп как минимум. Жители Бреста шокированы пафосом визита патриарха Кирилла.
9: В блаженном успении вечный покой подашь, Господи, всем земляными поминаемым.
8: 21 июня, накануне 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны, патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Брест и провел литургию в Воскресенском соборе, а также совершил заупокойную литию в память о защитниках Брестской крепости и всех павших в Великой Отечественной войне.
10: Мы в этих местах и сотворим вечную память, неформальную, а с полным пониманием всего того, что эти люди совершили во благо Церкви и Отечества нашего. Аминь.
8: Но брещане в основном обсуждали не службу, а то, с каким пафосом патриарх Кирилл приехал в город. Дорогой кортеж, перекрытые дороги и охрана, как у президента.
11: Если Бог – наша защита, то чего же Кирилла охраняют как президента? Причем как Трампа, не меньше.
12: Сразу видно – Божий человек. Скромный, без роскошеств и излишеств.
13: Историю с часами Брюге многие до сих пор помнят, как их потом еще фотошопом замазывали. Вот вам и показная скромность.
8: Вспомнили белорусы и то, как патриарх Кирилл называл стремление людей жить лучше чистым злом.
14: Мы знаем, что самые страшные кровавые перевороты всегда происходили по причине устремления людей к лучшей жизни. Только через разрушение сложившегося уклада жизни другой уж никак нету никакой возможности, чтобы люди жили лучше. У нас должен развиться иммунитет к любым призывам добиться человеческого счастья.
8: А о богатстве патриарх говорит следующее.
14: Богатство – то, что помогает жить, но что не может быть смыслом жизни. Вот осознание того, что богатство, обладание материальными ценностями не может быть смыслом жизни, является вызовом для очень многих людей сегодня, которые, обретая богатство, теряют чувство меры, теряют критическое отношение к своим собственным желаниям и потребностям и попадают в этот плен. А греховно то, как человек богатство использует, потому что собственные сверхпотребности заслоняют жизненный взор, мешают видеть Божью правду и смысл жизни.
8: Как пишут журналисты, глава РПЦ, призывающий прихожан к аскетичному образу жизни, носит часы за 30 тысяч евро, летает на бизнес-джете стоимостью 43 миллиона долларов и ездит в Москве на Mercedes-Benz G-класса с мигалкой. В 2020 году журналисты обнаружили, что патриарх владеет недвижимостью в Москве и Подмосковье на сумму более 3 миллионов долларов, а его общее состояние оценивается в 8 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
7: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
8: Дороги, как в Европе, только наоборот. В Витебске в прямом смысле слова под асфальт провалился грузовик коммунальной службы. Пострадала поливочная машина «Зеленстроя». Она буквально провалилась под асфальт, сообщил директор «Гордурмост» Николай Жигунов.
15: Коммунальный грузовик пришлось доставать из плена с помощью 4-тонного погрузчика. Причиной инцидента стал провал канализационного колодца водоканала. Он не выдержал груз, наполненный водой цистерны для полива. Когда машина наехала на бордюр, центр тяжести сместился на одно колесо, и асфальт под техникой просто ушел вниз.
8: Сейчас на месте работает ремонтная бригада Витебского водоканала. Специалисты восстанавливают поврежденный колодец. Местные жители напоминают, что для Витебска это уже не первый тревожный провал за последнее время. В начале июня на улице Шрадера рядом с жилым домом номер 8 произошел подмыв грунта. Обрушение было серьезным. Площадь провала составила примерно 20 метров. Люди не на шутку испугались.
16: Глянули в окно. Котлован, воронка засасывает туда все, деревья пошли в эту воронку. С таким звуком страшным, от фундамента 1.5 метра, мы заволновались.
8: Жителям дома предложили временное отселение, а на месте работали спасатели, комиссия по чрезвычайным ситуациям и подрядчики. Позже выяснилось, что о проблемах на этом участке предупреждали заранее. Еще в марте житель Витебска опубликовал видео, где рассказывал о реконструкции канализационного коллектора в районе ручья Гапеева и говорил о возможных ошибках в оценке грунтов. Он предупреждал о риске просадки, угрозе коммуникациям и ближайшим домам, что и случилось спустя 3 месяца. Обычно подобные инциденты – это результат старых сетей, некачественного ремонта, ошибок при земляных работах и постоянного откладывания проблем на потом, объясняет эксперт в сфере ЖКХ Сергей Антонов.
17: Если под асфальт проваливается машина, а рядом с жилым домом уходит грунт, это уже не история про один дождь или один колодец. Это сигнал, что под землей накопились проблемы. Самое опасное, что сверху все может выглядеть нормально. Дорога, двор, тротуар. А внутри уже пустота. Если под ней горячая вода или кипяток, это точно может закончиться для кого-то трагедией.
8: По словам эксперта, витебские провалы выглядят как метафора всей коммунальной системы Беларуси. Мол, наверху отчеты, ремонты и слова о полном контроле, а под асфальтом гнилые сети, подмытый грунт и риски для людей. Вопрос в том, почему чиновники и коммунальщики начинают действовать только тогда, когда земля буквально уходит из-под ног. Но помните, если у вас есть жалобы на ямы на дорогах, качество продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Кладбище забито солдатами. Житель Республики Тыва показал местный морг с горой трупов военных и кладбище размером с город.
19: А морг, короче, за 2 года в морге, да, там же есть большая территория, и за 2 года все места просто тупо заняты.
18: Масштабы потерь в армии на фронте пытаются скрыть любыми способами, но правда все равно прорывается наружу. Жены бойцов 70-го мотострелкового полка массово штурмуют военную прокуратуру. Они требуют наказать командира, полковника Кирилла Волковского, который запретил эвакуировать убитых и раненых с поля боя. О том, как солдат бросили гнить под солнцем, рассказывает Анна, супруга пропавшего без вести Никиты Второнина.
20: Прошу военную прокуратуру провести проверку в отношении командира полка Волконского Кирилла Геннадьевича в связи с неоказанием эвакуации раненых и погибших, а также предоставить мне информацию о моем муже. Сейчас ситуация в Малой Токмачке сложная, и многие родственники, как и я, ищут своих родных. Прошу не только военную прокуратуру, а также все вышестоящие инстанции обратить внимание и провести объективную проверку.
18: Статус пропавшей без вести, по сути, стал для Минобороны самым удобным инструментом. Пока боец официально не признан погибшим, государству не нужно платить его семье гробовые миллионы, говорит юрист Сергей Кривенко.
21: Это позволяет скрывать катастрофические цифры ежедневных потерь от общества. Командирам на местах буквально спускают негласные приказы – тела с поля боя не эвакуировать. Позиции завалены трупами, раненые просто истекают кровью в окопах, а для тыла этих людей как будто никогда и не существовало. Это циничный способ сэкономить бюджетные деньги на выплатах семьям.
18: При этом скрывать реальность все труднее. Тыловые морги от Тывы до Урала забиты телами, а кладбища разрастаются до размеров городов, рассказывает военный аналитик Ян Матвеев.
22: То, что происходит под Малой Токмачкой, это итог тактики мясных штурмов. Людей бросают в лобовые атаки на укрепления без поддержки. Потери огромные, и если начать выносить всех убитых, то тыловая система моргов просто рухнет в одночасье. Вот командование и выбирает самый простой для себя путь – замалчивание. Но прятать тысячи смертей в 2026 году уже невозможно.
18: По словам экспертов, пока военные прокуроры пытаются замять скандал вокруг полковника Волковского, родственники сотен других солдат объединяются, чтобы штурмовать кабинеты чиновников.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
23: Глава правительства Александр Турчин о том, что самые выгодные вложения – это инвестиции в образование молодежи.
24: В нынешнем году более 45 тысяч выпускников пополнят ряды молодых людей с высшим образованием. Это интеллектуальный фундамент нашей страны. Именно вы являетесь двигателем технологического прогресса, а значит, экономики в целом. Без образованной молодежи государства нет будущего. И эта фраза отнюдь не клише. Именно вы, молодое поколение, завтра подхватите эстафету управления страной и будете принимать жизненно важные решения. На вас ляжет ответственность за судьбу государства и благополучие народа. Говорят, лучший способ предсказать будущее – создать его. Поэтому инвестиции в образование молодежи самые выгодные. Это вклад в долгосрочную безопасность и суверенитет страны.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
25: Украина наращивает силы на границе. Главком ВСУ снова заявил об угрозе наступления с территории Беларуси. По словам Александра Сырского, не достигнув успеха на основных направлениях, Россия пытается расширить активные действия на севере Украины. В этих условиях необходимо не пополнять уже существующие бригады, а создавать новые, считает главком ВСУ. Он отметил, что линия фронта существенно увеличилась в глубину.
26: Если увеличить численность бригады, от этого не увеличится протяженность линии фронта, на которой она может применяться. Поэтому, когда фронт растет в ширину и в глубину, арифметика неумолима. Нужны новые воинские части.
25: Ранее главком ВСУ заявил об усилении обороны на границе с Беларусью и создании новых подразделений беспилотников на этом участке. При этом президент Украины Зеленский приказал разведке и армии работать на опережение по объектам, которые, как он говорит, Россия использует для масштабирования войны.
27: Я приказал нашей разведке и армии действовать на опережение в отношении тех объектов, которые россияне используют для расширения масштабов войны. Украина никогда не хотела войны. Все это знают с первого дня войны. Мы хотим мира. Мы хотим справедливости для Украины. Мы хотим гарантированной безопасности. Необходимо, чтобы Россия пошла на мир. Инструменты для этого есть.
25: По словам экспертов, вполне возможно, Александра Лукашенко уговаривают более активно вступить в специальную военную операцию на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину, говорит военный эксперт Егор Андреев.
0: Беларусь, похоже, получила задачу от России держать в напряжении украинскую армию перед попыткой штурмовых действий российских войск на востоке и юге Украины.
25: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. Александр Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
1: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
25: Эксперты отмечают, что поддержка специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, и так обходится Беларуси слишком дорого, ведь ее душат санкции и международная изоляция. А более активное участие в СВО может втянуть страну в военные действия. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко этого не допустит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
2: 2.
3: До.
2: 3.
3: Тин.
2: 4.
3: Чар.
2: 5.
3: Пач.
2: 6.
3: Че.
2: 7.
3: Сат.
2: 8.
3: Ат.
2: 9.
3: Но.
2: 10.
3: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Из первых уст.
23: Начальник управления защиты информации Нацбанка Инна Легчилова о предотвращении регулятором хищения денежных средств у граждан.
4: Счет антифрод-систем было приостановлено за январь-апрель 72,4 миллиона. Это в 4 раза больше, чем сама сумма ущерба, которая была нанесена. А учитывая, что эта сумма ущерба исключительно социальная инженерия, все считают, что банковское сообщество отрабатывает на все, что возможно. 17% нам удается, это кроме 74,2 миллионов, приостановить в цепочке. То есть, когда деньги были уже списаны. Опять же, проблема остается именно в социальной инженерии. Это инвестирование, покупка товара. Об этих схемах мошенничества, как правило, становится известно и самому человеку, уже когда прошел период времени, и деньги покинули Республику Беларусь. Поэтому очень важно быть людям самим, более внимательным и бережным к деньгам, к поведению, переспросить, уточнить, инвестировать в уже заранее известные проекты. Ну и, конечно, вот этот бич – это участие в спецоперациях и декларирование.
7: Новости регионов. На радиосигнал.
25: Трагедия в Могилеве. На Святом озере утонул 15-летний подросток. Он отдыхал на водоеме в компании друзей и вместе с ними пошел купаться. В какой-то момент ребята потеряли его из виду и сразу же бросились за помощью к спасателям. К сожалению, спасти ребенка не удалось. Спасатели обнаружили тело мальчика в 30 метрах от берега на 3-метровой глубине. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Спасатели призывают родителей быть бдительными и напомнить детям, что вода не прощает ошибок, а купание без присмотра взрослых или в необорудованных местах смертельно опасно. Православный храм Часовня святителя Спиридона Тримифунтского Чудотворца загорелся в Орше. Спасателям поступила информация о пожаре по проезду Гаранина. Кровля здания была полностью охвачена огнем. Пожар ликвидировали работники МЧС. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на месте инцидента работало 13 единиц техники. Обошлось без пострадавших. Обстоятельства случившегося еще устанавливают. На Славянском базаре в Витебске милиция задействует дроны с громкоговорителями для информационной работы с гражданами. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков. На рабочем совещании он распорядился при необходимости увеличить количество КПП, сделав акцент на особенностях информационной работы с гражданами, в том числе посредством дронов с громкоговорителями. Кубраков призвал силовиков не расслабляться и быть готовыми к любому развитию событий. Глава МВД потребовал от силовиков вежливо и внимательно относиться к гражданам, но принципиально ставить на место людей, которые приезжают похулиганить и установить свои правила. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Важный сигнал.
25: Один за всех и все за одного. Песков заявил, что Россия будет стоять рядом с Беларусью в отражении угроз. Намекает на СВО? У пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова спросили, какой будет реакция России в случае атак на Беларусь.
5: Союзное государство. И Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией. В развитии в совместном экономическом и в отражении всевозможных угроз. Будь то прямые угрозы, квази-угрозы, перспективные угрозы или настоящие.
25: Напомню, 19 июня президент Украины Зеленский выдвинул Беларуси ультиматум, потребовав в течение недели демонтировать ретрансляторы для наведения российских дронов. В противном случае, как заявлял Зеленский, это сделает украинская армия. Требования Владимира Зеленского к Александру Лукашенко убрать помогающие навигации российских дронов ретрансляторы от украинской границы ранее прокомментировал и глава российского МИДа Сергей Лавров. Он тоже заявил, что Москва будет защищать Беларусь в случае попыток Украины атаковать ее.
6: Это очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.
25: При этом Зеленский утверждает, что втянуть Беларусь в войну пытается именно Россия, а не Украина. Ранее он заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины либо операцию против страны НАТО.
27: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
25: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. При этом Александр Лукашенко уже не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
1: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
25: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Что касается ретрансляторов, то накануне вечером Зеленский заявил, что они перестали работать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Новая реальность. В Ленобласти обещают выплаты желающим пойти работать в огневые группы по борьбе с дронами.
9: В Ленинградской области будут платить 250 тысяч рублей за поступление на службу в мобильные огневые группы, которые защищают регион от беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, деньги получат те, кто заключит контракт через областной военкомат. Помимо разовой выплаты, бойцам МОК обещают зарплату от 200 тысяч рублей и премию в 100 тысяч рублей за каждый сбитый дрон. Также контракт предусматривает обязательное страхование жизни и здоровья на 2 миллиона рублей. В качестве добровольцев приглашаются мужчины до 62 лет. Предельный возраст зависит от воинского звания. По словам Дрозденко, их будут оформлять на службу в Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области. Борцам с беспилотниками гарантируется 100% сохранение зарплаты по месту работы. Дрозденко утверждает, что они будут нести службу только на территории региона.
10: Поэтому я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области. Прежде всего, ветеранам, участникам специальной военной операции, ребятам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах Советской Российской армии. Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить 3-летний контракт как схема резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защиты ленинградского неба. Одновременно все резервисты будут трудоустроены на работу предприятия и организации критической инфраструктуры для защиты предприятия.
9: Для формирования экипажей мобильных огневых групп в первую очередь будут привлекать резервистов, отметил Дрозденко. Он пообещал, что они будут заключать контракт на 3 года и их не отправят на фронт. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев одобрил призыв резервистов, но обещание не отправлять их на СВО назвал опрометчивым. Сейчас на всех направлениях спецоперации ощущается дефицит солдат из-за больших потерь. В тылу тоже небезопасно. Дроны атакуют регионы каждый день и с каждым разом их все больше, а залетают они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
11: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы, соответственно, через них продолжают лететь в огромном количестве дальнобойные беспилотники Украины. Одновременно украинские инженеры улучшали свои дроны, появились новые модели, тот же самый дрон FP-1 уже много раз дорабатывался, дрон Лютый тоже изменялся. Эти беспилотники начали получать автоматическую судя по всему, автоматическую систему уклонения от огня, которая тоже мешает их сбивать и повышает их эффективность, потому что они долетают до целей. И все это вместе, вся эта последовательная, долгая, уже многолетняя, можно говорить, даже работа, она как раз и приводит к такому результату. Российская ПВО никак не смогла подстроиться.
9: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук дрона где-то рядом. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно. К тому же к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
12: Российская ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных состояний беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
9: Помогут ли бороться с беспилотниками мобильные огневые группы, пока неизвестно. Военные эксперты считают, что вначале нужно создать необходимую инфраструктуру, закупить оружие и машины, а главное – обучить людей. На все это уйдет достаточно времени. Да и перспектива оказаться в любой момент в зоне СВО пугает добровольцев и резервистов, отмечают аналитики.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
23: Глава государства Александр Лукашенко о недавней встрече с представителями президента Украины.
13: И чтобы вы знали, я это говорю не только вам и Борису Вячеславовичу. Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президенты, они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески. Вот понимая, что такое Россия и что такое мы, тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Слушайте, мы с президентом России 1000 раз обсуждали эту тему. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать. Поэтому наша позиция, Андрей, чтобы ты понимал, миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом.
8: Мы этим очень дорожим, Александр Григорьевич.
13: Нет, это иначе быть не может. Слушайте.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Ни дня без учений. Новый город на карте. В Речице начались мобилизационные учения. Явка мужчин строго обязательна.
15: Ребята, завтра, 24 июня, с 6 до 8 утра у нас в Речице будут проходить учения. Со стороны населения не требуется никакого вмешательства, но, возможно, будут слышны какие-то нехарактерные звуки для этого времени. Не пугайтесь, пожалуйста.
14: На такое видео местные блогеры обратили внимание жители Речицы. В комментариях люди возмущаются, на что только не идут местные чиновники, чтобы заманить на мобилизационные учения как можно больше мужчин. Хотя есть и мужчины, которые считают боевую подготовку полезным и важным занятием.
16: Я считаю, что каждый мужчина должен прийти на сборы, так он должен защитить свою страну, свою семью.
14: По данным военного комиссариата Речицкого района, военнообязанные должны будут освоить вооружение и технику, отработать выполнение задач, требующих оперативных решений и слаженных действий.
17: Задача данных учений – это приведение военкомитета в боевую готовность согласно плану перевода с мирного военного времени, призыв и поставку военнообязанных, которые прибывают на плане до штата военного времени военного комиссариата, получение всех видов материальных средств, а также выполнение задач по предназначению.
14: Также в военкоме объяснили, чем именно будут заниматься военнообязанные.
17: Кто-то будет дежурить на радиостанции, кто-то будет выполнять задачи по охране и обороне военного комиссариата, кто-то будет выполнять задачи по оповещению граждан, находясь на территории города Лиды Ильинского района. Обращаю внимание, что эти учения носят плановый характер.
14: По данным ведомства, скоро будет происходить оповещение обычных граждан. Они будут должны прибыть по повестке. В комиссариате уверяют, что после проверки их учетных данных граждане будут отпущены по своим местам работы либо месту своего пребывания. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
23: Глава государства Александр Лукашенко о недавней встрече с представителями президента Украины.
13: И чтобы вы знали, я это говорю не только вам и Борису Вячеславовичу. Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президент, и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески. Вот понимая, что такое Россия и что такое мы. Тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Слушайте, мы с президентом России 1000 раз обсуждали эту тему. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать. Поэтому наша позиция, Андрей, чтобы ты понимал, миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом.
8: Мы этим очень дорожим, Александр Григорьевич.
13: Это иначе быть не может. Слушайте.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Новая реальность. В Ленобласти обещают выплаты желающим пойти работать в огневые группы по борьбе с дронами. В Ленинградской области будут платить 250 тысяч рублей за поступление на службу в мобильные огневые группы, которые защищают регион от беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, деньги получат те, кто заключит контракт через областной военкомат. Помимо разовой выплаты, бойцам МОК обещают зарплату от 200 тысяч рублей и премию в 100 тысяч рублей за каждый сбитый дрон. Также контракт предусматривает обязательное страхование жизни и здоровья на 2 миллиона рублей. В качестве добровольцев приглашают мужчины до 62 лет. Предельный возраст зависит от воинского звания. По словам Дрозденко, их будут оформлять на службу в Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области. Борцам с беспилотниками гарантируется 100% сохранение зарплаты по месту работы. Дрозденко утверждает, что они будут нести службу только на территории региона.
10: Поэтому я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области. Прежде всего, ветеранам, участникам специальной военной операции, ребятам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах Советской Российской армии. Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить 3-летний контракт как схема резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защиты ленинградского неба. Одновременно все резервисты будут трудоустроены на работу предприятия и организации критической инфраструктуры для защиты предприятия.
7: Для формирования экипажей мобильных огневых групп в первую очередь будут привлекать резервистов, отметил Дрозденко. Он пообещал, что они будут заключать контракт на 3 года и их не отправят на фронт. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев одобрил призыв резервистов, но обещание не отправлять их на СВО назвал опрометчивым. Сейчас на всех направлениях спецоперации ощущается дефицит солдат из-за больших потерь. В тылу тоже небезопасно. Дроны атакуют регионы каждый день и с каждым разом их все больше, а залетают они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
11: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы, соответственно, через них продолжают лететь в огромном количестве дальнобойные беспилотники Украины. Одновременно украинские инженеры улучшали свои дроны, появились новые модели. Тот же самый дрон FP-1 уже много раз дорабатывался, дрон «Лютый» тоже изменялся. Эти беспилотники начали получать автоматическую, судя по всему, да, мы не знаем точно, но судя по всему, автоматическую систему уклонения от огня, которая тоже мешает их сбивать и повышает их эффективность, потому что они долетают до целей. И все это вместе, вся эта последовательная, долгая, уже многолетняя, можно говорить, даже работа, она как раз и приводит к такому результату. Российская ПВО никак не смогла подстроиться.
9: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук дрона где-то рядом. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно. К тому же к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
12: Российская ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы.

0: два,
1: до,
0: три,
1: тин,
0: четыре,
1: чар,
0: пять,
1: панч,
0: шесть,
1: че,
0: семь,
1: сад,
0: восемь,
1: ат,
0: девять,
1: но,
0: десять,
1: дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которая касается буквально каждого жителя Беларуси, о медицине, которая называется «бесплатной», но таковой давно не является. Беларусь занимает последнее место среди европейских соседей по расходам на здравоохранение, и это не оппозиционная риторика, а данные ВОЗ и Всемирного банка. Мы разобрали цифры, истории реальных людей и сравнили с тем, как дела обстоят в Польше, Литве и Германии. Оставайтесь с нами, будет неудобно, но честно. И вот, первый же факт, который просто рушит привычную картину. На одного жителя страны тратится около 2200 долларов в год.
5: Угу.
4: И тут важно сразу уточнить, эта цифра посчитана по паритету покупательной способности.
5: Стоп. Подожди, давай сразу расшифруем для ясности. Паритет покупательной способности – это, значит, что показатель уже очищен от разницы в ценах.
4: Абсолютно верно, да.
5: То есть учтено, что базовые услуги внутри страны стоят дешевле, чем, скажем, в Европе, и прямой перевод по курсу был бы просто, некорректным.
4: Да, цифры уже скорректированы. И вот даже с этой поправкой на более низкие внутренние цены отставание получается просто колоссальным.
5: Mm.
4: В Польше и Литве этот показатель почти вдвое больше. В Германии он вообще уходит за 9 тысяч. А в среднем по Евросоюзу превышает 5 тысяч долларов.
5: Слушай, звучит как серьезный разрыв, да? Но давай смотреть на вещи прагматично. 2500 долларов – это же не нулевой баланс?
4: Ну да.
5: Поликлиники физически открыты, скорая помощь выезжает на вызовы, лампочки, в конце концов, в коридорах горят. То есть система существует и как-то функционирует?
4: Вот. Официальная позиция как раз и гласит, что базовые обязательства выполняются. Но в этом и кроется фундаментальный подвох.
5: В чем именно?
4: Если перевести эти расходы в долю от ВВП, получается всего 4,7%. Для сравнения, средний европейский уровень 10,5%.
5: Угу.
4: И эти 4,7% – это ровно та граница, которая позволяет системе просто физически не рухнуть.
5: То есть это такой бюджет выживания стен. Деньги идут на оплату отопления, зданий, электричества и базовых ставок персонала, чтобы они просто приходили на работу.
4: Именно так. Стены стоят, врачи на месте. Но существует огромная пропасть между понятиями «поликлиника работает» и «человек вовремя получает лечение».
5: Понятно. Инфраструктура поддерживается.
4: Угу. Государство оплачивает необходимый минимум, просто чтобы здания не закрылись.
5: Но ведь сам процесс лечения требует постоянных вливаний, правильно? Оборудование изнашивается, ломается. Нужны реактивы для анализов, расходные материалы, импортные препараты, шовный материал. Если бюджет покрывает только выживание стен, откуда берутся ресурсы на все остальное?
4: А вот ответом на этот вопрос служит другая цифра. 33,2% всех расходов на здравоохранение в Беларуси покрываются напрямую из карманов граждан.
5: Ого!
4: То есть треть всех медицинских денег – это просто личные сбережения людей.
5: Подожди, разве это не естественный процесс? Люди во всем мире пользуются частными клиниками. Кто-то хочет сервис получше, кто-то не хочет сидеть в очереди, кому-то важна улыбка администратора. Это же можно классифицировать как просто добровольный выбор комфорта.
4: Нет. Анализ показывает совершенно иную картину. Речь вообще не идет о покупке какого-то VIP-комфорта.
5: Типа базовая версия бесплатна, но пользоваться невозможно.
4: Вот именно. Базовая версия формально бесплатна, но она намеренно существует в таком перегруженном и медленном состоянии, что человек вынужден покупать премиум-доступ, чтобы просто решить проблему.
5: То есть бесплатная услуга юридически как бы есть, но на практике

0: И очередь к узкому специалисту растягивается настолько, что болезнь успеет перейти в тяжелую стадию.
1: Да. Человек поставлен в условия, где ожидание становится опасным для здоровья, и в результате он просто идет платить.
0: Ага. Возникает парадокс двойного налогообложения.
1: Точно.
0: Сначала налоги списываются с зарплаты в бюджет на содержание вот этой бесплатной медицины, а затем человек несет наличные в кассу частного центра.
1: Да, или государственного платного отделения. Люди платят дважды.
0: Слушай, а как этот механизм скрытого соплатежа выглядит на практике? Ну, сухие проценты сложно примерить на себя.
1: Угу.
0: Во что превращаются эти 33%, когда возникает реальная медицинская проблема?
1: Они превращаются в прескурант отчаяния. Вот давай разберем конкретную ситуацию. Есть история. Игорь, 58 лет, житель Могилева. Диагноз – разрушение тазобедренного сустава.
0: Тяжелая штука. Это когда каждый шаг сопровождается острой болью.
1: Да, а со временем способность ходить пропадает полностью. То есть это случай, требующий планового хирургического вмешательства.
0: И каков алгоритм действий в рамках государственной системы? Бесплатная операция же положена?
1: Положена. Но пациента ставят в лист ожидания. И срок более 2 лет.
0: 2 года. 2 года с разрушающимся суставом. Но это означает не просто дискомфорт, это же, ну, механизм инвалидизации.
1: Вот именно.
0: Человек выпадает из экономической жизни, теряет работу, нуждается в постоянном уходе.
1: Абсолютно верно. Ждать 2 года Игорь физически не мог. Единственный выход – соглашаться на внеочередную операцию.
0: Платную?
1: Да. С использованием платного протеза белорусского производства. Сам эндопротез обошелся в 4200 рублей.
0: Кошмар.
1: А если добавить к этому обязательные анализы, подготовку и медикаменты, итоговая сумма превысила 5000.
0: Давай сопоставим цифры. 4200 рублей за протез при средней пенсии по возрасту около 700-800 рублей.
1: Да.
0: Для пенсионера это эквивалент дохода за несколько лет. Чтобы оплатить такую операцию, семье приходится, не знаю, продавать имущество или брать жесткие потребительские кредиты?
1: В социологии это называется термином «медицинская бедность». Это когда лечение банального, излечимого заболевания отбрасывает семью далеко за черту бедности.
0: Жесть.
1: И вот другой пример. Елена, 34 года, Минск. Ребенку требуется срочное МРТ головного мозга, там подозрение на серьезную неврологическую патологию.
0: Ну, срочное МРТ для ребенка – это ситуация, где счет часто идет на дни. Диагностику должны проводить немедленно.
1: Должны. Запись в государственную больницу открыта, но с пометкой «на неопределенный срок».
0: В смысле? Почему?
1: Причина банальна. Томограф сломан.
0: И почему он остается сломанным неопределенное время? Это же критически важное оборудование.
1: А здесь включается механизм бюрократического коллапса. Государственное учреждение не может просто пойти и купить деталь.
0: Ну да, тендеры.
1: Вот именно. Нужны тендеры, согласование бюджета, выделение валюты на импортную запчасть. И этот процесс может занимать месяцы.
0: Угу. И в итоге Елена везет ребенка в частный медицинский центр.
1: Естественно.
0: А там аппарат работает бесперебойно.
1: Потому что частный капитал обслуживает технику за реальные деньги без полугодовых тендеров. Процедура обошлась в 332 рубля. За эти деньги исследования сделали день в день.
0: Слушай, ну для семьи со средним доходом внезапные 300 с лишним рублей. Это серьезный удар по бюджету.
1: Да.
0: Это часто выбор между диагнозом для ребенка и оплатой коммуналки. Получается, государственная техника ломается из-за дефицита, а частный сектор забирает платежеспособный спрос. А что еще включает этот скрытый прескурант?
1: Ой, диапазон очень широк. Плановое МРТ позвоночника стоит от 170 до 350 рублей.
0: Роды.
1: Подожди, платные роды?
0: Да. Индивидуальное ведение родов обойдется в сумму от 1500 до 3000 рублей. Даже банальный курс импортного антибиотика сейчас в аптеке тянет на 35-60 рублей.
1: Да. Вырисовывается картина, где бесплатной остается только первичная консультация терапевта и базовая экстренная помощь.
0: Угу. Все, что требует сложной диагностики, становится платной услугой. Но, слушай, есть важный нюанс. Елена из Минска. У нее был выбор зайти в частную клинику. А что происходит в регионах?
1: А вот там начинается совершенно иная географическая реальность. Статистика фиксирует жесткое неравенство. 86,5% всего рынка коммерческих и высокотехнологичных услуг сконцентрировано в Минске.
0: Но если смотреть объективно, концентрация лучших технологий в столице – это мировая практика. Везде так.
1: Дело вообще не в передовых технологиях. Речь идет об исчезновении базовой медицины на местах. Это такой откат к уровню фельдшерских пунктов.
0: То есть?
1: В регионах, таких как Климовичи или Лунинец, кадровый дефицит врачей достигает 40%.
0: 40% пустых ставок. Как вообще может функционировать районная больница при такой нехватке?
1: Она просто сворачивает функционал. Целые отделения закрываются на замок.
0: А логично, если увольняется анестезиолог, оставшиеся просто не могут оперировать? Отделение парализуется?
1: Точно. В результате беременную женщину из района вынуждены везти за десятки или сотни километров. А пациенты с катарактой в областных центрах сталкиваются с чудовищными сроками.
0: Операция по замене хрусталика, она же длится минут 15.
1: Да, но очередь превращается в лист ожидания длиной в год. Человек теряет год жизни, находясь просто в полуслепом состоянии.
0: Слушай, возникает резонный вопрос, а куда делись врачи? И почему чиновники регулярно рапортуют, что очереди сокращаются?
1: Чтобы это понять, нужно отследить хронологию деградации. Начиная с 2020 года, система аккумулировала ковидный долг. Плановые операции массово откладывались.
0: Угу.
1: А затем, в 2022 году, начался массовый отток специалистов из-за репрессий.
0: Но университеты же ежегодно выпускают тысячи новых врачей. Разве приток не компенсирует потери?
1: Готовка квалифицированного хирурга занимает около 10 лет. Заменить опытного специалиста выпускником невозможно. Кадровый коллапс не решается печатанием дипломов.
0: Допустим. Но как быть с финансами? Ведь заявлено, что на 2026 год выделено 3,29 миллиарда рублей. Рост бюджета почти на 18,5%. Разве это не решение?
1: Этот рост – классическая статистическая иллюзия. По бумагам бюджет увеличился, но в реальности он ничего не меняет.
0: В смысле? Как рост почти на пятую часть может ничего не менять? Где подвох?
1: Подвох в том, что все эти проценты съедаются инфляцией и усложнением логистики.
0: Из-за санкций?
1: Именно. Импортное оборудование и современные реагенты больше не поступают напрямую. Закупки идут через третьи страны. То, что стоило 100 евро, теперь стоит 300.
0: А, то есть эти 18% не идут на развитие или повышение зарплат? Они просто компенсируют возросшие убытки на логистику.
1: Да, это индексация расходов на выживание. А теперь вернемся к отчетам о сокращении очередей.
0: Да-да. И если бюджет реально не вырос, а хирургов стало меньше, как технически может сократиться очередь? Это же математически невозможно.
1: Это не математика. Это административная магия. Очереди лечатся через жесткие показатели эффективности, KPI для главных врачей.
0: Главврач получает приказ показать короткую очередь под угрозой увольнения. И что он делает?
1: Он приказывает заведующим фильтровать списки. Если нет бесплатных протезов или бригады, пациента просто вычеркивают под любым формальным предлогом.
0: Формальным предлогом? Каким? Человека с больным суставом объявляют здоровым?
1: Нет, используют бюрократические зацепки. Ну, например, пациент не ответил на звонок из регистратуры. Все, вычеркнут.
0: Серьезно?
1: Да. Или принес анализы, где один показатель слегка отклонен от нормы. Его объявляют недообследованным и снимают с очереди до полного выздоровления от сопутствующих патологий.
0: Ничего себе. Получается, очередь превратилась в жесткий фильтр на настойчивость и платежеспособность.
1: Угу.
0: Система искусственно вытесняет сложных пациентов. И человек либо мирится с инвалидностью, либо идет покупать протез за свои деньги.
1: Да, платный сектор пополняется теми, кого бесплатная система технично выдавила из списков. И это подается в отчетах как успешная ликвидация очередей.
0: Слушай, если суммировать, денег не хватает даже на базовое удержание больниц. Техника простаивает, а бюджет сгорает в инфляции.
1: Да.
0: При этом налоги в стране собираются стабильно. Куда перенаправляются государственные ресурсы?
1: Анализ показывает абсолютно четкую картину приоритетов. Происходит масштабное перераспределение средств.
0: Куда?
1: Финансирование силового блока МВД, КГБ, тюремная система остается стабильным и защищенным. Деньги идут на выживание власти.
0: То есть структуры, отвечающие за безопасность и контроль, не испытывают проблем?
1: Абсолютно. Бюджет четко демонстрирует. Фокус смещен на поддержание силового ресурса. А медицина финансируется строго по остаточному принципу.
0: Знаешь, система похожа на дом, где течет крыша, но хозяин вместо ремонта тратит все деньги на высокий забор и охранную сигнализацию.
1: Отличное сравнение, да? И такая расстановка приоритетов имеет четкие исторические аналоги.
0: Ситуация напоминает страны Латинской Америки в 1980-х или поздней СССР.
1: Точно. И когда доля расходов на медицину падает ниже 5% ВВП, запускаются необратимые процессы разрушения.
0: Ну да, механизм известен. Сначала отток кадров, потом дефицит медикаментов, а итогом становится неминуемый рост смертности.
1: Именно. При этом качественная помощь не исчезает полностью. Она просто переходит в разряд привилегий для богатых.
0: А все остальные балансируют на грани той самой медицинской бедности, о которой шла речь. То есть конституционная гарантия бесплатного лечения окончательно превратилась в юридическую фикцию.
1: Вот такая картина вырисовывается, когда смотришь на белорусскую медицину не через официальные пресс-релизы, а через реальные цифры и живые истории. Государство берет налоги и не обеспечивает то, за что берет. Люди платят дважды. Сначала как налогоплательщики, потом как пациенты. До встречи в следующем выпуске «Между строк». Там, где мы читаем то, что написано мелким шрифтом.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Начальник отдела нотариата, ЗАГСов и лицензиатов в сфере юридических услуг Главного управления юстиции Мингорисполкома Юлия Михалап о самых свадебных днях этого года в Минске.
4: По общему правилу забронировать день, время регистрации брака можно за год до назначенной даты. На сайте Мингорисполкома у нас есть календарь, куда заходят молодожены и могут забронировать себе, выбрать время. Бронирование начинается октябрь-ноябрь на следующий год. И вот на 26-й год наши самые популярные даты 06-06, 26-06, 14-02. В первый же день открытия бронирования были расписаны практически полностью. И 8.08 тоже это ежегодно любимая дата, конечно, если она попадает на пятницу или субботу, потому что торжество, как правило, все хотят отмечать в выходной день. На 6.06 вот мы провели 221 церемонию в городе Минске, прошло 221 церемония брака. И запланировано на 26-е 283. Мы побьем рекорд 6-го. Надеюсь, что все будут живы-здоровы, все будет прекрасно, и все 283 пары станут мужем и женой.
2: Важный сигнал.
5: Безлимит умер. В Минсвязи рассказали, вернется ли безлимитный интернет. Как заявил первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач, мобильные тарифы с безлимитным интернетом сейчас не отменены. В соответствии с постановлением Минсвязи номер 38 от 22 декабря прошлого года на безлимитных тарифных планах есть 30 гигабайт неограниченной скорости. Далее ограничивается только скорость, но не объем трафика, отметил Ткач. По его словам, основной причиной ограничений выступает дисбаланс нагрузки на сеть, особенно в вечернее время, когда люди активно начинают смотреть социальные сети.
6: Больше всего обращений, как правило, идет на качество сотовой связи, потому что люди все больше и больше активнее используют эту технологию. Очевидно, мы тоже принимаем меры по развитию сетей сотовой связи, но, к сожалению, уж вышло так, что потребности населения растут гораздо быстрее, чем мы успеваем развивать сети.
5: Сети сотовой связи изначально не проектировали для просмотра 4К-контента сразу на трех устройствах. Поэтому такие ограничения – это элемент некоего сдерживания, отметил Ткач. Он также добавил, что в дальнейшем при увеличении емкости сети это постановление планируется менять. Лимит потребления будет увеличен. Напомню, ограничение скорости интернета на тарифных планах с безлимитным трафиком в Беларуси появилось с февраля. Это начало бить по кошелькам белорусов. Чтобы сохранить привычный объем трафика, семьям приходится доплачивать в среднем около 20 рублей в месяц. При этом пользователи отмечают, что интернет тормозит, а сигнал стал слабее в разы. Проблему признали и в Комитете госконтроля. Как заявил глава ведомства Василий Герасимов, мобильные операторы не обеспечивают сейчас надлежащее качество услуг связи.
7: Поступают обоснованные нарекания на необоснованное подключение платных сервисов. Много жалоб на недоступность сотовой связи в сельской местности, для жителей которой зачастую это единственный способ получить своевременную помощь от специализированных служб.
5: С интернетом в Беларуси действительно проблема, и не только в сельской местности. Скорость доступа к всемирной сети самая медленная в Европе. У всех соседних стран показатели выше минимум в 1.5 раза. Белорусы регулярно жалуются на то, что связь не работает.
8: Куда ни зайду, в любое помещение, в любое здание, все, интернета нету. Зашел в ТикТок, зашел в Практик магазин, все, зашел, все, интернета нету. Хотя у меня безлимитище, там шмитище, денежки не маленькие, но нет интернета. Подскажите, это у меня что-то с телефоном не так, либо меня где-то глушат у нас тут в Бобруйске.
5: Министр связи Кирилл Залесский объяснил, что проблема в резком росте нагрузки на сеть. По его словам, базовые станции остаются на местах, но абоненты, которые находятся ближе к ним, стали активнее использовать интернет. В итоге тем, кто подключается из более отдаленных зон, не хватает мощности. Залесский сравнил ситуацию с горячей водой в многоэтажке. Мол, вечером на верхние этажи она просто не доходит. Аналогично и со связью. Решить проблему может разве что строительство дополнительных базовых станций и более плотное покрытие территории, отметил министр. В свою очередь, IT-специалисты говорят, что дело не столько в нагрузке на операторов, сколько в отсутствии профессионалов. Мол, в стране не хватает кадров, которые могли бы обслуживать сети связи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Александр Терехов о том, что Воронежская область – важнейший торгово-экономический партнер Беларуси.
9: Наша делегация готова обстоятельно обсудить актуальные возможности и перспективы нашего дальнейшего сотрудничества. Мы уделяем большое внимание работе с регионами Российской Федерации, в целом белорусско-российские отношения и нацелен на активное вовлечение регионов в двусторонний диалог. Воронежская область – важнейший торгово-экономический партнер. В прошлом году товарооборот достиг более 600 миллионов долларов. Главным, конечно, треком – это стройка. Это те вопросы, которые мы ведем, занимаемся. Коллеги как раз-таки здесь вот и представлены, Министерство архитектуры. Уже реализованные проекты позволяют нам сделать вывод о том, что мы умеем сотрудничать и готовы продолжить работу в данном направлении. Безусловно, важной работой в нашем направлении является и поставка пассажирской техники в рамках работы с Министерством промышленности. Безусловно, мы готовы участвовать в работе по обновлению дорожного хозяйства, в строительстве мостовых сооружений. Безусловно, наработаны у нас определенные компетенции. В этом году только мы вот у себя в стране ремонтируем как минимум 5 мостов. Поэтому у нас очень хорошие компетенции по этой работе. Мы готовы помочь, предложить свои услуги.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
11: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
10: Это комфорт, за который стоит платить.
11: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплату держали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
10: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
11: Ну, регистратура – это еще не вся медицина.
10: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
11: Уважение. Слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
10: Какое неравенство? 40 рублей.
11: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
10: Я не говорю, что это копейки, ну…
11: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
10: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
11: Нормальный график работы врача.
10: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
11: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
10: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
11: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
10: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
11: И что он делает эти 30 минут?
10: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
11: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
10: Бред. Врач лечит пациента.
11: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
10: И это плохо.
11: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
10: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
11: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
10: Ага, я про это и говорю.
11: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
10: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
11: Лечит, если случай понятный.
10: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
11: Почему же?
10: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
11: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
10: Что за конспирология?
11: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
10: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
11: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
10: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
11: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
10: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
11: А почему тогда?
10: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
11: Но это логично для бюджета.
10: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ. Жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
11: Это преувеличение.
10: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
11: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
10: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
11: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
10: Ну давай.
11: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
10: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
11: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
10: Да, я знаю, что это такое.
11: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
10: Я с этим и не спорю.
11: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
10: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
11: Тебя перенаправят, если случай срочный.
10: До этой реанимации еще нужно дожить, и именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
11: Поликлиники ведут хроников.
10: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
11: Ну, электронные карты внедряются.
10: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
11: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
10: Опять я виновата.
11: Те, кто голосуют рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
10: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
11: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
10: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
11: Зато бесплатно.
10: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
11: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
10: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
11: Давай.
10: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 вперед.
11: Там нет столько частников.
10: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
11: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
10: Какая монополия, если это частный бизнес?
11: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
10: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
12: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
10: Или в состоянии выгорания.
12: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
10: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
12: Ну да. Ищет, к чему придраться.
10: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на 0-х или 1-х стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
12: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
10: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпо, это у вас гастрит от стресса».
12: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
10: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадией. и государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
11: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
10: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
11: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
10: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
11: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
10: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
11: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
10: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
11: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
10: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
11: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
10: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
11: На этом и закончим. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о поручении, которое дал пограничникам Гомельской и Брестской областей.
13: Я совсем недавно поручил, чтобы пограничники вместе с Гомельской областью, Брестской, отработали варианты посещения украинцев давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территории, собирали грибы, ягоды по 5-6 тысяч долларов. До войны еще. Они зарабатывали денег, ну, для того, чтобы прожить. Мы открывали им дорогу, так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно на болотах везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, украинские власти, если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся. Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
2: Важный сигнал.
14: Ни дня без учений. Новый город на карте. В Речице начались мобилизационные учения. Явка мужчин строго обязательна.
15: Ребята, завтра, 24 июня, с 6 до 8 утра у нас в Речице будут проходить учения. Со стороны населения не требуется никакого вмешательства, но, возможно, будут слышны какие-то нехарактерные звуки для этого времени. Не пугайтесь, пожалуйста.
14: На такое видео местные блогеры обратили внимание жители Речицы. В комментариях люди возмущаются, на что только не идут местные чиновники, чтобы заманить на мобилизационные учения как можно больше мужчин. Хотя есть и мужчины, которые считают боевую подготовку полезным и важным занятием.
16: Я считаю, что каждый мужчина должен прийти на сборы, так он должен защитить свою страну, свою семью.
14: По данным военного комиссариата Речицкого района, военнообязанные должны будут освоить вооружение и технику, отработать выполнение задач, требующих оперативных решений и слаженных действий.
17: Задача данных учений – это приведение военкомитетов в боевую готовность согласно плану перевода с мирного военного времени, призыв и поставку военнообязанных, которые прибывают на плане штатов военного времени военного комиссариата, получение всех видов материальных средств, а также выполнение задач по предназначению.
14: Также в военкоме объяснили, чем именно будут заниматься военнообязанные.
17: Кто-то будет дежурить на радиостанции, кто-то будет выполнять задачи по охране и обороне военного комиссариата, кто-то будет выполнять задачи по оповещению граждан, находясь на территории города Лиды Ильинского района. Обращаю внимание, что эти учения носят плановый характер.
14: По данным ведомства, скоро будет происходить оповещение обычных граждан. Они будут должны прибыть по повестке. В комиссариате уверяют, что после проверки их учетных данных граждане будут отпущены по своим местам работы либо месту своего пребывания. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о поручении, которое дал пограничникам Гомельской и Брестской областей.
13: Я совсем недавно поручил, чтобы пограничники вместе с Гомельской областью, Брестской, отработали варианты посещения украинцев давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территории, собирали грибы, ягоды по 5-6 тысяч долларов. До войны еще они зарабатывали денег. Ну, для того, чтобы прожить. Мы открывали им дорогу, так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно на болотах везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, украинские власти, если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся. Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Дональд Трамп как минимум. Жители Бреста шокированы пафосом визита патриарха Кирилла.
18: «В блаженном успении вечный покой подашь, Господи, всем земляными поминаемым».
14: 21 июня, накануне 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны, патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Брест и провел литургию в Воскресенском соборе, а также совершил заупокойную литию в память о защитниках Брестской крепости и всех павших в Великой Отечественной войне.
19: «В этих местах и сотворим вечную память, неформальную, а с полным пониманием всего того, что эти люди совершили во благо Церкви и Отечества нашего. Аминь».
14: Но брещане в основном обсуждали не службу, а то, с каким пафосом патриарх Кирилл приехал в город. Дорогой кортеж, перекрытые дороги и охрана, как у президента.
20: «Если Бог – наша защита, то чего же Кирилла охраняют как президента? Причем как Трампа, не меньше».
21: Сразу видно «Божий человек». Скромный, без роскошеств и излишеств.
22: Историю с часами Брюгге многие до сих пор помнят, как их потом еще фотошопом замазывали. Вот вам и показная скромность.
14: Вспомнили белорусы и то, как патриарх Кирилл называл стремление людей жить лучше чистым злом.
0: Мы знаем, что самые страшные кровавые перевороты всегда происходили по причине устремления людей к лучшей жизни. Только через разрушение сложившегося уклада жизни другой уж никак нету никакой возможности, чтобы люди жили лучше. У нас должен развиться иммунитет к любым призывам добиться человеческого счастья.
14: А о богатстве патриарх говорит следующее.
0: Богатство – то, что помогает жить, но что не может быть смыслом жизни. Вот осознание того, что богатство, обладание материальными ценностями не может быть смыслом жизни, является вызовом для очень многих людей сегодня, которые, обретая богатство, теряют чувство меры, теряют критическое отношение к своим собственным желаниям и потребностям и попадают в этот плен. А греховно то, как человек богатство использует, потому что собственные сверхпотребности заслоняют жизненный взор, мешают видеть Божью правду и смысл жизни.
14: Как пишут журналисты, глава РПЦ, призывающий прихожан к аскетичному образу жизни, носит часы за 30 тысяч евро, летает на бизнес-джете стоимостью 43 миллиона долларов и ездит в Москве на Mercedes-Benz G-класса с мигалкой. В 2020 году журналисты обнаружили, что патриарх владеет недвижимостью в Москве и Подмосковье на сумму более 3 миллионов долларов, а его общее состояние оценивается в 8 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
5: В Могилеве нелепая случайность привела к гибели женщины. 57-летняя местная жительница решила прикурить сигарету от конфорки, включенной газовой плиты. В какой-то момент на женщине вспыхнула одежда. Пострадавшую экстренно госпитализировали с обширными ожогами тела. Медики больше 2 недель боролись за ее жизнь, но, к сожалению, спасти женщину не удалось. Спустя 2,5 недели она скончалась в больнице. В Минском районе автобус МАЗ проехал на красный и столкнулся с 2 автомобилями. Как сообщает УГАИ УВД Минобласполкома, 42-летний водитель автобуса двигался со стороны дороги Н-9031 колодище Заславль в направлении Минской улицы Мирошниченко. Он проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Ивека под управлением 28-летнего водителя, а затем с БМВ. После этого автобус въехал в светофор и ограждение. Обошлось без пострадавших. На момент происшествия пассажиров в салоне автобуса не было. По факту ДТП проводится проверка. В Ашмянском районе вызывают военнообязанных для сверки данных в рамках мобилизационного учения. Как сообщили в Минобороны, всего планируется вызвать около 2000 жителей района. Сверку данных будут проводить по 2 июля. В министерстве отметили, что сверка проходит в пункте предварительного сбора военнообязанных. Специалисты военкомата актуализируют данные и при необходимости обновляют информацию о военнообязанном в учетных документах. Ранее Минобороны анонсировало, что мобилизационное учение на Гродненщине продлится с 17 по 26 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко о вероятности завоза лихорадки Эбола в страны ЕАЭС с чемпионата мира по футболу.
1: Ничего не будет. Две причины есть. Первая причина, что Демократическая Республика Конго, когда готовилась к футбольному матчу, она свою команду как минимум за месяц вывезла в Соединенные Штаты Америки. То же самое и с Узбекистаном было. Потому что они должны адаптироваться в той климатической зоне, в которой они есть. Когда у нас был Советский Союз, мы возили свою команду на Олимпиаду в Токио, мы их держали во Владивостоке, и потом они ехали дальше. Это вот во-первых. То есть они выдержали уже больше, чем карантин положенный для этого. Вот что касается болельщиков. Американцы, я посмотрел действия Соединенных Штатов Америки после того, как первые случаи Эбола начались. Они всех прилетающих в Соединенные Штаты Америки из этого региона ставили на особый учет. Там могли прилететь, ну, я не знаю, много ли болельщиков из Конго прилетело. Это не очень богатая страна. И, значит, люди не очень богато живут. Ну, кто-то, может, и прилетел, это не тысячи, не... Вот. Поэтому этот фактор тоже не сработает, чтобы они друг друга заражали там на трибунах. Он точно не сработает.
2: Важный сигнал.
14: Ультиматум закрыт. Зеленский заявил, что ретрансляторы для дронов прекратили работу в Білорусі.
4: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі.
14: Об этом Владимир Зеленский заявил накануне на брифинге для журналистов. При этом он отметил, что подтвержденной информации о демонтаже систем пока нет.
4: Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
14: Напомню, 19 июня президент Украины дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы, которые, по его словам, помогают российским дронам наводить удары по городам Украины.
4: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
14: То, что в последние трое суток пролеты российских беспилотников вдоль белорусско-украинской границы не фиксируются, подтверждают и мониторинговые каналы.
6: Последний случай был зафиксирован утром 21 июня. В последующие дни российские дроны атаковали Черниговскую область Украины, но направлялись по маршрутам, не затрагивающим границу. Но картина пока не полная, и делать выводы еще рано.
14: Напомню, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко срочно пригласили в Кремль, в том числе для обсуждения ультиматума Зеленского. Американская газета The Wall Street Journal пишет, что Владимир Путин планирует усилить давление на белорусского президента и потребует предоставить территорию Беларуси для открытия нового фронта против Украины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич встретился с заместителем председателя правительства Нижегородской области Игорем Зотовым.
7: Очень приятно, что эта встреча проходит в канун важного события, которое мы всегда очень ждем и готовимся. Это проведение форума регионов Беларуси и России. Ну и в этот день, в эти дни, очень, я говорю, символично, наверное, и правильно, есть возможность как раз свериться о наших взаимных отношениях, как складываются связи, как развиваются эти отношения, но и возможность определить новые подходы, определить точки роста, и самое главное, определиться с нашими субъектами, хозяйственными предприятиями, которые работают достаточно активно и выстраивают отношения на будущее. Тем более, что эти многие проекты у нас завязаны на долгосрочном сотрудничестве. Ну и главное, что эти отношения у нас выстраиваются на уровне и руководителей, правительства и губернатора. Эти отношения выстраиваются на уровне глав государств, являются примером отношений, братских отношений. И важно, что они основаны на глубоком уважении, глубоком доверии друг к другу. Ну и объединяют наши исторические отношения друг с другом, и братские отношения, они строятся на многолетней дружбе и выстраивании в рамках стратегических проектов, которые должны реализовываться и реализуются, и должны реализовываться в дальнейшем.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все.

0: каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
1: Ну да, звучит как мечта.
0: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
1: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
0: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
1: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
0: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
1: 100%.
0: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
1: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
0: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
2: Ого!
0: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
2: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, и за троих уволившихся коллег.
0: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
2: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
0: Так.
2: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
0: Ну, логично, да.
2: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
0: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
2: Да, общество это сильно осуждало.
0: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
2: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
0: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
2: Это точно.
0: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
2: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
0: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
2: Какой?
0: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
2: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
0: Но это вполне справедливо.
2: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан

0: открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
1: Угу.
0: И, глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
1: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
0: Ага, типичный стереотип.
1: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
0: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
1: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
0: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
1: Допустим.
0: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
1: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
0: То есть маржа предприятия сжимается?
1: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
2: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
1: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
2: А насколько все серьезно в цифрах?
1: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
2: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
1: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
2: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
1: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
2: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
1: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
2: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
1: 14 человек на место?
2: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
1: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
2: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
1: То есть школы, больницы.
2: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
1: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
2: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
1: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
2: Да, это логично.
1: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
0: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
1: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
0: Замкнутый круг.
1: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
0: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
1: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
0: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
1: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
0: И как? Работает?
1: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
0: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
1: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
0: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
1: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
0: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
1: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
0: Да уж.
1: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
0: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
1: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
0: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
1: Никак.
0: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
1: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
0: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
1: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
0: То есть перекуры становятся длиннее?
1: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
0: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%, а предприятия получают мертвые души.
1: Да-да.
0: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
1: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
0: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
1: Отличная аналогия.
0: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
1: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
0: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
1: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Такого в истории России еще не было. Авиакомпании открыто заявили о дефиците. Сечин предложил президенту пакет мер для стабилизации ситуации с топливом. Авиакомпания «Азимут» заявила о серьезном кризисе на российском рынке авиационного топлива и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой инициировать обращение в Минэнерго для срочного вмешательства, пишет телеграм-канал про гражданскую авиацию «Авиаторщина» со ссылкой на заявление компании. По мнению перевозчика, ситуация требует оперативных мер со стороны властей. Как сообщили в «Азимуте», в начале июня ключевой поставщик топлива уведомил о необходимости сократить поставки примерно на 3/3 от ранее согласованных объемов, начиная со второй декады месяца, отмечает авиаторщина.
5: Причиной названы форс-мажорные обстоятельства на многих НПЗ, которые привели к снижению предложения авиатоплива на рынке. При этом, как утверждает компания, альтернативные поставщики также не способны покрыть существующий дефицит.
4: В «Азимуте» подчеркивают, что нехватка топлива сопровождается резким ростом цен. По оценке перевозчика, с начала июня стоимость авиатоплива в российских аэропортах увеличилась в среднем более чем на 17%, а в отдельных регионах рост оказался существенно выше. Например, в Махачкале цена керосина, по данным авиакомпании, поднялась на 64%, достигнув 157 тысяч рублей за тонну без учета НДС. Одновременно на мировом рынке цены на авиационное топливо, напротив, снижаются уже третий месяц подряд, отметили в «Азимуте».
6: При текущих условиях реализация запланированной полетной программы становится экономически нецелесообразной, как на международных маршрутах, так и в еще большей степени на внутренних рейсах.
4: Глава Роснефти Игорь Сечин направил Владимиру Путину предложения, направленные на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо, отправленное Сечиным в конце мая. В нем, по данным газеты, глава Роснефти указал на необходимость корректировки правил биржевой торговли в условиях повреждения нефтеперерабатывающих заводов. Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку изучить инициативы и представить доклад. Как пишет «Коммерсант», Сечин, в частности, предложил временно пересмотреть действия нормативы биржевых продаж бензина и дизельного топлива. В качестве альтернативы он обозначил идею предоставить приоритет прямым потребителям, исключив из торгов посредников, на которых, по его оценке, приходится до 80% закупок. Из-за дефицита бензина страдают не только авиакомпании, но и простые потребители. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
7: Езжу по городу, проехал, вот 11-я заправка, смотрите, бензина нет, вот 12-я заправка, все, нету бензина вообще.
4: Самая сложная ситуация с бензином в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. За наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Эксперты прогнозируют, что до конца года скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию. Но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
9: Дас.
3: 20.
9: Бис.
3: 30.
9: Тис.
3: 40.
9: Чалис.
3: 50.
9: Пачас.
3: 60.
9: Сат.
3: 70.
9: Саттар.
3: 80.
9: Асси.
3: 90.
9: Навве.
3: 100.
9: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Украина наращивает силы на границе. Главком ВСУ снова заявил об угрозе наступления с территории Беларуси. По словам Александра Сырского, не достигнув успеха на основных направлениях, Россия пытается расширить активные действия на севере Украины. В этих условиях необходимо не пополнять уже существующие бригады, а создавать новые, считает главком ВСУ. Он отметил, что линия фронта существенно увеличилась в глубину.
11: Если увеличить численность бригады, от этого не увеличится протяженность линии фронта, на которой она может применяться. Поэтому, когда фронт растет в ширину и в глубину, арифметика неумолима. Нужны новые воинские части.
10: Ранее главком ВСУ заявил об усилении обороны на границе с Беларусью и создании новых подразделений беспилотников на этом участке. При этом президент Украины Зеленский приказал разведке и армии работать на опережение по объектам, которые, как он говорит, Россия использует для масштабирования войны.
12: Я приказал нашей разведке и армии действовать на опережение в отношении тех объектов, которые россияне используют для расширения масштабов войны. Украина никогда не хотела войны. Все это знают с первого дня войны. Мы хотим мира. Мы хотим справедливости для Украины. Мы хотим гарантированной безопасности. Необходимо, чтобы Россия пошла на мир. Инструменты для этого есть.
10: По словам экспертов, вполне возможно, Александра Лукашенко уговаривают более активно вступить в специальную военную операцию на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину, говорит военный эксперт Егор Андреев.
13: Беларусь, похоже, получила задачу от России держать в напряжении украинскую армию перед попыткой штурмовых действий российских войск на востоке и юге Украины.
10: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. Александр Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
14: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
10: Эксперты отмечают, что поддержка специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, и так обходится Беларуси слишком дорого, ведь ее душат санкции и международная изоляция. А более активное участие в СВО может втянуть страну в военные действия. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко этого не допустит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
15: Оскар за фантастику. Белстат опубликовал свежую цифру средней зарплаты в Беларуси. Люди таких денег не видят. Средняя зарплата по стране, по данным Белстата, уже превысила 3000 рублей. В мае она выросла на 50 рублей 60 копеек и составила 3003 рубля 50 копеек. Это сумма до вычета подоходного налога и взноса в Фонд социальной защиты населения. Самая высокая средняя зарплата ожидаема в Минске – 3891 рубль. Далее в списке лидеров разместились Минская, Гродненская и Могилевская области. Самыми прибыльными отраслями стали воздушный пассажирский транспорт, IT-сфера, а также вспомогательная деятельность в финансах и страховании. А самые низкие заработки предлагают парикмахерские и салоны красоты, музеи, библиотеки и архивы, а также творческая деятельность и развлечения. Сами белорусы говорят, что их зарплаты оставляют желать лучшего.
16: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
17: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
18: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
19: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
20: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
15: Люди говорят, мало того, что зарплаты не хватает, так ее еще и задерживают. Официально государство задолжало своим сотрудникам 6 миллионов рублей. Однако эксперты констатируют, реальные цифры гораздо выше. После вступления в силу санкций Запада многие предприятия потеряли рынки сбыта. При этом дружественная Россия не спешит покупать белорусские товары. В итоге зарплаты задерживают, а некоторых увольняют. При этом цены продолжают расти. Белорусы признаются, что для комфортной жизни доходы должны быть выше.
21: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
22: Ну, не меньше 4.
23: Мне 3 хватает.
24: А если дети появятся, сколько?
23: Я думаю, побольше надо.
21: Ну, хотя бы от 4000.
25: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
26: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
27: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 3000-4. Вот чтобы мне комфортно жить. Вот мне. Вот чтобы мне жить комфортно. Чтобы я смогла съездить куда-то. Чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
15: Чтобы зарабатывать больше, белорусы стремятся выехать в европейские страны. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом Александр Лукашенко жалобы и претензии людей не разделяет.
28: И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит, власти. Но не простит одного, если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
15: Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время экономисты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. При этом в Беларуси на фоне массового оттока трудоспособного населения возник огромный дефицит кадров. Если так будет продолжаться, работать скоро будет совсем некому, предупреждают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
29: Глава государства Александр Лукашенко о недавней встрече с представителями президента Украины.
28: И чтобы вы знали, я это говорю не только вам и Борису Вячеславовичу. Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Им прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президент, и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески. Вот понимая, что такое Россия и что такое мы. Тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Слушайте, мы с президентом России 1000 раз обсуждали эту тему. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать. Поэтому наша позиция, Андрей, чтобы ты понимал, миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом.
0: Мы этим очень дорожим, Александр Григорьевич.
28: Это иначе быть не может. Слушайте.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Один за всех и все за одного. Песков заявил, что Россия будет стоять рядом с Беларусью в отражении угроз. Намекает на СВО? У пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова спросили, какой будет реакция России в случае атак на Беларусь.
1: Союзное государство. И Россия всегда будет стоять рядом с Беларусью. В развитии в совместном экономическом и в отражении всевозможных угроз. Будь то прямые угрозы, квази-угрозы, перспективные угрозы или настоящие.
10: Напомню, 19 июня президент Украины Зеленский выдвинул Беларуси ультиматум, потребовав в течение недели демонтировать ретрансляторы для наведения российских дронов. В противном случае, как заявлял Зеленский, это сделает украинская армия. Требование Владимира Зеленского к Александру Лукашенко убрать помогающие навигации российских дронов ретрансляторы от украинской границы ранее прокомментировал и глава российского МИДа Сергей Лавров. Он тоже заявил, что Москва будет защищать Беларусь в случае попыток Украины атаковать ее.
2: Это очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.
10: При этом Зеленский утверждает, что втянуть Беларусь в войну пытается именно Россия, а не Украина. Ранее он заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины либо операцию против страны НАТО.
12: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
10: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. При этом Александр Лукашенко уже не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
28: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
10: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Что касается ретрансляторов, то накануне вечером Зеленский заявил, что они перестали работать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
29: Вице-премьер правительства Александр Терехов о том, что Воронежская область – важнейший торгово-экономический партнер Беларуси.
4: Наша делегация готова обстоятельно обсудить актуальные возможности и перспективы нашего дальнейшего сотрудничества. Мы уделяем большое внимание работе с регионами Российской Федерации, в целом белорусско-российские отношения и нацелены на активное вовлечение регионов в двусторонний диалог. Воронежская область – важнейший торгово-экономический партнер. В прошлом году товарооборот достиг более 600 миллионов долларов. Главным, конечно, треком – это стройка. Это те вопросы, которые мы ведем, занимаемся. Коллеги как раз-таки здесь вот и представлены, Министерство архитектуры. Уже реализованные проекты позволяют нам сделать вывод о том, что мы умеем сотрудничать и готовы продолжить работу в данном направлении. Безусловно, важной работой в нашем направлении является и поставка пассажирской техники в рамках работы с Министерством промышленности. Безусловно, мы готовы участвовать в работе по обновлению дорожного хозяйства, в строительстве мостовых сооружений. Безусловно, наработаны у нас определенные компетенции. В этом году только мы вот у себя в стране ремонтируем как минимум 5 мостов. Поэтому у нас очень хорошие компетенции по этой работе. Мы готовы помочь, предложить свои услуги.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: Кримський ад. Без електроснабження осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
5: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
15: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталось примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
6: Есть соток?
7: Нет соток.
6: Как нету соток?
7: Нету соток.
6: А почему объявление висит, что есть?
7: Это у них так.
6: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
7: Нет, 95-й тоже нет.
6: В смысле, мы в «Газпроме»?
7: 95-й нет.
6: Никакого бензина нету?
15: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
8: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
15: Но жители полуострова реагируют иначе.
9: Ни за налу, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
11: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
15: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
13: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
14: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
15: В итоге Крым из драмницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Безлимит умер? В Минсвязи рассказали, вернется ли безлимитный интернет. Как заявил первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач, мобильные тарифы с безлимитным интернетом сейчас не отменены. В соответствии с постановлением Минсвязи номер 38 от 22 декабря прошлого года на безлимитных тарифных планах есть 30 гигабайт неограниченной скорости. Далее ограничивается только скорость, но не объем трафика, отметил Ткач. По его словам, основной причиной ограничений выступает дисбаланс нагрузки на сеть, особенно в вечернее время, когда люди активно начинают смотреть социальные сети.
16: Больше всего обращений, как правило, идет на качество сотовой связи, потому что люди все больше и больше активнее используют эту технологию. Очевидно, мы тоже принимаем меры по развитию сетей сотовой связи, но, к сожалению, уж вышло так, что потребности населения растут гораздо быстрее, чем мы успеваем развивать сети.
10: Сети сотовой связи изначально не проектировали для просмотра 4К-контента сразу на трех устройствах. Поэтому такие ограничения – это элемент некоего сдерживания, отметил Ткач. Он также добавил, что в дальнейшем при увеличении емкости сети это постановление планируется менять. Лимит потребления будет увеличен. Напомню, ограничение скорости интернета на тарифных планах с безлимитным трафиком в Беларуси появилось с февраля. Это начало бить по кошелькам беларусов. Чтобы сохранить привычный объем трафика, семьи приходится доплачивать в среднем около 20 рублей в месяц. При этом пользователи отмечают, что интернет тормозит, а сигнал стал слабее в разы. Проблему признали и в Комитете госконтроля. Как заявил глава ведомства Василий Герасимов, мобильные операторы не обеспечивают сейчас надлежащее качество услуг связи.
17: Поступают обоснованные нарекания на необоснованное подключение платных сервисов. Много жалоб на недоступность сотовой связи в сельской местности, для жителей которой зачастую это единственный способ получить своевременную помощь от специализированных служб.
10: С интернетом в Беларуси действительно проблема, и не только в сельской местности. Скорость доступа к всемирной сети самая медленная в Европе. У всех соседних стран показатели выше минимум в полтора раза. Беларусы регулярно жалуются на то, что связь не работает.
18: Куда ни зайду, в любое помещение, в любое здание, все, интернета нету. Зашел в ТикТок, зашел в Практик магазин, все, зашел, все, интернета нету. Хотя у меня безлимитище, там шмитище, денежки не маленькие, но нет интернета. Подскажите, это у меня что-то с телефоном не так, либо меня где-то глушат у нас тут в Бобруйске.
10: Министр связи Кирилл Залесский объяснил, что проблема в резком росте нагрузки на сеть. По его словам, базовые станции остаются на местах, но абоненты, которые находятся ближе к ним, стали активнее использовать интернет. В итоге тем, кто подключается из более отдаленных зон, не хватает мощности. Залесский сравнил ситуацию с горячей водой в многоэтажке. Мол, вечером на верхние этажи она просто не доходит. Аналогично и со связью. Решить проблему может разве что строительство дополнительных базовых станций и более плотное покрытие территории, отметил министр. В свою очередь, IT-специалисты говорят, что дело не столько в нагрузке на операторов, сколько в отсутствии профессионалов. Мол, в стране не хватает кадров, которые могли бы обслуживать сети связи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
19: Вместо пульта от БПЛА мясной штурм. На фронте в ДНР погиб студент из Бурятии, который одним из первых подписал контракт с Минобороны. 19-летний Илья Ульянов из Закаменска подписал контракт еще в первые дни кампании Минобороны по вербовке студентов. Тогда он учился на последнем курсе агропромышленного техникума. Илью определили на должность оператора БПЛА. Агитаторы уверяли, что это безопасная служба в тылу. Поэтому парень не согласился. В реальности же студента отправили на передовую, говорит его подруга Ольга.
20: Илья погиб на фронте. Ему было 20 лет. Нет никакой безопасной службы, нет никакой безопасной зоны. Мы Илью похоронили.
19: Это второй известный случай гибели завербованного в дроноводы студента из Бурятии. В мае погиб 23-летний Валерий Аверин, которого 3 месяца обучали управлять беспилотниками, а потом, по словам матери, цитирую, бросили в самую мясорубку в качестве штурмовика. Активная агитация студентов подписывать контракт с Минобороны продолжается уже полгода. Недавно волонтер Анастасия Титова из Читы рассказала, что ее тоже звали выступить перед студентами и убедить их вступить в беспилотные войска. Она отказалась.
0: Ребята, вы что, офонарели? Уговаривать малявок 18-летних идти на войну? Может быть, мы прекратим затыкивать дыры вот этими лялечками? Никаких БПЛАшников там из этих пацанов не будут делать. Это сразу штурма.
19: По ее словам, на фронте очень много погибших сейчас. Это именно молодые ребята. О них официально никто не говорит, чтобы не отпугнуть потенциальных контрактников.
0: Эти 10 дней очень страшные. Сначала Ванечка 2005 года, потом Баир 4 дня назад 2005 года. Макс, позывной малыш, 18 лет позавчера. Ничего от него не осталось, даже хоронить нечего. А вы мне уговариваете, чтобы я ходила по техникуму, рассказывала, чтобы они подписывали контракты? Не просите меня об этом.
19: Титова говорит, что данные о погибших на фронте молодых людях скрывать становится все сложнее. За теми студентами, кто подписал контракт беспилотные войска, следят с особым вниманием. Ведь им обещают особые условия. Контракт на 1 год, восстановление в ВУЗе по возвращению, а главное – службу в тылу. Адвокаты напоминают, нет никакого контракта на год, они все бессрочные. А военнослужащие говорят, безопасного места сейчас нет нигде.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
1: Сиаха.
3: Синий.
1: Нила.
3: Коричневый.
1: Бура.
3: Зеленый.
1: Сабз.
3: Оранжевый.
1: Наранджи.
3: Фиолетовый.
1: Джамуни.
3: Красный.
1: Сурх.
3: Белый.
1: Сафед.
3: Желтый.
1: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
2: Ультиматум закрыт. Зеленский заявил, что ретрансляторы для дронов прекратили работу в Белоруссии.
21: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі.
2: Об этом Владимир Зеленский заявил накануне на брифинге для журналистов. При этом он отметил, что подтвержденной информации о демонтаже систем пока нет.
21: Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
2: Напомню, 19 июня президент Украины дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы, которые, по его словам, помогают российским дронам наводить удары по городам Украины.
22: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
2: То, что в последние 3 суток пролеты российских беспилотников вдоль белорусско-украинской границы не фиксируются, подтверждают и мониторинговые каналы.
4: Последний случай был зафиксирован утром 21 июня. В последующие дни российские дроны атаковали Черниговскую область Украины, но направлялись по маршрутам, не затрагивающим границу. Но картина пока не полная, и делать выводы еще рано.
2: Напомню, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко срочно пригласили в Кремль, в том числе для обсуждения ультиматума Зеленского. Американская газета The Wall Street Journal пишет, что Владимир Путин планирует усилить давление на белорусского президента и потребует предоставить территорию Беларуси для открытия нового фронта против Украины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
12: Приятно видеть вас в Беларуси. И в этом не только наши добрые братские отношения, но и основа всего – экономика. Московская область у нас первое место занимает. Это там больше 15 миллиардов товарооборот. Но я как-то на это не обращал внимания. И когда ближе познакомился с этим, я тогда подумал – если 15 миллиардов, а Московская область, все остальное, вся Россия, совсем немного относительно огромной России остается. Поэтому вы, наверное, понимаете, что...
23: Да, мы этим дорожим очень.
12: Но знаю, что вам нелегко, и вот этот товарооборот 15 миллиардов, это ничто по сравнению с тем валовым продуктом, который вы даете для России. Поэтому готовы делать все для того, чтобы, ну, хоть как-то, если мы в чем-то можем, 15 миллиардов – это немало товарооборот, наверное, что-то можем, скажите, что будем обязательно работать вместе и делать все. Я очень переживаю за вас всегда, когда встречаюсь с президентом Путиным. Мы много говорим о Московской области. И я еще раз говорю, что, зная вас в деталях уже, еще больше проникаюсь уважением к тому труду, который вы вкладываете в развитие Московского региона вместе со своими коллегами. Поэтому я вас очень прошу, передайте самые добрые пожелания всем тем, кто рядом с вами долгое время стоит.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
19: Пуля за отказ от контракта на СВО. В Курской области при загадочных обстоятельствах погиб срочник, не захотевший ехать на фронт. Речь о 20-летнем Максиме Миронове. Незадолго до смерти парень жаловался матери, что командир силой выбивает из него контракт с Минобороны. За отказ воевать Максима сослали на саму границу и отобрали телефон, а через пару недель вернули родителям в закрытом цинковом гробу с пулей в голове. Теперь армейское руководство пытается любой ценой замять это дело, говорит юрист Сергей Кривенко.
24: Это классическая, к сожалению, трагедия для нынешней российской армии. Срочников прессуют колоссально, требуя подписать контракт. Когда парень проявляет твердость и отказывается, его отправляют в самые опасные зоны – под Курск или Белгород, фактически ставя в условия выживания. Если и там он не ломается, в ход идут избиения и угрозы. То, что следствие моментально пытается выдать сквозное ранение за неосторожное обращение, говорит лишь об одном – офицеры покрывают преступления, чтобы не портить статистику набора.
19: Военные следователи уже сообщили семье, что в Курской области своих убить не могли, поэтому дело спишут на несчастный случай. Однако родственники Максима в официальную версию не верят. Они вскрыли запаянный гроб и ужаснулись. О деталях страшного опознания рассказала тетя погибшего срочника.
25: Нам категорически запрещали открывать гроб, но мы не послушали. То, что мы увидели, это кошмар. У Максима сквозное огнестрельное ранение. Лица практически нет, затылок зашит. При этом на теле вообще нет никаких других повреждений. Ни ссадин от падения, ни ожогов от пороха, который бывает при случайном выстреле в упор. Его вещи нам отдавать отказываются. Мы уверены, что Максима просто убили за то, что он не захотел идти на войну, а теперь они прячут концы в воду.
15: На фоне острого дефицита в личном составе срочников используют на передовой как живой щит, полностью лишая связи с внешним миром. О том, под каким давлением находятся призывники, в закрытом чате рассказал солдат с позывным «Север».
6: Да у нас срочников за людей не считают. Их прессуют командиры с утра до ночи. План по контрактникам горит, начальство требует цифры, сначала обещают золотые горы, а если пацан идет в отказ, начинается прессинг. Угрожают сгноить в окопах, отбирают мобилы, сажают на губу. Офицеры прямо говорят: «Вы отсюда живыми не уедете, пока бумагу не подпишете». Пацаны ломаются, а те, кто держится, часто попадают в такие вот случайные перестрелки. Все понимают, но жаловаться некому, прокуратура с ними заодно.
15: Максима Миронова похоронили в родной Свердловской области. Семья погибшего пытается добиться независимой экспертизы. Однако личные вещи и документы парня до сих пор заблокированы военными следователями.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
12: Приятно видеть вас в Беларуси. И в этом не только наши добрые братские отношения, но и основа всего – экономика. Московская область у нас первое место занимает. Это там больше 15 миллиардов товарооборот. Но я как-то на это не обращал внимания. И когда ближе познакомился с этим, я тогда подумал – если 15 миллиардов Московская область, все остальное, вся Россия, совсем немного относительно огромной России остается. Поэтому вы, наверное, понимаете, что...
23: Да, мы этим дорожим очень.
12: Но знаю, что вам нелегко, и вот этот товарооборот...

0: московского региона вместе со своими коллегами. Поэтому я вас очень прошу, передайте самые добрые пожелания всем тем, кто рядом с вами долгое время стоит.
1: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
2: Эк.
1: 2.
2: До.
1: 3.
2: Тин.
1: 4.
2: Чар.
1: 5.
2: Пач.
1: 6.
2: Че.
1: 7.
2: Сат.
1: 8.
2: Ат.
1: 9.
2: Но.
1: 10.
2: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Между строк» подкаст, где мы разбираем то, о чем официальные медиа предпочитают молчать. Сегодня у меня для вас история, которая началась с обычной сотовой вышки. Ну, казалось бы, вышка и вышка. Стоит себе в поле где-нибудь в Гомельской области, раздает интернет, ловит сигнал. Но 19 июня 2026 года президент Украины Зеленский сказал кое-что, что превратило эти вышки в военные цели. Он дал Лукашенко ровно 168 часов, одну неделю, чтобы уграть с них российское военное оборудование. Иначе, сказал он, это сделают вооруженные силы Украины. Сегодня мы разберем все по полочкам. Что это за оборудование, как оно работает, почему Минск об этом молчит, и самое главное, что это значит для людей, которые живут рядом с этими вышками. Для обычных белорусов из приграничных деревень, которых никто ни о чем не спрашивал, устраивайтесь поудобней, поехали.
5: Слушай, 168 часов – это же невероятно жесткие рамки, скажем так.
4: Абсолютно.
5: И чтобы вообще понять, почему этот ультиматум прозвучал именно сейчас, вот прямо в этот момент, нужно отмотать время буквально на день назад. На 18 июня.
4: Да, потому что именно 18 июня произошел инцидент, который, он стал таким своеобразным катализатором.
5: Угу.
4: Украинский беспилотник атаковал автобус с белорусской детской футбольной командой. Причем это произошло в Брянской области Российской Федерации.
5: И реакция Минска была просто моментальной, да.
4: Да, власти сразу же, без особых разбирательств, обвинили в этом ударе Киев. Но вот тут начинается самое интересное. Если отбросить эмоции и просто посмотреть на логистику...
5: Возникает огромный вопрос.
4: Вот именно. Как вообще украинский дрон смог залететь так далеко? Брянская область – это же глубокий тыл, по сути.
5: Да. И не просто залететь, а так точно навестись на мобильную цель, обойти все системы ПВО. Дроны так обычно не работают на таких дистанциях.
4: Точно. И вот этот вопрос, он вскрыл просто колоссальную скрытую сеть. Оказалось, что вдоль всей границы, прямо в 12 районах Гомельской и Брестской областей...
5: Это, наверное, где-то Ельский район, Наравлянский.
4: Да, Ельский, Наравлянский, Лоевский. Там стоит 42 гражданские вышки связи.
5: Обычные вышки?
4: Самые обычные. Мачты операторов МТС, А1, Лайф. И вот на этих совершенно гражданских объектах установлено военное оборудование другой страны.
5: Слушай, оно звучит как-то сомнительно, если честно.
4: Почему?
5: Как можно просто взять и превратить вышку мобильного оператора в военный объект? Военная инфраструктура – это же всегда заборы с колючей проволокой, бункеры, какие-то спецфундаменты, а тут вышка в поле.
4: А в этом и есть весь цинизм ситуации и гениальность логистики, если можно так сказать. Зачем строить, если инфраструктура уже есть? Сотовая мачта – это идеальная готовая конструкция. Смотри, во-первых, там уже есть стабильное промышленное электричество.
5: Логично.
4: А во-вторых, и это главное, высота. Эти мачты достигают от 70 до 120 метров.
5: Ага, то есть вся фишка именно в высоте.
4: Да, это чистая физика радиоволн. Вот можно представить аналогию с мегафоном.
5: Так.
4: Если человек стоит на земле, в лесу, и кричит в мегафон, его крик упрется в деревья, в холмы и заглохнет через пару километров.
5: Угу, потому что кривизна земли и препятствия.
4: Именно. Радиоволны дециметрового диапазона ведут себя так.

0: же, сигнал просто затухает. Но если тот же мегафон поднять на 100 метров вверх,
1: то появляется прямая видимость над лесами.
0: Да. И вот эти коробочки на вышках – это ретрансляторы. Они принимают слабый сигнал управления дроном, усиливают его там на высоте, где нет преград, и передают дальше.
1: Угу. Подожди. Но если это просто усиление сигнала, ну, военные всегда что-то усиливают, ретранслируют, почему именно из-за этих вышек такой ажиотаж и ультиматумы?
0: Потому что этот ретранслятор меняет саму суть оружия. Давай посмотрим на цифры.
1: Давай.
0: Без этой вышки дальность управления, например, дроном «Шахет» максимум 150 километров.
1: Так.
0: А с вышкой в Белоруссии уже 450 километров.
1: Ух ты! В три раза.
0: Да. Но дальность – это только половина беды.
1: А вторая половина?
0: Задержка сигнала. С ретранслятором она составляет всего 0,8 секунды.
1: 0,8 секунды звучит как, ну, пинг в домашнем интернете.
0: Вот. И почему этот пинг так все меняет?
1: Я понял, к чему ты клонишь. Смотри, без ретранслятора, когда дрон улетает за эти 150 километров, он ведь теряет связь с оператором.
0: Ага.
1: Он становится абсолютно слепым, летит по координатам GPS, как по рельсам. Это просто статичная, летящая по прямой мишень.
0: И ПВО такие мишени щелкает, как орешки.
1: До 92% таких слепых целей сбивается. Радары легко просчитывают их траекторию.
0: То есть это как играть в гонки на компьютере, но с выключенным монитором. Просто жмешь газ и надеешься, что не врежешься.
1: Идеальное сравнение. А вот теперь добавляем этот ретранслятор на мачте.
0: И задержку в 0,8 секунды.
1: И все. Слепая железяка превращается в высокоточное смертоносное оружие. Оператор видит видеопоток в реальном времени. Если он замечает, что впереди заработал радар ПВО, он просто снижает высоту дрона.
0: Или уводит его за холм.
1: Да, ведет по руслу реки, прячет за рельефом, может даже цель поменять прямо на ходу. То есть эта гражданская вышка связи буквально становится частью нервной системы дрона-убийцы.
0: И тут возникает очень закономерный вопрос.
1: Какой?
0: Если эта штука делает оружие настолько опасным, как профильные министерства вообще допустили установку военного оборудования на гражданские объекты в стране?
1: Слушай, анализ ситуации вскрывает тут просто потрясающий правовой парадокс.
0: Расскажи.
1: Суверенитет здесь существует исключительно на бумаге. Вот есть профильные ведомства Министерства связи, да?
0: Ну да, они же распределяют частоты.
1: По идее, они обязаны знать о каждой радиочастоте, но они даже не в курсе о существовании этих коробочек. Радиочастоты независимого государства контролируются чужой армией, и профильное министерство об этом даже не знает.
0: Ничего себе. Ну, технически как это провернули втайне? Вышки же обслуживаются, там есть инженеры.
1: А схема оказалась до смешного простой. Прикрылись механизмами директив союзного государства.
0: То есть?
1: Военные инженеры приезжали на объекты под видом планового техобслуживания.
0: А, то есть для местного техника это выглядело как, ну, приехали ребята чинить 4G.
1: Вот именно. Открыли шкаф, повесили блок, подключили к питанию вышки, закрыли и уехали.
0: Как просто.
1: И это, кстати, далеко не единственный пример такой. Ну, тихой оккупации экономики.
0: О да, если говорить об экономике, сразу вспоминается Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Это же фрагмент того же пазла. Предприятие ежемесячно поставляет около 40 тысяч тонн дизеля. И этот дизель идет напрямую для заправки российской бронетехники.
1: 40 тысяч тонн каждый месяц? Это огромный объем. Это прямое встраивание в военную машину.
0: И вот на фоне всего этого время-то тикает. Ультиматум поставлен 168 часов.
1: Угу.
0: И Минск в ответ на это только, ну, сыплет какими-то оскорблениями и отмалчивается по существу.
1: А оборудование висит.
0: Да, оборудование висит. И что произойдет, когда время истечет?
1: Начнется, скажем так, жестокая математика асимметричной войны.
0: Звучит пугающе.
1: Давай оценим арсенал, который может полететь по этим 42 вышкам.
0: Там есть из чего выбирать. В распоряжении Украины есть тяжелые дроны, например, «Лютый» или «Бобер».
1: У них же дальность под 1000 километров.
0: Да, 1000 километров. А боевая часть — 45 килограммов взрывчатки.
1: 45 килограммов? Подожди, это очень много. Для сравнения, противотанковая мина, которая рвет гусеницу тяжелого танка, это ну 5, ну 10 килограммов.
0: А здесь 45.
1: Для металлической мачты это... Ну, от нее ничего не останется.
0: Гарантированное уничтожение. Конструкция просто сложится, как карточный домик.
1: Но это для тех вышек, которые стоят глубоко. А ведь многие находятся в пределах 30 километров от границы.
0: И для них есть другая тактика.
1: Да. Скоростные FPV-дроны с искусственным интеллектом.
0: Вот эта технология с ИИ, она делает классическую защиту почти бесполезной.
1: Почему?
0: Обычно, как сбивают дроны, глушат системами радиоэлектронной борьбы. РЭП.
1: Картинка пропадает, и все?
0: Да. Оператор теряет связь, дрон падает. Но как работает ИИ?
1: А как только оператор наводит камеру на вышку и берет ее в контур?
0: Он может просто бросить пульт.
1: Искусственный интеллект сам распознает цель визуально. Даже если РЭП заглушит абсолютно все радиоволны в радиусе 10 километров, дрон просто полетит по картинке и все равно ударит в вышку.
0: Да.
1: Но слушай, есть же еще более простая тактика, менее зрелищная.
0: Зачем бить саму вышку?
1: Вот именно, зачем тратить взрывчатку на толстый металл, если можно перерезать провода?
0: Удары по трансформаторным подстанциям.
1: Да. Они часто стоят вообще вдали от деревень, где-то в поле.
0: Но у вышек же есть аккумуляторы.
1: Есть. Но их хватает часа на 4. Максимум. И как только батарея садится, этот грозный военный ретранслятор наверху превращается просто в бесполезный кусок пластика.
0: Логично. Хотя, знаешь, сторонники официальной линии могут возразить, мол, вся эта инфраструктура надежно прикрыта системами ПВО.
1: Это, наверное, самый слабый аргумент, если хоть немного понимать экономику войны.
0: Расскажи.
1: Смотри, основной зенитный комплекс, который прикрывает такие объекты в Белоруссии, это ТОР-М2К.
0: Так.
1: И сколько стоит одна ракета?
0: Примерно 60 тысяч долларов.
1: Ого. А украинский дрон, который летит сносить эту вышку?
0: Максимум 20 тысяч долларов. То есть тратить ракеты за 60 тысяч на перехват роя дронов за 20 тысяч – это…
1: Это путь к банкротству всей системы ПВО. Бюджет на защиту кончится раньше, чем у атакующих закончатся дроны. И, кстати, на самом высоком уровне уже публично признавали, что локальное ПВО справляется хуже российской.
0: Да, это было. Но давай посмотрим на это с другой стороны, с юридической.
1: Давай.
0: Удары по территории государства, которое формально в войне не участвует.
1: Статус нейтралитета и все такое.
0: Да. Как на это вообще посмотрит международное право и Запад?
1: Если коротко, они фактически дали зеленый свет.
0: Да, потому что есть 51-я статья Устава ООН. Она прямо разрешает атаковать объекты, от которых исходит военная угроза.
1: Правда, из Москвы сразу пригрозили, что любой удар будет считаться нападением на союзное государство, и ответ будет жестким.
0: Но на Западе это просто проигнорировали.
1: Потому что есть исторические прецеденты.
0: И именно. Возьмем войну во Вьетнаме. Знаменитая тропа Хошимина.
1: Да-да-да.
0: По ней шло снабжение, и она проходила через Лаос и Камбоджу.
1: А они формально были абсолютно нейтральными странами.
0: Но территория-то использовалась для военной логистики. И поэтому авиация США наносила массированные удары по этим нейтральным землям.
1: Логика тут жестокая, но очень прозрачная.
0: Или вот современные примеры – удары Израиля по инфраструктуре в Сирии и Ливане.
1: Суть в том, что если власти страны не контролируют свою территорию, или, что еще хуже, осознанно дают использовать свою инфраструктуру чужой армии…
0: Они теряют этот щит нейтралитета.
1: Абсолютно. Гражданский объект с военным передатчиком – это уже легитимная военная цель. Точка.
0: Знаешь, вся эта геополитика, ООН, прецеденты – это все звучит очень масштабно.
1: Но!
0: Но в итоге эта история спускается с небес на землю, буквально во дворы обычных людей.
1: Да? Вот это самое страшное.
0: Потому что прямо сейчас под угрозой находится более 80 приграничных деревень.
1: Вышки же не стоят в чистом поле, где-то там в вакууме.
0: Чтобы был хороший сигнал в деревне, мачту ставят прямо в деревне. И очень часто эти громадины по 120 метров стоят буквально в 200 метрах от деревянных жилых домов.
1: И если туда прилетит 45 килограммов взрывчатки...
0: Последствия будут катастрофическими. И это даже не разлет осколков или взрывная волна.
1: А что?
0: Пожары. Огромное количество раскаленного металла, горящее топливо. Все это рухнет на деревянные крыши.
1: А если лето сухо?
0: Моментальное возгорание целых улиц.
1: Люди просто остаются один на один с катастрофой.
0: И это самый мрачный, самый тяжелый моральный аспект. Местные жители. Их ведь никто ни о чем не спрашивал.
1: Да.
0: Они, сами того не зная, выполняют роль живого щита.
1: В то время как те, кто реально пользуется этими ретрансляторами,
2: Российские операторы дронов.
1: Они сидят в бетонных бункерах глубоко в Брянской или Курской областях, в абсолютной безопасности.
2: Для них разрушение вышки в Беларуси означает только то, что на мониторе пропала картинка.
1: Они просто пойдут, заварят себе кофе, пока техники ищут резервную частоту.
2: А расплачиваться будут обычные люди в деревнях. И, кстати, расплачиваться в том числе и деньгами.
1: Ну да, восстановление мачты – это сотни тысяч долларов из бюджета.
2: Из налогов тех самых людей.
1: Получается просто дикая картина. Инфраструктура сдана под чужие военные нужды, пользу получает кто-то за сотни километров.
2: А все риски и убытки ложатся на местных жителей. Вот такая история про сотовую вышку, которая оказалась совсем не просто вышкой. Я хочу, чтобы вы вынесли из сегодняшнего выпуска одну простую мысль. Не про политику, а про то, что когда большие дяди договариваются между собой, платят за это всегда обычные люди.
3: И знаете, над чем стоит подумать? Если завтра на этих же гражданских вышках установить систему распознавания лиц или средства тотальной прослушки, узнает ли об этом хоть кто-то в стране, пока не станет слишком поздно?
2: Отличный вопрос, чтобы поразмыслить на досуге. Спасибо, что слушали. Анализируйте факты и берегите себя.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Дональд Трамп как минимум. Жители Бреста шокированы пафосом визита патриарха Кирилла.
7: «У блаженном успении вечный покой подашь, Господи, всем земляными поминаемым».
6: 21 июня, накануне 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны, патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Брест и провел литургию в Воскресенском соборе, а также совершил заупокойную литию в память о защитниках Брестской крепости и всех павших в Великой Отечественной войне.
8: «В этих местах и сотворим вечную память, неформальную, а с полным пониманием всего того, что эти люди совершили во благо Церкви и Отечества нашего. Аминь».
6: Но брещане в основном обсуждали не службу, а то, с каким пафосом патриарх Кирилл приехал в город. Дорогой кортеж, перекрытые дороги и охрана, как у президента.
9: «Если Бог – наша защита, то чего же Кирилла охраняют как президента? Причем как Трампа, не меньше».
10: Сразу видно «Божий человек». Скромный, без роскошеств и излишеств.
11: Историю с часами Брегье многие до сих пор помнят. Как их потом еще фотошопом замазывали. Вот вам и показная скромность.
6: Вспомнили белорусы и то, как патриарх Кирилл называл стремление людей жить лучше чистым злом.
12: «Мы знаем, что самые страшные кровавые перевороты всегда происходили по причине устремления людей к лучшей жизни. Только через разрушение сложившегося уклада жизни другой уж никак нету никакой возможности, чтобы люди жили лучше. У нас должен развиться иммунитет к любым призывам добиться человеческого счастья».
6: А о богатстве патриарх говорит следующее.
12: «Богатство – то, что помогает жить, но что не может быть смыслом жизни. Вот осознание того, что богатство, обладание материальными ценностями не может быть смыслом жизни, является вызовом для очень многих людей сегодня, которые, обретая богатство, теряют чувство меры, теряют критическое отношение к своим собственным желаниям и потребностям и попадают в этот плен. А греховно то, как человек богатство использует, потому что собственные сверхпотребности заслоняют жизненный взор, мешают видеть Божью правду и смысл жизни».
6: Как пишут журналисты, глава РПЦ, призывающий прихожан к аскетичному образу жизни, носит часы за 30 тысяч евро, летает на бизнес-джете стоимостью 43 миллиона долларов и ездит в Москве на Mercedes-Benz G-класса с мигалкой. В 2020 году журналисты обнаружили, что патриарх владеет недвижимостью в Москве и Подмосковье на сумму более 3 миллионов долларов, а его общее состояние оценивается в 8 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
6: Дороги как в Европе, только наоборот. В Витебске в прямом смысле слова под асфальт провалился грузовик коммунальной службы. Пострадала поливочная машина «Зеленстроя». Она буквально провалилась под асфальт, сообщил директор «Гордурмост» Николай Жигунов.
13: Коммунальный грузовик пришлось доставать из плена с помощью 4-тонного погрузчика. Причиной инцидента стал провал канализационного колодца водоканала. Он не выдержал груз, наполненный водой цистерны для полива. Когда машина наехала на бордюр, центр тяжести сместился на одно колесо, и асфальт под техникой просто ушел вниз.
6: Сейчас на месте работает ремонтная бригада Витебск-водоканала. Специалисты восстанавливают поврежденный колодец. Местные жители напоминают, что для Витебска это уже не первый тревожный провал за последнее время. В начале июня на улице Шрадера рядом с жилым домом номер 8 произошел подмыв грунта. Обрушение было серьезным. Площадь провала составила примерно 20 метров. Люди не на шутку испугались.
14: Глянули в окно. Котлован, воронка засасывает туда все, деревья пошли в эту воронку. С таким звуком страшным, от фундамента 1.5 метра, мы заволновались.
6: Жителям дома предложили временное отселение, а на месте работали спасатели, комиссия по чрезвычайным ситуациям и подрядчики. Позже выяснилось, что о проблемах на этом участке предупреждали заранее. Еще в марте житель Витебска опубликовал видео, где рассказывал о реконструкции канализационного коллектора в районе ручья Гапеева и говорил о возможных ошибках в оценке грунтов. Он предупреждал о риске просадки, угрозе коммуникациям и ближайшим домам, что и случилось спустя 3 месяца. Обычно подобные инциденты – это результат старых сетей, некачественного ремонта, ошибок при земляных работах и постоянного откладывания проблем на потом, объясняет эксперт в сфере ЖКХ Сергей Антонов.
15: Если под асфальт проваливается машина, а рядом с жилым домом уходит грунт, это уже не история про один дождь или один колодец. Это сигнал, что под землей накопились проблемы. Самое опасное, что сверху все может выглядеть нормально. Дорога, двор, тротуар. А внутри уже пустота. Если под ней горячая вода или кипяток, это точно может закончиться для кого-то трагедией.
6: По словам эксперта, витебские провалы выглядят как метафора всей коммунальной системы Беларуси. Мол, наверху отчеты, ремонты и слова о полном контроле, а под асфальтом гнилые сети, подмытый грунт и риски для людей. Вопрос в том, почему чиновники и коммунальщики начинают действовать только тогда, когда земля буквально уходит из-под ног. Но помните, если у вас есть жалобы на ямы на дорогах, качество продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Сигнал. Военная правда.
16: Кладбище забито солдатами. Житель Республики Тыва показал местный морг с горой трупов военных и кладбище размером с город.
17: А морг, короче, за 2 года в морге, да, там же есть большая территория, и за 2 года все места просто тупо заняты.
16: Масштабы потерь в армии на фронте пытаются скрыть любыми способами, но правда все равно прорывается наружу. Жены бойцов 70-го мотострелкового полка массово штурмуют военную прокуратуру. Они требуют наказать командира, полковника Кирилла Волковского, который запретил эвакуировать убитых и раненых с поля боя. О том, как солдат бросили гнить под солнцем, рассказывает Анна, супруга пропавшего без вести Никиты Второнина.
18: Прошу военную прокуратуру провести проверку в отношении командира полка Волконского Кирилла Геннадьевича в связи с неоказанием эвакуации раненых и погибших, а также предоставить мне информацию о моем муже. Сейчас ситуация в Малой Токмачке сложная, и многие родственники, как и я, ищут своих родных. Прошу не только военную прокуратуру, а также все вышестоящие инстанции обратить внимание и провести объективную проверку.
16: Статус пропавшей без вести, по сути, стал для Минобороны самым удобным инструментом. Пока боец официально не признан погибшим, государству не нужно платить его семье гробовые миллионы, говорит юрист Сергей Кривенко.
19: Это позволяет скрывать катастрофические цифры ежедневных потерь от общества. Командирам на местах буквально спускают негласные приказы – тела с поля боя не эвакуировать. Позиции завалены трупами, раненые просто истекают кровью в окопах, а для тыла этих людей как будто никогда и не существовало. Это циничный способ сэкономить бюджетные деньги на выплатах семьям.
16: При этом скрывать реальность все труднее. Тыловые морги от Тывы до Урала забиты телами, а кладбища разрастаются до размеров городов, рассказывает военный аналитик Ян Матвеев.
20: То, что происходит под Малой Токмачкой, это итог тактики мясных штурмов. Людей бросают в лобовые атаки на укрепления без поддержки. Потери огромные, и если начать выносить всех убитых, то тыловая система моргов просто рухнет в одночасье. Вот командование и выбирает самый простой для себя путь – замалчивание. Но прятать тысячи смертей в 2026 году уже невозможно.
16: По словам экспертов, пока военные прокуроры пытаются замять скандал вокруг полковника Волковского, родственники сотен других солдат объединяются, чтобы штурмовать кабинеты чиновников.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
21: Глава правительства Александр Турчин о том, что самые выгодные вложения – это инвестиции в образование молодежи.
22: В нынешнем году более 45 тысяч выпускников пополнят ряды молодых людей с высшим образованием. Это интеллектуальный фундамент нашей страны. Именно вы являетесь двигателем технологического прогресса, а значит, экономики в целом. Без образованной молодежи государства нет будущего. И эта фраза отнюдь не клише. Именно вы, молодое поколение, завтра подхватите эстафету управления страной и будете принимать жизненно важные решения. На вас ляжет ответственность за судьбу государства и благополучие народа. Говорят, лучший способ предсказать будущее – создать его. Поэтому инвестиции в образование молодежи самые выгодные. Это вклад в долгосрочную безопасность и суверенитет страны.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Украина наращивает силы на границе. Главком ВСУ снова заявил об угрозе наступления с территории Беларуси. По словам Александра Сырского, не достигнув успеха на основных направлениях, Россия пытается расширить активные действия на севере Украины. В этих условиях необходимо не пополнять уже существующие бригады, а создавать новые, считает главком ВСУ. Он отметил, что линия фронта существенно увеличилась в глубину.
24: Если увеличить численность бригады, от этого не увеличится протяженность линии фронта, на которой она может применяться. Поэтому, когда фронт растет в ширину и в глубину, арифметика неумолима. Нужны новые воинские части.
23: Ранее главком ВСУ заявил об усилении обороны на границе с Беларусью и создании новых подразделений беспилотников на этом участке. При этом президент Украины Зеленский приказал разведке и армии работать на опережение по объектам, которые, как он говорит, Россия использует для масштабирования войны.
25: Я приказал нашей разведке и армии действовать на опережение в отношении тех объектов, которые россияне используют для расширения масштабов войны. Украина никогда не хотела войны. Все это знают с первого дня войны. Мы хотим мира. Мы хотим справедливости для Украины. Мы хотим гарантированной безопасности. Необходимо, чтобы Россия пошла на мир. Инструменты для этого есть.
23: По словам экспертов, вполне возможно, Александра Лукашенко уговаривают более активно вступить в специальную военную операцию на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину, говорит военный эксперт Егор Андреев.
26: Беларусь, похоже, получила задачу от России держать в напряжении украинскую армию перед попыткой штурмовых действий российских войск на востоке и юге Украины.
23: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. Александр Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
27: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат, с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
23: Эксперты отмечают, что поддержка специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, и так обходится Беларуси слишком дорого, ведь ее душат санкции и международная изоляция. А более активное участие в СВО может втянуть страну в военные действия. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко этого не допустит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
0: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
1: Эк.
0: 2.
1: До.
0: 3.
1: Тин.
0: 4.
1: Чар.
0: 5.
1: Пач.
0: 6.
1: Че.
0: 7.
1: Сат.
0: 8.
1: Ат.
0: 9.
1: Но.
0: 10.
1: Дас.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Из первых уст.
21: Начальник управления защиты информации Нацбанка Инна Легчилова о предотвращении регулятором хищения денежных средств у граждан.
2: Счет антифрод-систем было приостановлено за январь-апрель 72,4 миллиона. Это в 4 раза больше, чем сама сумма ущерба, которая была нанесена. А учитывая, что эта сумма ущерба исключительно социальная инженерия, я считаю, что банковское сообщество отрабатывает на все, что возможно. 17% нам удается, это кроме 74,2 миллионов, приостановить в цепочке. То есть, когда деньги были уже списаны. Опять же, проблема остается именно в социальной инженерии. Это инвестирование, покупка товара. Об этих схемах мошенничества, как правило, становится известно и самому человеку, уже когда прошел период времени, и деньги покинули Республику Беларусь. Поэтому очень важно быть людям самим более внимательным и бережным к деньгам, к поведению, переспросить, уточнить, инвестировать в уже заранее известные проекты. Ну и, конечно, вот этот ВИЧ – это участие в спецоперациях и декларирование.
4: Новости регионов. На радиосигнал.
23: Трагедия в Могилеве. На Святом озере утонул 15-летний подросток. Он отдыхал на водоеме в компании друзей и вместе с ними пошел купаться. В какой-то момент ребята потеряли его из виду и сразу же бросились за помощью к спасателям. К сожалению, спасти ребенка не удалось. Спасатели обнаружили тело мальчика в 30 метрах от берега на 3-метровой глубине. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Спасатели призывают родителей быть бдительными и напомнить детям, что вода не прощает ошибок, а купание без присмотра взрослых или в необорудованных местах смертельно опасно. Православный храм-часовня святителя Спиридона Тримифунского Чудотворца загорелся в Орше. Спасателям поступила информация о пожаре по проезду Гаранина. Кровля здания была полностью охвачена огнем. Пожар ликвидировали работники МЧС. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на месте инцидента работало 13 единиц техники. Обошлось без пострадавших. Обстоятельства случившегося еще устанавливают. На Славянском базаре в Витебске милиция задействует дроны с громкоговорителями для информационной работы с гражданами. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков. На рабочем совещании он распорядился при необходимости увеличить количество КПП, сделав акцент на особенностях информационной работы с гражданами, в том числе посредством дронов с громкоговорителями. Кубраков призвал силовиков не расслабляться и быть готовыми к любому развитию событий. Глава МВД потребовал от силовиков вежливо и внимательно относиться к гражданам, но принципиально ставить на место людей, которые приезжают похулиганить и установить свои правила. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
23: Один за всех и все за одного. Песков заявил, что Россия будет стоять рядом с Белоруссией в отражении угроз. Намекает на СВО? У пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова спросили, какой будет реакция России в случае атак на Беларусь.
5: Союзное государство, и Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией и в благоденствии экономическом, в процветании экономическом, в развитии в совместном экономическом и в отражении всевозможных угроз. Будь то прямые угрозы, квази-угрозы, перспективные угрозы или настоящие.
23: Напомню, 19 июня президент Украины Зеленский выдвинул Беларуси ультиматум, потребовав в течение недели демонтировать ретрансляторы для наведения российских дронов. В противном случае, как заявлял Зеленский, это сделает украинская армия. Требование Владимира Зеленского к Александру Лукашенко убрать помогающие навигации российских дронов ретрансляторы от украинской границы ранее прокомментировал и глава российского МИДа Сергей Лавров. Он тоже заявил, что Москва будет защищать Беларусь в случае попыток Украины атаковать ее.
7: Это очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.
23: При этом Зеленский утверждает, что втянуть Беларусь в войну пытается именно Россия, а не Украина. Ранее он заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины либо операцию против страны НАТО.
25: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
23: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. При этом Александр Лукашенко уже не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
27: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
23: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Что касается ретрансляторов, то накануне вечером Зеленский заявил, что они перестали работать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Новая реальность. В Ленобласти обещают выплаты желающим пойти работать в огневые группы по борьбе с дронами. В Ленинградской области будут платить 250 тысяч рублей за поступление на службу в мобильные огневые группы, которые защищают регион от беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, деньги получат те, кто заключит контракт через областной военкомат. Помимо разовой выплаты, бойцам МОК обещают зарплату от 200 тысяч рублей и премию в 100 тысяч рублей за каждый сбитый дрон. Также контракт предусматривает обязательное страхование жизни и здоровья на 2 миллиона рублей. В качестве добровольцев приглашаются мужчины до 62 лет. Предельный возраст зависит от воинского звания. По словам Дрозденко, их будут оформлять на службу в Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области. Борцам с беспилотниками гарантируется 100% сохранение зарплаты по месту работы. Дрозденко утверждает, что они будут нести службу только на территории региона.
8: Поэтому я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области. Прежде всего, ветеранам, участникам специальной военной операции, ребятам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах Советской Российской армии. Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить трехлетний контракт как схема резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защиты ленинградского неба. Одновременно все резервисты будут трудоустроены на работу предприятия и организации критической инфраструктуры для защиты предприятия.
6: Для формирования экипажей мобильных огневых групп в первую очередь будут привлекать резервистов, отметил Дрозденко. Он пообещал, что они будут заключать контракт на 3 года и их не отправят на фронт. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев одобрил призыв резервистов, но обещание не отправлять их на СВО назвал опрометчивым. Сейчас на всех направлениях спецоперации ощущается дефицит солдат из-за больших потерь. В тылу тоже небезопасно. Дроны атакуют регионы каждый день и с каждым разом их все больше, а залетают они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
9: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы, соответственно, через них продолжают лететь в огромном количестве дальнобойные беспилотники Украины. Одновременно украинские инженеры улучшали свои дроны, появились новые модели, тот же самый дрон FP-1 уже много раз дорабатывался, дрон Лютый тоже изменялся, эти беспилотники начали получать автоматическую сумму, судя по всему, да, мы не знаем точно, но судя по всему, автоматическую систему уклонения от огня, которая тоже мешает их сбивать и повышает их эффективность, потому что они долетают до целей. И все это вместе, вся эта последовательная, долгая, уже многолетняя, можно говорить, даже работа, она как раз и приводит к такому результату. Российское ПВО никак не смогла подстроиться.
6: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук дрона где-то рядом. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно. К тому же к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
10: Российская ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
6: Помогут ли бороться с беспилотниками мобильные огневые группы, пока неизвестно. Военные эксперты считают, что вначале нужно создать необходимую инфраструктуру, закупить оружие и машины, а главное – обучить людей. На все это уйдет достаточно времени. Да и перспектива оказаться в любой момент в зоне СВО пугает добровольцев и резервистов, отмечают аналитики.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
21: Глава государства Александр Лукашенко о недавней встрече с представителями президента Украины.
11: И чтобы вы знали, я это говорю не только вам и Борису Вячеславовичу. Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Им прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президент, и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески. Вот понимая, что такое Россия и что такое мы. Тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Слушайте, мы с президентом России 1000 раз обсуждали эту тему. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать. Поэтому наша позиция, Андрей, чтобы ты понимал, миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом.
12: Мы этим очень дорожим, Александр Григорьевич.
11: Нет, это иначе быть не может. Слушайте.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Ни дня без учений. Новый город на карте. В Речице начались мобилизационные учения. Явка мужчин строго обязательна.
13: Ребята, завтра, 24 июня, с 6 до 8 утра у нас в Речице будут проходить учения. Со стороны населения не требуется никакого вмешательства, но, возможно, будут слышны какие-то нехарактерные звуки для этого времени. Не пугайтесь, пожалуйста.
12: На такое видео местные блогеры обратили внимание жители Речицы. В комментариях люди возмущаются, на что только не идут местные чиновники, чтобы заманить на мобилизационные учения как можно больше мужчин. Хотя есть и мужчины, которые считают боевую подготовку полезным и важным занятием.
14: Я считаю, что каждый мужчина должен прийти на сборы, так он должен защитить свою страну, свою семью.
12: По данным военного комиссариата Речицкого района, военнообязанные должны будут освоить вооружение и технику, отработать выполнение задач, требующих оперативных решений и слаженных действий.
15: Задача данных учений – это приведение военкомитетов в боевую готовность согласно плану перевода с мира на военное время, призыв и поставку военнообязанных, которые прибывают на дотуане до штата военного времени военного комиссариата, получение всех видов материальных средств, а также выполнение задач по предназначению.
12: Также в военкоме объяснили, чем именно будут заниматься военнообязанные.
15: Кто-то будет дежурить на радиостанции, кто-то будет выполнять задачи по охране и обороне военного комиссариата, кто-то будет выполнять задачи по оповещению граждан, находясь на территории города Лиды Ильинского района. Обращаю внимание, что эти учения носят плановый характер.
12: По данным ведомства, скоро будет происходить оповещение обычных граждан. Они будут должны прибыть по повестке. В комиссариате уверяют, что после проверки их учетных данных граждане будут отпущены по своим местам работы либо месту своего пребывания. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Глава государства Александр Лукашенко о недавней встрече с представителями президента Украины.
11: И чтобы вы знали, я это говорю не только вам и Борису Вячеславовичу. Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Им прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президент, и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески. Вот понимая, что такое Россия и что такое мы, тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Слушайте, мы с президентом России 1000 раз обсуждали эту тему. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать. Поэтому наша позиция, Андрей, чтобы ты понимал, миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом.
16: Мы этим очень дорожим, Александр Григорьевич.
11: Это иначе быть не может. Слушайте.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Новая реальность. В Ленобласти обещают выплаты желающим пойти работать в огневые группы по борьбе с дронами. В Ленинградской области будут платить 250 тысяч рублей за поступление на службу в мобильные огневые группы, которые защищают регион от беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, деньги получат те, кто заключит контракт через областной военкомат. Помимо разовой выплаты, бойцам МОК обещают зарплату от 200 тысяч рублей и премию в 100 тысяч рублей за каждый сбитый дрон. Также контракт предусматривает обязательное страхование жизни и здоровья на 2 миллиона рублей. В качестве добровольцев приглашаются мужчины до 62 лет. Предельный возраст зависит от воинского звания. По словам Дрозденко, их будут оформлять на службу в Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области. Борцам с беспилотниками гарантируется 100% сохранение зарплаты по месту работы. Дрозденко утверждает, что они будут нести службу только на территории региона.
8: Поэтому я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области. Прежде всего, ветеранам, участникам специальной военной операции, ребятам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах Советской Российской Армии. Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить 3-летний контракт как схема резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защиты ленинградского неба. Одновременно все резервисты будут трудоустроены на работу предприятия и организации критической инфраструктуры для защиты предприятия.
6: Для формирования экипажей мобильных огневых групп в первую очередь будут привлекать резервистов, отметил Дрозденко. Он пообещал, что они будут заключать контракт на 3 года и их не отправят на фронт. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев одобрил призыв резервистов, но обещание не отправлять их на СВО назвал опрометчивым. Сейчас на всех направлениях спецоперации ощущается дефицит солдат из-за больших потерь. В тылу тоже небезопасно. Дроны атакуют регионы каждый день и с каждым разом их все больше, а залетают они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
9: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы, соответственно, через них продолжают лететь в огромном количестве дальнобойные беспилотники Украины. Одновременно украинские инженеры улучшали свои дроны, появились новые модели, тот же самый дрон FP-1 уже много раз дорабатывался, дрон Лютый тоже изменялся, эти беспилотники начали получать автоматическую суть. Судя по всему, да, мы не знаем точно, но судя по всему, автоматическую систему уклонения от огня, которая тоже мешает их сбивать и повышает их эффективность, потому что они долетают до целей. И все это вместе, вся эта последовательная, долгая, уже многолетняя, можно говорить, даже работа, она как раз и приводит к такому результату. Российское ПВО никак не смогла подстроиться.
6: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук дрона где-то рядом. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно. К тому же к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
10: Российская ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
6: Помогут ли бороться с беспилотниками мобильные огневые группы, пока неизвестно. Военные эксперты считают, что вначале нужно создать необходимую инфраструктуру, закупить оружие и машины, а главное – обучить людей. На все это уйдет достаточно времени. Да и перспектива оказаться в любой момент в зоне СВО пугает добровольцев и резервистов, отмечают аналитики.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.

0: без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которая касается буквально каждого жителя Беларуси, о медицине, которая называется «бесплатной», но таковой давно не является. Беларусь занимает последнее место среди европейских соседей по расходам на здравоохранение, и это не оппозиционная риторика, а данные ВОЗ и Всемирного банка. Мы разобрали цифры, истории реальных людей и сравнили с тем, как дела обстоят в Польше, Литве и Германии. Оставайтесь с нами, будет неудобно, но честно. И вот, первый же факт, который просто рушит привычную картину. На одного жителя страны тратится около 2200 долларов в год.
2: Угу.
1: И тут важно сразу уточнить, эта цифра посчитана по паритету покупательной способности.
2: Стоп. Подожди, давай сразу расшифруем для ясности. Паритет покупательной способности – это, значит, что показатель уже очищен от разницы в ценах.
1: Абсолютно верно, да.
2: То есть учтено, что базовые услуги внутри страны стоят дешевле, чем, скажем, в Европе, и прямой перевод по курсу был бы просто, некорректным.
1: Да, цифры уже скорректированы. И вот даже с этой поправкой на более низкие внутренние цены отставание получается просто колоссальным.
2: Mm.
1: В Польше и Литве этот показатель почти вдвое больше. В Германии он вообще уходит за 9 тысяч. Ну а в среднем по Евросоюзу превышает 5 тысяч долларов.
2: Слушай, звучит как серьезный разрыв, да? Но давай смотреть на вещи прагматично. 2500 долларов – это же не нулевой баланс.
1: Ну да.
2: Поликлиники физически открыты, скорая помощь выезжает на вызовы, лампочки, в конце концов, в коридорах горят. То есть система существует и как-то функционирует?
1: Вот. Официальная позиция как раз и гласит, что базовые обязательства выполняются. Но в этом и кроется фундаментальный подвох.
2: В чем именно?
1: Если перевести эти расходы в долю от ВВП, получается всего 4,7%. Для сравнения, средний европейский уровень 10,5%.
2: Угу.
1: И эти 4,7% – это ровно та граница, которая позволяет системе просто физически не рухнуть.
2: То есть это такой бюджет выживания стен. Деньги идут на оплату отопления, зданий, электричества и базовых ставок персонала, чтобы они просто приходили на работу.
1: Именно так. Стены стоят, врачи на месте. Но существует огромная пропасть между понятиями «поликлиника работает» и «человек вовремя получает лечение».
2: Понятно. Инфраструктура поддерживается.
1: Угу. Государство оплачивает необходимый минимум, просто чтобы здания не закрылись.
2: Но ведь сам процесс лечения требует постоянных вливаний, правильно? Оборудование изнашивается, ломается. Нужны реактивы для анализов, расходные материалы, импортные препараты, шовный материал. Если бюджет покрывает только выживание стен, откуда берутся ресурсы на все остальное?
1: А вот ответом на этот вопрос служит другая цифра. 33,2% всех расходов на здравоохранение в Беларуси покрываются напрямую из карманов граждан.
2: Ого!
1: То есть треть всех медицинских денег – это просто личные сбережения людей.
2: Подожди, разве это не естественный процесс? Люди во всем мире пользуются частными клиниками.
1: Ну?
2: Кто-то хочет сервис получше, кто-то не хочет сидеть в очереди, кому-то важна улыбка администратора. Это же можно классифицировать как просто добровольный выбор комфорта.
1: Нет. Анализ показывает совершенно иную картину. Речь вообще не идет о покупке какого-то VIP-комфорта.
2: Типа базовая версия бесплатна, но пользоваться невозможно.
1: Вот именно. Базовая версия формально бесплатна, но она намеренно существует в таком перегруженном и медленном состоянии, что человек вынужден покупать премиум-доступ, чтобы просто решить проблему.
2: То есть бесплатная услуга юридически как бы есть, но на практике очередь к узкому специалисту растягивается настолько, что болезнь успеет перейти в тяжелую стадию.
1: Да. Человек поставлен в условия, где ожидание становится опасным для здоровья, и в результате он просто идет платить.
2: Ага. Возникает парадокс двойного налогообложения.
1: Точно.
2: Сначала налоги списываются с зарплаты в бюджет на содержание вот этой бесплатной медицины, а затем человек несет наличные в кассу частного центра.
1: Да, или государственного платного отделения. Люди платят дважды.
2: Слушай, а как этот механизм скрытого соплатежа выглядит на практике? Сухие проценты сложно примерить на себя.
1: Угу.
2: Во что превращается?

0: Превращаются эти 33%, когда возникает реальная медицинская проблема.
1: Они превращаются в прескурант отчаяния. Вот давай разберем конкретную ситуацию. Есть история. Игорь, 58 лет, житель Могилева. Диагноз – разрушение тазобедренного сустава.
0: Тяжелая штука. Это когда каждый шаг сопровождается острой болью.
1: Да, а со временем способность ходить пропадает полностью. То есть это случай, требующий планового хирургического вмешательства.
0: И каков алгоритм действий в рамках государственной системы? Бесплатная операция же положена?
1: Положена. Но пациента ставят в лист ожидания. И срок более 2 лет.
0: 2 года. 2 года с разрушающимся суставом. Но это означает не просто дискомфорт, это же, механизм инвалидизации.
1: Вот именно.
0: Человек выпадает из экономической жизни, теряет работу, нуждается в постоянном уходе.
1: Абсолютно верно. Ждать 2 года Игорь физически не мог. Единственный выход – соглашаться на внеочередную операцию.
0: Платную?
1: Да. С использованием платного протеза белорусского производства. Сам эндопротез обошелся в 4200 рублей.
0: Кошмар.
1: А если добавить к этому обязательные анализы, подготовку и медикаменты, итоговая сумма превысила 5000.
0: Давай сопоставим цифры. 4200 рублей за протез при средней пенсии по возрасту около 700-800 рублей.
1: Да.
0: Для пенсионера это эквивалент дохода за несколько лет. Чтобы оплатить такую операцию, семье приходится, продавать имущество или брать жесткие потребительские кредиты?
1: В социологии это называется термином «медицинская бедность». Это когда лечение банального, излечимого заболевания отбрасывает семью далеко за черту бедности.
0: Жесть.
1: И вот другой пример. Елена, 34 года, Минск. Ребенку требуется срочное МРТ головного мозга, там подозрение на серьезную неврологическую патологию.
0: Но срочное МРТ для ребенка – это ситуация, где счет часто идет на дни. Диагностику должны проводить немедленно.
1: Должны. Запись в государственную больницу открыта, но с пометкой «на неопределенный срок».
0: В смысле? Почему?
1: Причина банальна. Томограф сломан.
0: И почему он остается сломанным неопределенное время? Это же критически важное оборудование.
1: А здесь включается механизм бюрократического коллапса. Государственное учреждение не может просто пойти и купить деталь.
0: Ну да, тендеры.
1: Вот именно. Нужны тендеры, согласование бюджета, выделение валюты на импортную запчасть. И этот процесс может занимать месяцы.
0: И в итоге Елена везет ребенка в частный медицинский центр.
1: Естественно.
0: А там аппарат работает бесперебойно.
1: Потому что частный капитал обслуживает технику за реальные деньги без полугодовых тендеров. Процедура обошлась в 332 рубля. За эти деньги исследования сделали день в день.
0: Слушай, для семьи со средним доходом внезапные 300 с лишним рублей. Это серьезный удар по бюджету.
1: Да.
0: Это часто выбор между диагнозом для ребенка и оплатой коммуналки. Получается, государственная техника ломается из-за дефицита, а частный сектор забирает платежеспособный спрос. А что еще включает этот скрытый прескурант?
1: Ой, диапазон очень широк. Плановое МРТ позвоночника стоит от 170 до 350 рублей.
0: Роды.
1: Подожди, платные роды?
0: Да, индивидуальное ведение родов обойдется в сумму от 1,5 до 3 с лишним тысяч рублей. Даже банальный курс импортного антибиотика сейчас в аптеке тянет на 35-60 рублей.
1: Да. Вырисовывается картина, где бесплатной остается только первичная консультация терапевта и базовая экстренная помощь.
0: Все, что требует сложной диагностики, становится платной услугой. Но, слушай, есть важный нюанс. Елена из Минска. У нее был выбор зайти в частную клинику. А что происходит в регионах?
1: А вот там начинается совершенно иная географическая реальность. Статистика фиксирует жесткое неравенство. 86,5% всего рынка коммерческих и высокотехнологичных услуг сконцентрировано в Минске.
0: Но если смотреть объективно, концентрация лучших технологий в столице – это мировая практика. Везде так.
1: Дело вообще не в передовых технологиях. Речь идет об исчезновении базовой медицины на местах. Это такой откат к уровню фельдшерских пунктов.
0: То есть?
1: В регионах, таких как Климовичи или Луненец, кадровый дефицит врачей достигает 40%.
0: 40% пустых ставок. Как вообще может функционировать районная больница при такой нехватке?
1: Она просто сворачивает функционал. Целые отделения закрываются на замок.
0: А логично, если увольняется анестезиолог, оставшиеся просто не могут оперировать? Отделение парализуется?
1: Точно. В результате беременную женщину из района вынуждены везти за десятки или сотни километров. А пациенты с катарактой в областных центрах сталкиваются с чудовищными сроками.
0: Операция по замене хрусталика, она же длится минут 15.
1: Да, но очередь превращается в лист ожидания длиной в год. Человек теряет год жизни, находясь просто в полуслепом состоянии.
0: Слушай, возникает резонный вопрос, а куда делись врачи? И почему чиновники регулярно рапортуют, что очереди сокращаются?
1: Чтобы это понять, нужно отследить хронологию деградации. Начиная с 2020 года, система аккумулировала ковидный долг. Плановые операции массово откладывались.
0: Угу.
1: А затем, в 2022 году, начался массовый отток специалистов из-за репрессий.
0: Но университеты же ежегодно выпускают тысячи новых врачей. Разве приток не компенсирует потери?
1: Готовка квалифицированного хирурга занимает около 10 лет. Заменить опытного специалиста выпускником невозможно. Кадровый коллапс не решается печатанием дипломов.
0: Допустим. Но как быть с финансами? Ведь заявлено, что на 2026 год выделено 3,29 миллиарда рублей. Рост бюджета почти на 18,5%. Разве это не решение?
1: Этот рост – классическая статистическая иллюзия. По бумагам бюджет увеличился, но в реальности он ничего не меняет.
0: В смысле? Как рост почти на пятую часть может ничего не менять? Где подвох?
1: Подвох в том, что все эти проценты съедаются инфляцией и усложнением логистики.
0: Из-за санкций?
1: Именно. Импортное оборудование и современные реагенты больше не поступают напрямую. Закупки идут через третьи страны. То, что стоило 100 евро, теперь стоит 300.
0: А, то есть эти 18% не идут на развитие или повышение зарплат? Они просто компенсируют возросшие убытки на логистику.
1: Да, это индексация расходов на выживание. А теперь вернемся к отчетам о сокращении очередей.
0: Да-да. И если бюджет реально не вырос, а хирургов стало меньше, как технически может сократиться очередь? Это же математически невозможно.
1: Это не математика. Это административная магия. Очереди лечатся через жесткие показатели эффективности, KPI для главных врачей.
0: Главврач получает приказ показать короткую очередь под угрозой увольнения. И что он делает?
1: Он приказывает заведующим фильтровать списки. Если нет бесплатных протезов или бригады, пациента просто вычеркивают под любым формальным предлогом.
0: Формальным предлогом? Каким? Человека с больным суставом объявляют здоровым?
1: Нет, используют бюрократические зацепки. Ну, например, пациент не ответил на звонок из регистратуры. Все, вычеркнут.
0: Серьезно?
1: Да. Или принес анализы, где один показатель слегка отклонен от нормы. Его объявляют недообследованным и снимают с очереди до полного выздоровления от сопутствующих патологий.
0: Ничего себе. Получается, очередь превратилась в жесткий фильтр на настойчивость и платежеспособность.
1: Угу.
0: Система искусственно вытесняет сложных пациентов. И человек либо мирится с инвалидностью, либо идет покупать протез за свои деньги.
1: Да, платный сектор пополняется теми, кого бесплатная система технично выдавила из списков. И это подается в отчетах как успешная ликвидация очередей.
0: Слушай, если суммировать, денег не хватает даже на базовое удержание больниц. Техника простаивает, а бюджет сгорает в инфляции.
1: Да.
0: При этом налоги в стране собираются стабильно. Куда перенаправляются государственные ресурсы?
1: Анализ показывает абсолютно четкую картину приоритетов. Происходит масштабное перераспределение средств.
0: Куда?
1: Финансирование силового блока МВД, КГБ, тюремная система остается стабильным и защищенным. Деньги идут на выживание власти.
0: То есть структуры, отвечающие за безопасность и контроль, не испытывают проблем?
1: Абсолютно. Бюджет четко демонстрирует. Фокус смещен на поддержание силового ресурса. А медицина финансируется строго по остаточному принципу.
0: Знаешь, система похожа на дом, где течет крыша, но хозяин вместо ремонта тратит все деньги на высокий забор и охранную сигнализацию.
1: Отличное сравнение, да? И такая расстановка приоритетов имеет четкие исторические аналоги.
0: Ситуация напоминает страны Латинской Америки в 1980-х или поздней СССР.
1: Точно. И когда доля расходов на медицину падает ниже 5% ВВП, запускаются необратимые процессы разрушения.
0: Ну да, механизм известен. Сначала отток кадров, потом дефицит медикаментов, а итогом становится неминуемый рост смертности.
1: Именно. При этом качественная помощь не исчезает полностью. Она просто переходит в разряд привилегий для богатых.
0: А все остальные балансируют на грани той самой медицинской бедности, о которой шла речь. То есть конституционная гарантия бесплатного лечения окончательно превратилась в юридическую фикцию.
1: Вот такая картина вырисовывается, когда смотришь на белорусскую медицину не через официальные пресс-релизы, а через реальные цифры и живые истории. Государство берет налоги и не обеспечивает то, за что берет. Люди платят дважды. Сначала как налогоплательщики, потом как пациенты. До встречи в следующем выпуске «Между строк». Там, где мы читаем то, что написано мелким шрифтом.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Начальник отдела нотариата, ЗАГСов и лицензиатов в сфере юридических услуг Главного управления юстиции Мингорисполкома Юлия Михалап о самых свадебных днях этого года в Минске.
4: По общему правилу забронировать день, время регистрации брака можно за год до назначенной даты. На сайте Мингорисполкома у нас есть календарь, куда заходят молодожены и могут забронировать себе, выбрать время. Бронирование начинается октябрь-ноябрь на следующий год. И вот на 26-й год наши самые популярные даты 06-06, 26-06, 14-02. Первый же день открытия бронирования были расписаны практически полностью. И 8.08 тоже это ежегодно любимая дата, конечно, если она попадает на пятницу или субботу, потому что торжество, как правило, все хотят отмечать в выходной день. На 6.06 вот мы провели 221 церемонию. В городе Минске прошло 221 церемония брака. И запланировано на 26-е 283. Мы побьем рекорд 6-го. Надеюсь, что все будут живы-здоровы, все будет прекрасно, и все 283 пары станут мужем и женой.
2: Важный сигнал.
5: Безлимит умер. В Минсвязи рассказали, вернется ли безлимитный интернет. Как заявил первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач, мобильные тарифы с безлимитным интернетом сейчас не отменены. В соответствии с постановлением Минсвязи номер 38 от 22 декабря прошлого года на безлимитных тарифных планах есть 30 гигабайт неограниченной скорости. Далее ограничивается только скорость, но не объем трафика, отметил Ткач. По его словам, основной причиной ограничений выступает дисбаланс нагрузки на сеть, особенно в вечернее время, когда люди активно начинают смотреть социальные сети.
6: Больше всего обращений, как правило, идет на качество сотовой связи, потому что люди все больше и больше активнее используют эту технологию. Очевидно, мы тоже принимаем меры по развитию сетей сотовой связи, но, к сожалению, уж вышло так, что потребности населения растут гораздо быстрее, чем мы успеваем развивать сети.
5: Сети сотовой связи изначально не проектировали для просмотра 4К-контента сразу на трех устройствах. Поэтому такие ограничения – это элемент некоего сдерживания, отметил Ткач. Он также добавил, что в дальнейшем при увеличении емкости сети это постановление планируется менять. Лимит потребления будет увеличен. Напомню, ограничение скорости интернета на тарифных планах с безлимитным трафиком в Беларуси появилось с февраля. Это начало бить по кошелькам белорусов. Чтобы сохранить привычный объем трафика, им приходится доплачивать в среднем около 20 рублей в месяц. При этом пользователи отмечают, что интернет тормозит, а сигнал стал слабее в разы. Проблему признали и в Комитете госконтроля. Как заявил глава ведомства Василий Герасимов, мобильные операторы не обеспечивают сейчас надлежащее качество услуг связи.
7: Поступают обоснованные нарекания на необоснованное подключение платных сервисов. Много жалоб на недоступность сотовой связи в сельской местности, для жителей которой зачастую это единственный способ получить своевременную помощь от специализированных служб.
5: С интернетом в Беларуси действительно проблема, и не только в сельской местности. Скорость доступа к всемирной сети самая медленная в Европе. У всех соседних стран показатели выше минимум в полтора раза. Белорусы регулярно жалуются на то, что связь не работает.
8: Куда ни зайду, в любое помещение, в любое здание. Все, интернета нету. Зашел в ТикТок, зашел в Практик магазин. Все, зашел, все, интернета нету. Хотя у меня безлимитище, там шмитище, денежки не маленькие. Но нет интернета. Подскажите, это у меня что-то с телефоном не так. Либо меня где-то глушат у нас тут в Бобруйске.
5: Министр связи Кирилл Залесский объяснил, что проблема в резком росте нагрузки на сеть. По его словам, базовые станции остаются на местах, но абоненты, которые находятся ближе к ним, стали активнее использовать интернет. В итоге тем, кто подключается из более отдаленных зон, не хватает мощности. Залесский сравнил ситуацию с горячей водой в многоэтажке. Мол, вечером на верхние этажи она просто не доходит. Аналогично и со связью. Решить проблему может разве что строительство дополнительных базовых станций и более плотное покрытие территории. Отметил министр. В свою очередь, IT-специалисты говорят, что дело не столько в нагрузке на операторов, сколько в отсутствии профессионалов. Мол, в стране не хватает кадров, которые могли бы обслуживать сети связи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Александр Терехов о том, что Воронежская область – важнейший торгово-экономический партнер Беларуси.
9: Наша делегация готова обстоятельно обсудить актуальные возможности и перспективы нашего дальнейшего сотрудничества. Мы уделяем большое внимание работе с регионами Российской Федерации, в целом белорусско-российские отношения и нацелен на активное вовлечение регионов в двусторонний диалог. Воронежская область – важнейший торгово-экономический партнер. В прошлом году товарооборот достиг более 600 миллионов долларов. Главным, конечно, треком – это стройка. Это те вопросы, которые мы ведем, занимаемся. Коллеги как раз-таки здесь вот и представлены, Министерство архитектуры. Уже реализованные проекты позволяют нам сделать вывод о том, что мы умеем сотрудничать и готовы продолжить работу в данном направлении. Безусловно, важной работой в нашем направлении является и поставка пассажирской техники в рамках работы с Министерством промышленности. Безусловно, мы готовы участвовать в работе по обновлению дорожного хозяйства, в строительстве мостовых сооружений. Безусловно, наработаны у нас определенные компетенции. В этом году только мы вот у себя в стране ремонтируем как минимум 5 мостов. Поэтому у нас очень хорошие компетенции по этой работе. Мы готовы помочь, предложить свои услуги.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги, и заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
11: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
10: Это комфорт, за который стоит платить.
11: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
10: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
11: Но регистратура – это еще не вся медицина.
10: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
11: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
10: Какое неравенство? 40 рублей.
11: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
10: Я не говорю, что это копейки, ну…
11: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
10: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
11: Нормальный график работы врача.
10: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
11: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
10: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
11: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
10: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
11: И что он делает эти 30 минут?
10: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
11: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
10: Бред. Врач лечит пациента.
11: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
10: И это плохо.
11: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
10: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
11: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
10: Ага, я про это и говорю.
11: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
10: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
11: Лечит, если случай понятный.
10: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
11: Почему же?
10: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
11: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
10: Что за конспирология?
11: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
10: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
11: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
10: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
11: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
10: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
11: А почему тогда?
10: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
11: Но это логично для бюджета.
10: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
11: Это преувеличение.
10: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
11: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
10: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
11: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
10: Ну давай.
11: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
10: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
11: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
10: Да, я знаю, что это такое.
11: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
10: Я с этим и не спорю.
11: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
10: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
11: Тебя перенаправят, если случай срочный.
10: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
11: Поликлиники ведут хроников.
10: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
11: Ну, электронные карты внедряются.
10: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
11: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
12: Опять я виновата.
11: Те, кто голосуют рублем за частный сектор. Вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
12: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
11: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
12: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
11: Зато бесплатно.
12: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
11: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
12: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
11: Давай.
12: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 года вперед.
11: Там нет столько частников.
12: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
11: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
12: Какая монополия, если это частный бизнес?
11: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
12: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
0: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
12: Или в состоянии выгорания.
0: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
12: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии именно потому, что он не торопится.
0: Ну да. Ищет, к чему придраться.
12: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на 0-х или 1-х стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
0: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
12: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
0: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
12: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
11: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
12: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
11: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
12: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день.
10: И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
11: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
10: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
11: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
10: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно. И тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
11: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
10: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
11: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
10: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
11: На этом и закончим. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о поручении, которое дал пограничникам Гомельской и Брестской областей.
13: Я совсем недавно поручил, чтобы пограничники вместе с Гомельской областью, Брестской, отработали варианты посещения украинцев давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территории, собирали грибы, ягоды по 5-6 тысяч долларов. До войны еще. Они зарабатывали денег для того, чтобы прожить. Мы открывали им дорогу. Так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно на болотах, везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, украинские власти, если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся. Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
2: Важный сигнал.
14: Ни дня без учений. Новый город на карте. В Речице начались мобилизационные учения. Явка мужчин строго обязательна.
15: Ребята, завтра, 24 июня, с 6 до 8 утра у нас в Речице будут проходить учения. Со стороны населения не требуется никакого вмешательства, но, возможно, будут слышны какие-то нехарактерные звуки для этого времени. Не пугайтесь, пожалуйста.
14: На такое видео местные блогеры обратили внимание жители Речицы. В комментариях люди возмущаются, на что только не идут местные чиновники, чтобы заманить на мобилизационные учения как можно больше мужчин. Хотя есть и мужчины, которые считают боевую подготовку полезным и важным занятием.
16: Я считаю, что каждый мужчина должен прийти на сборы, так он должен защитить свою страну, свою семью.
14: По данным военного комиссариата Речицкого района, военнообязанные должны будут освоить вооружение и технику, отработать выполнение задач, требующих оперативных решений и слаженных действий.
17: Задача данных учений – это приведение военкомандиров в боевую готовность согласно плану перевода с мирного военного времени, призыв и поставку военнообязанных, которые прибывают на плане до штата военного времени военного комиссариата, получение всех видов материальных средств, а также выполнение задач по предназначению.
14: Также в военкоме объяснили, чем именно будут заниматься военнообязанные.
17: кто-то будет дежурить на радиостанции, кто-то будет выполнять задачи по охране и обороне военного комиссариата, кто-то будет выполнять задачи по оповещению граждан, находясь на территории города Лиды Ильинского района. Обращаю внимание, что эти учения носят плановый характер.
14: По данным ведомства, скоро будет происходить оповещение обычных граждан. Они будут должны прибыть по повестке. В комиссариате уверяют, что после проверки их учетных данных граждане будут отпущены по своим местам работы либо месту своего пребывания. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о поручении, которое дал пограничникам Гомельской и Брестской областей.
13: Я совсем недавно поручил, чтобы пограничники вместе с Гомельской областью, Брестской, отработали варианты посещения украинцев давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территории, собирали грибы, ягоды по 5-6 тысяч долларов. До войны еще. Они зарабатывали денег. Ну, для того, чтобы прожить. Мы открывали им дорогу. Так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно на болотах везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, украинские власти, если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся. Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Дональд Трамп как минимум. Жители Бреста шокированы пафосом визита патриарха Кирилла.
18: «Во блаженном успении вечный покой подашь, Господи, всем земляными поминаемым».
14: 21 июня, накануне 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны, патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Брест и провел литургию в Воскресенском соборе, а также совершил заупокойную литию в память о защитниках Брестской крепости и всех павших в Великой Отечественной войне.
19: «Был в этих местах и сотворим вечную память, неформальную, а с полным пониманием всего того, что эти люди совершили во благо Церкви и Отечества нашего. Аминь».
14: Но брещане в основном обсуждали не службу, а то, с каким пафосом патриарх Кирилл приехал в город. Дорогой кортеж, перекрытые дороги и охрана, как у президента.
20: «Если Бог – наша защита, то чего же Кирилла охраняют как президента? Причем как Трампа, не меньше».
21: Сразу видно Божий человек. Скромный, без роскошеств и излишеств.
22: Историю с часами Брегье многие до сих пор помнят, как их потом еще фотошопом замазывали. Вот вам и показная скромность.
14: Вспомнили белорусы и то, как патриарх Кирилл называл стремление людей жить лучше чистым злом.
23: «Мы знаем, что самые страшные кровавые перевороты всегда происходили по причине устремления людей к лучшей жизни. Только через разрушение сложившегося уклада жизни другой уж никак нету никакой возможности, чтобы люди жили лучше. У нас должен развиться иммунитет к любым призывам добиться человеческого счастья».
14: А о богатстве патриарх говорит следующее.
23: «Богатство – то, что помогает жить, но что не может быть смыслом жизни. Вот осознание того, что богатство Обладание материальными ценностями не может быть смыслом жизни, является вызовом для очень многих людей сегодня, которые, обретая богатство, теряют чувство меры, теряют критическое отношение к своим собственным желаниям и потребностям и попадают в этот плен. А греховно то, как человек богатство использует. Потому что собственные сверхпотребности заслоняют жизненный взор, мешают видеть Божью правду и смысл жизни.
14: Как пишут журналисты, глава РПЦ, призывающий прихожан к аскетичному образу жизни, носит часы за 30 тысяч евро, летает на бизнес-джете стоимостью 43 миллиона долларов и ездит в Москве на Mercedes-Benz G-класса с мигалкой. В 2020 году журналисты обнаружили, что патриарх владеет недвижимостью в Москве и Подмосковье на сумму более 3 миллионов долларов, а его общее состояние оценивается в 8 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
5: В Могилеве нелепая случайность привела к гибели женщины. 57-летняя местная жительница решила прикурить сигарету от конфорки, включенной газовой плиты. В какой-то момент на женщине вспыхнула одежда. Пострадавшую экстренно госпитализировали с обширными ожогами тела. Медики больше 2 недель боролись за ее жизнь, но, к сожалению, спасти женщину не удалось. Спустя 2,5 недели она скончалась в больнице. В Минском районе автобус МАЗ проехал на красный и столкнулся с 2 автомобилями. Как сообщает УГАИ УВД Минобласполкома, 42-летний водитель автобуса двигался со стороны дороги Н-9031 Колодищи-Заславль в направлении Минской улицы Мирошниченко. Он проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Ивека под управлением 28-летнего водителя, а затем с БМВ. После этого автобус въехал в светофор и ограждение. Обошлось без пострадавших. На момент происшествия пассажиров в салоне автобуса не было. По факту ДТП проводится проверка. В Ашмянском районе вызывают военнообязанных для сверки данных в рамках мобилизационного учения. Как сообщили в Минобороны, всего планируется вызвать около 2000 жителей района. Сверку данных будут проводить по 2 июля. В министерстве отметили, что сверка проходит в пункте предварительного сбора военнообязанных. Специалисты военкомата актуализируют данные и при необходимости обновляют информацию о военнообязанном в учетных документах. Ранее Минобороны анонсировало, что мобилизационное учение на Гродненщине продлится с 17 по 26 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
1: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко о вероятности завоза лихорадки Эбола в страны ЕАЭС с чемпионата мира по футболу.
4: Ничего не будет. 2 причины есть. Первая причина, что Демократическая Республика Конго, когда готовилась к футбольному матчу, она свою команду как минимум за месяц вывезла в Соединенные Штаты Америки. То же самое и с Узбекистаном было. Потому что они должны адаптироваться в той климатической зоне, в которой они есть. Когда у нас был Советский Союз, мы возили свою команду на Олимпиаду Токио, мы их держали во Владивостоке, и потом они ехали дальше. Это вот во-первых. То есть они выдержали уже больше, чем карантин положенный для этого. Вот. Что касается болельщиков. Американцы, я посмотрел действия Соединенных Штатов Америки после того, как первые случаи Эбола начались. Они всех прилетающих в Соединенные Штаты Америки из этого региона ставили на особый учет. Там могли прилететь, ну, я не знаю, много ли болельщиков из Конго прилетело. Это не очень богатая страна. И, значит, люди не очень богато живут. Ну, кто-то, может, и прилетел, это не тысячи, не... Вот. Поэтому этот фактор тоже не сработает. чтобы они друг друга заражали там на трибунах, он точно не сработает.
6: Важный сигнал.
14: Ультиматум закрыт. Зеленский заявил, что ретрансляторы для дронов прекратили работу в Белоруссии.
7: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі.
14: Об этом Владимир Зеленский заявил накануне на брифинге для журналистов. При этом он отметил, что подтвержденной информации о демонтаже систем пока нет.
7: Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
14: Напомню, 19 июня президент Украины дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы, которые, по его словам, помогают российским дронам наводить удары по городам Украины.
8: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
14: То, что в последние трое суток пролеты российских беспилотников вдоль белорусско-украинской границы не фиксируются, подтверждают и мониторинговые каналы.
9: Последний случай был зафиксирован утром 21 июня. В последующие дни российские дроны атаковали Черниговскую область Украины, но направлялись по маршрутам, не затрагивающим границу. Но картина пока не полная, и делать выводы еще рано.
14: Напомню, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко срочно пригласили в Кремль, в том числе для обсуждения ультиматума Зеленского. Американская газета The Wall Street Journal пишет, что Владимир Путин планирует усилить давление на белорусского президента и потребует предоставить территорию Беларуси для открытия нового фронта против Украины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич встретился с заместителем председателя правительства Нижегородской области Игорем Зотовым.
24: Очень приятно, что эта встреча проходит в канун важного события, которое мы всегда очень ждем и готовимся. Это проведение форума регионов Беларуси и России. Ну и в этот день, в эти дни, очень, я говорю, символично, наверное, и правильно, есть возможность как раз свериться о наших взаимных отношениях, как складываются связи, как развиваются эти отношения. Ну и возможность определить новые подходы, определить точки роста и, самое главное, определиться с нашими субъектами, хозяйственными предприятиями, которые работают достаточно активно и выстраивают отношения на будущее. Тем более, что эти многие проекты у нас завязаны на долгосрочном сотрудничестве. Ну и главное, что эти отношения у нас выстраиваются на уровне и руководителей правительства и губернатора. Эти отношения выстраиваются на уровне глав государств, являются примером отношений, братских отношений. И важно, что они основаны на глубоком уважении, глубоком доверии друг к другу. Ну и объединяют наши исторические отношения друг с другом и братские отношения. Они строятся на многолетней дружбе и выстраивании в рамках стратегических проектов, которые должны реализовываться и должны реализовываться в дальнейшем.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
10: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме.

0: местных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами, а с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
1: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
0: 100%.
1: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
0: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
1: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
2: Ого!
1: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
2: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
1: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
2: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
1: Так.
2: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
1: Ну, логично, да.
2: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
1: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
2: Да, общество это сильно осуждало.
1: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
2: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
1: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
2: Это точно.
1: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
2: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
1: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
2: Какой?
1: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
2: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
1: Но это вполне справедливо.
2: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
1: Угу.
2: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
1: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
2: Ага, типичный стереотип.
1: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
2: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?

0: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
1: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
0: Допустим.
1: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
0: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
1: То есть маржа предприятия сжимается?
0: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
2: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
0: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
2: А насколько все серьезно в цифрах?
0: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
2: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
0: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на двух работающих граждан приходится один пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
2: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
0: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
2: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
0: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
2: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
0: 14 человек на место?
2: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
0: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
2: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже. Это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
0: То есть школы, больницы.
2: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
0: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
2: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
0: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
2: Да, это логично.
0: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
2: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
0: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
2: Замкнутый круг.
0: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
2: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
0: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
2: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
0: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
2: И как? Работает?
0: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
2: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
0: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
2: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
0: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
2: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
0: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
2: Да уж.
0: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
2: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
0: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
2: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
0: Никак.
2: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
0: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
2: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
0: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
2: То есть перекуры становятся длиннее?
0: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
2: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
0: Да-да.
2: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
0: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
2: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как, как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
0: Отличная аналогия.
2: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
0: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
2: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
0: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Такого в истории России еще не было. Авиакомпании открыто заявили о дефиците. Сечин предложил президенту пакет мер для стабилизации ситуации с топливом. Авиакомпания «Азимут» заявила о серьезном кризисе на российском рынке авиационного топлива и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой инициировать обращение в Минэнерго для срочного вмешательства, пишет телеграм-канал про гражданскую авиацию «Авиаторщина» со ссылкой на заявление компании. По мнению перевозчика, ситуация требует оперативных мер со стороны властей. Как сообщили в «Азимуте», в начале июня ключевой поставщик топлива уведомил о необходимости сократить поставки примерно на 3 от ранее согласованных объемов, начиная со второй декады месяца, отмечает авиаторщина.
5: Причиной названы форс-мажорные обстоятельства на многих НПЗ, которые привели к снижению предложения авиатоплива на рынке. При этом, как утверждает компания, альтернативные поставщики также не способны покрыть существующий дефицит.
4: В «Азимуте» подчеркивают, что нехватка топлива сопровождается резким ростом цен. По оценке перевозчика, с начала июня стоимость авиатоплива в российских аэропортах увеличилась в среднем более чем на 17%, а в отдельных регионах рост оказался существенно выше. Например, в Махачкале цена керосина, по данным авиакомпании, поднялась на 64%, достигнув 157 тысяч рублей за тонну без учета НДС. Одновременно на мировом рынке цены на авиационное топливо, напротив, снижаются уже третий месяц подряд, отметили в «Азимуте».
6: При текущих условиях реализация запланированной полетной программы становится экономически нецелесообразной, как на международных маршрутах, так и в еще большей степени на внутренних рейсах.
4: Глава Роснефти Игорь Сечин направил Владимиру Путину предложения, направленные на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо, отправленное Сечиным в конце мая. В нем, по данным газеты, глава Роснефти указал на необходимость корректировки правил биржевой торговли в условиях повреждения нефтеперерабатывающих заводов. Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку изучить инициативы и представить доклад. Как пишет «Коммерсант», Сечин, в частности, предложил временно пересмотреть действия нормативы биржевых продаж бензина и дизельного топлива. В качестве альтернативы он обозначил идею предоставить приоритет прямым потребителям, исключив из торгов посредников, на которых, по его оценке, приходится до 80% закупок. Из-за дефицита бензина страдают не только авиакомпании, но и простые потребители. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
7: Езжу по городу, проехал, вот 11-я заправка, смотрите, бензина нет, вот 12-я заправка, все, нету бензина вообще.
4: Самая сложная ситуация с бензином в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. За наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Эксперты прогнозируют, что до конца года скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию. Но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
9: Радиосигнал 666 АМ.
10: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
11: Дас.
10: 20.
11: Бис.
10: 30.
11: Тис.
10: 40.
11: Чалис.
10: 50.
11: Пачас.
10: 60.
11: Сат.
10: 70.
11: Саттар.
10: 80.
11: Аси.
10: 90.
11: Наве.
10: 100.
11: Эксо.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Украина наращивает силы на границе. Главком ВСУ снова заявил об угрозе наступления с территории Беларуси. По словам Александра Сырского, не достигнув успеха на основных направлениях, Россия пытается расширить активные действия на севере Украины. В этих условиях необходимо не пополнять уже существующие бригады, а создавать новые, считает главком ВСУ. Он отметил, что линия фронта существенно увеличилась в глубину.
14: Если увеличить численность бригады, от этого не увеличится протяженность линии фронта, на которой она может применяться. Поэтому, когда фронт растет в ширину и в глубину, арифметика неумолима. Нужны новые воинские части.
13: Ранее главком ВСУ заявил об усилении обороны на границе с Белоруссией и создании новых подразделений беспилотников на этом участке. При этом президент Украины Зеленский приказал разведке и армии работать на опережение по объектам, которые, как он говорит, Россия использует для масштабирования войны.
15: Я приказал нашей разведке и армии действовать на опережение в отношении тех объектов, которые россияне используют для расширения масштабов войны. Украина никогда не хотела войны. Все это знают с первого дня войны. Мы хотим мира. Мы хотим справедливости для Украины. Мы хотим гарантированной безопасности. Необходимо, чтобы Россия пошла на мир. Инструменты для этого есть.
13: По словам экспертов, вполне возможно, Александра Лукашенко уговаривают более активно вступить в специальную военную операцию на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину, говорит военный эксперт Егор Андреев.
16: Беларусь, похоже, получила задачу от России держать в напряжении украинскую армию перед попыткой штурмовых действий российских войск на востоке и юге Украины.
13: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. Александр Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
17: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
13: Эксперты отмечают, что поддержка специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, и так обходится Беларуси слишком дорого, ведь ее душат санкции и международная изоляция. А более активное участие в СВО может втянуть страну в военные действия. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко этого не допустит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
5: Оскар за фантастику. Белстат опубликовал свежую цифру средней зарплаты в Беларуси. Люди таких денег не видят. Средняя зарплата по стране, по данным Белстата, уже превысила 3000 рублей. В мае она выросла на 50 рублей 60 копеек и составила 3003 рубля 50 копеек. Это сумма до вычета подоходного налога и взноса в фонд социальной защиты населения. Самая высокая средняя зарплата ожидаема в Минске – 3891 рубль. Далее в списке лидеров разместились Минская, Гродненская и Могилевская области. Самыми прибыльными отраслями стали воздушный пассажирский транспорт, IT-сфера, а также вспомогательная деятельность в финансах и страховании. А самые низкие заработки предлагают парикмахерские и салоны красоты, музеи, библиотеки и архивы, а также творческая деятельность и развлечения. Сами белорусы говорят, что их зарплаты оставляют желать лучшего.
18: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
19: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
20: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
21: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
22: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
5: Люди говорят, мало того, что зарплаты не хватает, так ее еще и задерживают. Официально государство задолжало своим сотрудникам 6 миллионов рублей. Однако эксперты констатируют, реальные цифры гораздо выше. После вступления в силу санкций Запада многие предприятия потеряли рынки сбыта. При этом дружественная Россия не спешит покупать белорусские товары. В итоге зарплаты задерживают, а некоторых увольняют. При этом цены продолжают расти. Белорусы признаются, что для комфортной жизни доходы должны быть выше.
23: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
24: Ну, не меньше 4000.
0: Мне 3 хватает.
1: А если дети появятся, сколько?
0: Я думаю, побольше надо.
2: Ну, хотя бы от 4000. Да, учитывая, что свое жилье несъемное. Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
23: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1000-3-4. Вот чтобы мне комфортно жить. Вот мне. Вот чтобы мне жить комфортно. Чтобы я смогла съездить куда-то. Чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
5: Чтобы зарабатывать больше, белорусы стремятся выехать в европейские страны. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом Александр Лукашенко жалобы и претензии людей не разделяет.
24: И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит, власти. Но не простит одного, если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
5: Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время экономисты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. При этом в Беларуси на фоне массового оттока трудоспособного населения возник огромный дефицит кадров. Если так будет продолжаться, работать скоро будет совсем некому, предупреждают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
12: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
25: Глава государства Александр Лукашенко о недавней встрече с представителями президента Украины.
24: И чтобы вы знали, я это говорю не только вам и Борису Вячеславовичу. Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президент, и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески. Вот понимая, что такое Россия и что такое мы, тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Слушайте, мы с президентом России 1000 раз обсуждали эту тему. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать. Поэтому наша позиция, Андрей, чтобы ты понимал, миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом.
26: Мы этим очень дорожим, Александр Григорьевич.
24: Это иначе быть не может. Слушайте.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Один за всех и все за одного. Песков заявил, что Россия будет стоять рядом с Белоруссией в отражении угроз. Намекает на СВО? У пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова спросили, какой будет реакция России в случае атак на Беларусь.
27: Союзное государство. И Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией. В развитии в совместном экономическом и в отражении всевозможных угроз. Будь то прямые угрозы, квази-угрозы, перспективные угрозы.
13: Напомню, 19 июня президент Украины Зеленский выдвинул Беларуси ультиматум, потребовав в течение недели демонтировать ретрансляторы для наведения российских дронов. В противном случае, как заявлял Зеленский, это сделает украинская армия. Требование Владимира Зеленского к Александру Лукашенко убрать помогающие навигации российских дронов ретрансляторы от украинской границы ранее прокомментировал и глава российского МИДа Сергей Лавров. Он тоже заявил, что Москва будет защищать Беларусь в случае попыток Украины атаковать ее.
3: Это очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.
13: При этом Зеленский утверждает, что втянуть Беларусь в войну пытается именно Россия, а не Украина. Ранее он заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
15: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
13: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. При этом Александр Лукашенко уже не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
4: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
13: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Что касается ретрансляторов, то накануне вечером Зеленский заявил, что они перестали работать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
25: Вице-премьер правительства Александр Терехов о том, что Воронежская область – важнейший торгово-экономический партнер Беларуси.
6: Наша делегация готова обстоятельно обсудить актуальные возможности и перспективы нашего дальнейшего сотрудничества. Мы уделяем большое внимание работе с регионами Российской Федерации, в целом белорусско-российские отношения и нацелены на активное вовлечение регионов в двусторонний диалог. Воронежская область – важнейший торгово-экономический партнер. В прошлом году товарооборот достиг более 600 миллионов долларов. Главным, конечно, треком – это стройка. Это те вопросы, которые мы ведем, занимаемся. Коллеги как раз-таки здесь вот и представлены, Министерство архитектуры. Уже реализованные проекты позволяют нам сделать вывод о том, что мы умеем сотрудничать и готовы продолжить работу в данном направлении. Безусловно, важной работой в нашем направлении является и поставка пассажирской техники в рамках работы с Министерством промышленности. Безусловно, мы готовы участвовать в работе по обновлению дорожного хозяйства, в строительстве мостовых сооружений. Безусловно, наработаны у нас определенные компетенции. В этом году только мы вот у себя в стране ремонтируем как минимум 5 мостов. Поэтому у нас очень хорошие компетенции по этой работе. Мы готовы помочь, предложить свои услуги.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Кримський ад. Без електроснабження осталась половина полуострова, а системи ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
8: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
7: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталось примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
9: Есть соты?
10: Нет сотового.
9: Как нету сотового?
10: Нету сотового.
9: А почему объявление висит, что есть?
10: Это у них так.
9: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
10: Нет, 95-й тоже нет.
9: В смысле, мы в «Газпроме»?
10: 95-й нет.
9: Никакого бензина нету?
7: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
11: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
7: Но жители полуострова реагируют иначе.
14: Ни за нал, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
16: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все купят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
7: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
17: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
18: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
7: В итоге Крым из драмницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Безлимит умер? В Минсвязи рассказали, вернется ли безлимит на интернет. Как заявил первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач, мобильные тарифы с безлимитным интернетом сейчас не отменены. В соответствии с постановлением Минсвязи номер 38 от 22 декабря прошлого года на безлимитных тарифных планах есть 30 гигабайт неограниченной скорости. Далее ограничивается только скорость, но не объем трафика, отметил Ткач. По его словам, основной причиной ограничений выступает дисбаланс нагрузки на сеть, особенно в вечернее время, когда люди активно начинают смотреть социальные сети.
19: Больше всего обращений, как правило, идет на качество сотовой связи, потому что люди все больше и больше активнее используют эту технологию. Очевидно, мы тоже принимаем меры по развитию сетей сотовой связи. Но, к сожалению, уж вышло так, что потребности населения растут гораздо быстрее, чем мы успеваем развивать сети.
13: Сети сотовой связи изначально не проектировали для просмотра 4К-контента сразу на трех устройствах. Поэтому такие ограничения – это элемент некоего сдерживания, отметил Ткач. Он также добавил, что в дальнейшем при увеличении емкости сети это постановление планируется менять. Лимит потребления будет увеличен. Напомню, ограничение скорости интернета на тарифных планах с безлимитным трафиком в Беларуси появилось с февраля. Это начало бить по кошелькам белорусов. Чтобы сохранить привычный объем трафика, семьям семьям приходится доплачивать в среднем около 20 рублей в месяц. При этом пользователи отмечают, что интернет тормозит, а сигнал стал слабее в разы. Проблему признали и в Комитете госконтроля. Как заявил глава ведомства Василий Герасимов, мобильные операторы не обеспечивают сейчас надлежащее качество услуг связи.
0: Поступают обоснованные нарекания на необоснованное подключение платных сервисов. Много жалоб на недоступность сотовой связи в сельской местности, для жителей которой зачастую это единственный способ получить своевременную помощь от специализированных служб.
13: С интернетом в Беларуси действительно проблема, и не только в сельской местности. Скорость доступа к всемирной сети самая медленная в Европе. У всех соседних стран показатели выше минимум в 1,5 раза. Беларусы регулярно жалуются на то, что связь не работает.
1: Куда ни зайду, в любое помещение, в любое здание, все, интернета нету. Зашел в ТикТок, зашел в Практик магазин, все, зашел, все, интернета нету. Хотя у меня безлимитище, там шмитище, денежки не маленькие, но нет интернета. Подскажите, это у меня что-то с телефоном не так, либо меня где-то глушат у нас тут в Бобруйске.
13: Министр связи Кирилл Залецкий объяснил, что проблема в резком росте нагрузки на сеть. По его словам, базовые станции остаются на местах, но абоненты, которые находятся ближе к ним, стали активнее использовать интернет. В итоге тем, кто подключается из более отдаленных зон, не хватает мощности. Залецкий сравнил ситуацию с горячей водой в многоэтажке. Мол, вечером на верхние этажи она просто не доходит. Аналогично и со связью. Решить проблему может разве что строительство дополнительных базовых станций и более плотное покрытие территории, отметил министр. В свою очередь, IT-специалисты говорят, что дело не столько в нагрузке на операторов, сколько в отсутствии профессионалов. Мол, в стране не хватает кадров, которые могли бы обслуживать сети связи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Вместо пульта от БПЛА мясной штурм. На фронте в ДНР погиб студент из Бурятии, который одним из первых подписал контракт с Минобороны. 19-летний Илья Ульянов из Закаменска подписал контракт еще в первые дни кампании
12: Важный сигнал.
2: Ультиматум закрыт. Зеленский заявил, что ретрансляторы для дронов прекратили работу в Белоруссии.
5: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав главком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі.
2: Об этом Владимир Зеленский заявил накануне на брифинге для журналистов. При этом он отметил, что подтвержденной информации о демонтаже систем пока нет.
5: Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
2: Напомню, 19 июня президент Украины дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы, которые, по его словам, помогают российским дронам наводить удары по городам Украины.
5: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
2: То, что в последние трое суток пролеты российских беспилотников вдоль белорусско-украинской границы не фиксируются, подтверждают и мониторинговые каналы.
20: Последний случай был зафиксирован утром 21 июня. В последующие дни российские дроны атаковали Черниговскую область Украины, но направлялись по маршрутам, не затрагивающим границу. Но картина пока не полная, и делать выводы еще рано.
2: Напомню, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко срочно пригласили в Кремль, в том числе для обсуждения ультиматума Зеленского. Американская газета The Wall Street Journal пишет, что Владимир Путин планирует усилить давление на белорусского президента и потребует предоставить территорию Беларуси для открытия нового фронта против Украины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
25: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
3: Приятно видеть вас в Беларуси. И в этом не только наши добрые братские отношения, но и основа всего – экономика. Московская область у нас первое место занимает. Это там больше 15 миллиардов товарооборот. Но я как-то на это не обращал внимания. И когда ближе познакомился с этим, я тогда подумал – если 15 миллиардов, а Московская область, все остальное, вся Россия, совсем немного относительно огромной России остается. Поэтому вы, наверное, понимаете, что...
15: Да, мы этим дорожим очень.
3: Но знаю, что вам нелегко, и вот этот товарооборот 15 миллиардов, это ничто по сравнению с тем валовым продуктом, который вы даете для России. Поэтому готовы делать все для того, чтобы, ну, хоть как-то, если мы в чем-то можем, 15 миллиардов – это немало, товарооборот, наверное, что-то можем, скажите, что будем обязательно работать вместе и делать все. Я очень переживаю за вас всегда, когда встречаюсь с президентом Путиным. Мы много говорим о Московской области. И я еще раз говорю, что, зная вас в деталях уже, еще больше проникаюсь уважением к тому труду, который вы вкладываете в развитие Московского региона вместе со своими коллегами. Поэтому я вас очень прошу, передайте самые добрые пожелания всем тем, кто рядом с вами.
15: Спасибо.
3: Долгое время стоит.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Пуля за отказ от контракта на СВО. В Курской области при загадочных обстоятельствах погиб срочник, не захотевший ехать на фронт. Речь о 20-летнем Максиме Миронове. Незадолго до смерти парень жаловался матери, что командир с силой выбивает из него контракт с Минобороны. За отказ воевать Максима сослали на саму границу и отобрали телефон, а через пару недель вернули родителям в закрытом цинковом гробу с пулей в голове. Теперь армейское руководство пытается любой ценой замять это дело, говорит юрист Сергей Кривенко.
21: Это классическая, к сожалению, трагедия для нынешней российской армии. Срочников прессуют колоссально, требуя подписать контракт. Когда парень проявляет твердость и отказывается, его отправляют в самые опасные зоны – под Курск или Белгород, фактически ставя в условия выживания. Если и там он не ломается, в ход идут избиения и угрозы. То, что следствие моментально пытается выдать сквозное ранение за неосторожное обращение, говорит лишь об одном – офицеры покрывают преступления, чтобы не портить статистику набора.
7: Военные исследователи уже сообщили семье, что в Курской области своих убить не могли, поэтому дело спишут на несчастный случай. Однако родственники Максима в официальную версию не верят. Они вскрыли запаянный гроб и ужаснулись. О деталях страшного опознания рассказала тетя погибшего срочника.
22: Нам категорически запрещали открывать гроб, но мы не послушали. То, что мы увидели, это кошмар. У Максима сквозное огнестрельное ранение. Лица практически нет, затылок зашит. При этом на теле вообще нет никаких других повреждений. Ни ссадин от падения, ни ожогов от пороха, который бывает при случайном выстреле в упор. Его вещи нам отдавать отказываются. Мы уверены, что Максима просто убили за то, что он не захотел идти на войну, а теперь они прячут концы в воду.
7: На фоне острого дефицита в личном составе срочников используют на передовой как живой щит, полностью лишая связи с внешним миром. О том, под каким давлением находятся призывники, в закрытом чате рассказал солдат с позывным «Север».
4: Да у нас срочников за людей не считают. Их прессуют командиры с утра до ночи. План по контрактникам горит, начальство требует цифры. Сначала обещают золотые горы, а если пацан идет в отказ, начинается прессинг. Угрожают сгноить в окопах, отбирают мобилы, сажают на губу. Офицеры прямо говорят: «Вы отсюда живыми не уедете, пока бумагу не подпишете». Пацаны ломаются, а те, кто держится, часто попадают в такие вот случайные перестрелки. Все понимают, но жаловаться некому, прокуратура с ними заодно.
7: Максима Миронова похоронили в родной Свердловской области. Семья погибшего пытается добиться независимой экспертизы. Однако личные вещи и документы парня до сих пор заблокированы военными следователями.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
25: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
3: Приятно видеть вас в Беларуси. И в этом не только наши добрые братские отношения, но и основа всего – экономика. Московская область у нас первое место занимает. Это там больше 15 миллиардов товарооборот. Но я как-то на это не обращал внимания. И когда ближе познакомился с этим, я тогда подумал, если 15 миллиардов – Московская область – все остальное, вся Россия, совсем немного относительно огромной России остается. Поэтому вы, наверное, понимаете, что...
15: Да, мы этим дорожим очень.
3: Но знаю, что вам нелегко, и вот этот товарооборот 15 миллиардов – это ничто по сравнению с тем валовым продуктом, который вы даете для России. Поэтому готовы делать все для того, чтобы, ну, хоть как-то, если мы в чем-то можем, 15 миллиардов – это немало, товарооборот, наверное, что-то можем, скажите, что будем обязательно работать вместе и делать все. Я очень переживаю за вас всегда. Когда встречаюсь с президентом Путиным, мы много говорим о Московской области. И я еще раз говорю, что, зная вас в деталях уже, еще больше проникаюсь уважением к тому труду, который вы вкладываете в развитие Московского региона вместе со своими коллегами. Поэтому я вас очень прошу, передайте самые добрые пожелания всем тем, кто рядом с вами долгое время стоит.
12: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
6: Эк.
12: 2.
6: До.
12: 3.
6: Тин.
12: 4.
6: Чар.
12: 5.
6: Пач.
12: 6.
6: Че.
12: 7.
6: Сат.
12: 8.
6: Ат.
12: 9.
6: Но.
12: 10.
6: Дас.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
10: Всем привет! В эфире «Между строк» подкаст, где мы разбираем то, о чем официальные медиа предпочитают молчать. Сегодня у меня для вас история, которая началась с обычной сотовой вышки. Ну, казалось бы, вышка и вышка. Стоит себе в поле где-нибудь в Гомельской области, раздает интернет, ловит сигнал. Но 19 июня 2026 года президент Украины Зеленский сказал кое-что, что превратило эти вышки в военные цели. Он дал Лукашенко ровно 168 часов, одну неделю, чтобы уграть с них российское военное оборудование. Иначе, сказал он, это сделают вооруженные силы Украины. Сегодня мы разберем все по полочкам. Что это за оборудование, как оно работает, почему Минск об этом молчит, и самое главное, что это значит для людей, которые живут рядом с этими вышками. Для обычных белорусов из приграничных деревень, которых никто ни о чем не спрашивал, устраивайтесь поудобней, поехали.
23: Слушай, 168 часов – это же, ну, невероятно жесткие рамки, скажем так.
10: Абсолютно.
23: И чтобы вообще понять, почему этот ультиматум прозвучал именно сейчас, вот прямо в этот момент, нужно отмотать время буквально на день назад. На 18 июня.
10: Да, потому что именно 18 июня произошел инцидент, который, ну, он стал таким своеобразным катализатором.
23: Угу.
10: Украинский беспилотник атаковал автобус с белорусской детской футбольной командой. Причем это произошло в Брянской области Российской Федерации.
23: И реакция Минска была просто моментальной, да.
10: Да, власти сразу же, без особых разбирательств, обвинили в этом ударе Киев. Но вот тут начинается самое интересное. Если отбросить эмоции и просто посмотреть на логистику...
23: Возникает огромный вопрос.
10: Вот именно. Как вообще украинский дрон смог залететь так далеко? Брянская область – это же глубокий тыл, по сути.
23: Да, и не просто залететь, а так точно навестись на мобильную цель, обойти все системы ПВО. Дроны так обычно не работают на таких дистанциях.
10: Точно. И вот этот вопрос, он вскрыл просто колоссальную...